0: Так, ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зверницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Остаться с тобой.
1: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Радио всегда с тобой.
4: Look, it's only a couple more records left on the album, man. Like, what you think I should put on now?
5: What?
4: Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What should I do next? All right, look, you know what? Look, I'm going to just go on. I'm going to pick my own. I'm going to put something else on. All right, man. Fine.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Музыка. Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, манпить.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Первое радио. You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
1: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
0: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
1: Позвольте, еще Чайковский говорил: красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте.
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Радио 89.1 FM.

0: They together, I told you they wouldn't be the mortars, man. These glasses are lean, these easy slides.
1: La la la la, Shavua Tov, Shavua Tov.
2: We Badri, we silly.
3: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
3: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуа тов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.radio.
6: 89.1 FM.
7: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story. Here's mine. I found out

0: нравится мне. Нравится мне.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.
4: Радио 89.1 FM.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. Радио.

0: 7 утра в Израиле, 28 июня, воскресенье, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что истребители ВМС и ВВС США нанесли удары по 10 иранским военным объектам в нескольких районах вблизи Армузского пролива. Центком заявляет, что операция была проведена в ответ на атаку Ирана на танкер. По данным американского командования, иранские силы запустили дрон «Камикадзе», который поразил танкер МТ «Кику», ушедший под флагом Панамы. Судно, перевозившее более 2 миллионов баррелей сырой нефти, находилось в районе Армузского пролива. В Центком заявили, что в ответ на этот акт агрессии со стороны иранского корпуса стражи Исламской революции были атакованы объекты военного наблюдения, системы связи, позиции ПВО, хранилище беспилотников и средства постановки мин. В американском командовании подчеркнули, что это уже второй удар США по иранским объектам за последние сутки. Предыдущая операция была проведена после атаки КСИР на коммерческое судно MV Ever Lovely. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», президент США Дональд Трамп после американских ударов по Ирану написал в соцсети Truth Social, что американские военные самолеты атаковали объекты хранения ракет и беспилотников в Иране, а также прибрежные радарные объекты после нарушения соглашения о прекращении огня. Опять. По его словам, возможно, они никогда не научатся. Опять может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое начали с большим успехом. Если это произойдет, Исламская республика Иран больше не будет существовать, добавил президент США. Американский источник сообщил информационному агентству Reuters, что иранский корпус стражи Исламской революции выпустил несколько ракет и беспилотников по соседним странам, в том числе по Бахрейну и Кувейту. По словам источника, ситуация все еще развивается, однако на данном этапе нет сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих или о существенных попаданиях и ущербе американским объектам на Ближнем Востоке. Минувшей ночью в Тайбе был застрелен 19-летний Бакар Насират. Еще один молодой человек получил тяжелое ранение. Раненый был доставлен в больницу Мейр в Кфарсабе. Полиция проводит расследование. Число жертв криминального насилия в арабском секторе Израиля с начала текущего года достигло 138 человек. Два человека получили тяжелые травмы в дорожно-транспортных происшествиях в Тель-Авиве и Иерусалиме минувшей ночью. Мужчина в возрасте примерно 30 лет, ехавший на электросамокате, был сбит автомобилем на шоссе номер 20 возле развязки Кибуц-Галуйот. Парамедики службы Маген Давид Адом доставили пострадавшего в больницу Ихилов в тяжелом состоянии, в сознании с множественными травмами. В Иерусалиме на улице Арав-Герцог возле перекрестка ПАД автомобиль врезался в защитное ограждение. Пострадавший 23-летний мужчина был доставлен в больницу Шары и Цедек в тяжелом состоянии. Позже из больницы сообщили, что состояние пострадавшего стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха немного повысится, прежде всего в горных и внутренних районах. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоте 29, в Бершеве на голландских высотах 34, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на первом.

0: эспрессо макиато.
1: А помните, как эта песня взрывала чарты и Евровидение? Получается, в прошлом году это было круто на самом деле. Mi amore эспрессо макиато. Но сейчас уже следующий год. 7 часов 7 минут утра вот только что наступило, пока я рот открывал. 28 июня 26 года вы слушаете Первое радио и, конечно же, прогрев шоу с Крис Кипнис.
2: Наидобрейшее всем утро. Как говорится, с новой вас недели. Всех, кто под знаком зодиака Раки, вас мы поздравляем, потому что ваше время настало, празднуйте дни рождения, вы теперь сейчас здесь с нами. Ну и всех раков на этот период мы поздравляем. Да, Лена Семенова?
3: Да, Кристина Кипнис, спасибо большое. Вот если, кстати, Андрей, поддерживать тему по поводу Mi amore макиато и все такое прочее, честно говоря, ни в этом, ни в прошлом году меня эта песня вообще ни разу не впечатлила.
2: И меня. Я не хотела об этом говорить.
3: Да, я не понимаю, за что люди вот так вот прям их торкнуло, извините за выражение.
2: Нет, есть одна теория.
3: Ну?
2: Потому что мы все утром пробуждаемся благодаря чему?
3: Чему?
1: Кофе.
2: Кофе. Молодец.
3: Кофе.
1: Йентому кофе.
2: На.
3: Йентому кофе.
2: Сделай глоточек.
1: Нет, спасибо. В общем, на самом деле, эта песня действительно выстрелила за счет того, что она завирусилась в ТикТоке. И до этого Томми Кэш был известным уже исполнителем, который с Little Big, и там с недавно, к сожалению, ушедшим одним исполнителем тоже работал. Но суть в том, что это действительно завирусившийся трек, и учитывая то, что Евровидение — это конкурс песни, да, конечно, нотки там не вытягивались какие-то, ого-го какие, но она была популярна.
3: Ну, согласна.
1: Конкурс популярной песни, а эта песня была популярна.
3: Очень жалко, что сейчас этот конкурс очень политизированный,
1: да.
3: А не популярный. Ну,
1: причем
3: мало того,
1: давно,
3: что он популярный,
1: к сожалению.
3: Но, к сожалению, увы и ах, своим соседям поставит 12 баллов. Ну, вот я имею в виду там границы географические, да. Это просто вот как за здрасте. А вот что вообще сейчас там происходит, я не знаю. Для меня в этом году на первом месте Израиль. И вот хоть убей. Да.
1: Ладно, давай, поехали.
2: Вот если бы
1: Кристина,
2: она сказала по-другому, да? Как бы тогда было бы?
1: Кристина, у нас есть возможность убить Лену, она сама сказала,
2: слушай,
1: поэтому
2: ты
1: давай.
2: Ты давай сам этой возможностью пользуйся. Я не настолько кровожадная.
3: Овен Авна видит издалека.
1: Что ты сейчас сказал?
3: Да, я говорю, Овен Авна.
2: Песенка какая.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Сразу издалека. Ну, прям очень издалека. Вернее, даже больше из прошлого. 28 июня, так как сегодня 28 июня, но в 1820 году было доказано, что помидоры съедобны.
2: Шикарно.
1: Какое счастье. Живите с этим.
3: Насколько я знаю, вот из истории, раньше помидоры, да, действительно считались ядовитыми.
1: Да.
3: Потом все-таки как-никак кетчуп продавали как, в аптеках,
1: не-не-не,
3: как лекарство.
1: Кто-то сначала съел и не умер.
3: И не умер, да.
1: Потом из него сделали лекарство. Ну, вот эти все ингредиенты, сделали кетчуп, сделали лекарством. И, может быть, мы что-то до сих пор не знаем. Может быть, мы реально до сих... вот начали. То есть люди в прошлом использовали этот продукт правильно, а мы нет.
3: Слушайте, но на самом деле, вот опять-таки возвращаясь к истории, я вот, например, почему-то помню, что именно цветы помидоров и цветы картошки, вот всеми этими штуками дамы украшали шляпы свои.
1: Да.
3: Обалдеть, честно
2: говоря.
3: Да,
2: было такое дело. Даже писали такие полупортреты, полунатюрморты получались.
1: Да-да-да. Очень,
2: более
1: кстати,
2: того,
1: красиво.
2: Более того, я видел подобную картину, где стоит дама с таким вот этим вот лицом, аккуратненьким таким вытянутым, щечки розовые, а наверху огромная шляпа, на ней всякие фрукты, овощи, и лежит какая-то птичка. Представляете?
1: Живая?
2: Вот так вот...
1: Ну, как было видно по ней?
2: Нет.
1: Нет? Печалька.
2: Ну, жертва таксидермиста.
1: А у меня еще к вам, мои коллеги, дорогие, вопросик. Но сначала я озвучу этот день, как его здесь 28 июня, значит, празднуют. А потом задам вопрос.
2: Так.
1: Смотрите, праздник, именно
2: да
1: праздник чистой посуды.
2: Нет.
1: Теперь послушайте меня. А вот люди, которые не сами моют, а с помощью посудомоечной машины, они имеют право отмечать этот праздник? Они же к этому, как говорится, не приложили усилий.
2: Ну, слушай, те, кто,
1: ну,
2: моют, те, кто моют ручками посуду, тоже не ходят ее мыть на речку. Поэтому,
1: это да,
2: поэтому
1: но
2: считается,
1: все-таки...
2: они, стоп, подожди, мы, ну. Я понимаю, что в твоем понимании это мы пахали я и трактор,
1: да.
2: Но все-таки люди закладывают посуду, они хотят, чтобы посуда была чистая,
1: ну,
2: да?
1: Ну, как
2: они пользуются,
1: остатки,
2: они пользуются вспомогательным средством, правильно?
1: Короче, да или нет?
2: Да.
1: Все, что ты разглагольствуешь?
2: Ну, душ,
1: короткий же вопросик.
2: Как люблю, так и делаю.
1: Лена, ты взгрустнула как-то.
3: Я взгрустнула, потому что вот вы тут это, а я тут
2: а
3: вот.
2: А я тут того.
3: А я тут вот, да. Сегодня, между прочим, день карусельной лошадки.
1: Ой, классненько.
3: Да, да, да.
1: Любили ли вы в детстве?
3: Так как любили это мы, да, кататься
1: на лошадке.
3: Я
1: просто терпеть это не могла с детства. Это слишком было медленно.
3: Я вот тоже абсолютно точно, но мне очень нравилось, вот сейчас, кстати говоря, по-моему, на каких-то бигах тоже стоят такие автоматы.
1: Да.
3: Вот, в машинке. Вот, и она вот так, типа, вот...
1: Вообще неинтересно. Вот я в детстве любила, вот если дали бы мне выбор... А
3: повыше,
1: мне...
3: побыстрее?
1: Да, вот эта карусель, где у тебя сама вот эта сидушка в хаотичном порядке, вот она туда-сюда. Вот это было страшно, весело и очень здорово.
2: Ой, я был на таком аттракционе, мне очень понравилось. Девочки, а вы вообще любите? Понятное дело, что Лена там прыгала из стратосферы вниз, пробивала землю, долетала до Австралии и обратно
1: из-за
2: возвращалась.
1: Из-за нее это все, да?
2: Не, глобальное потепление, да. А я имею в виду
3: человек.
2: Не глобальное потепление и сдвиги литосфер. Но у меня вопрос. Любите ли вы вот экстремальные горки какие-то, типа
1: обожаю.
2: Американские горки
1: обожаю.
2: И так далее?
1: Когда отвечать? Обожаю.
2: Молодец. Спасибо. Спасибо.
3: Я, наверное, на один раз, потому что меня укачивает.
1: Нет, у меня...
2: То есть падать... С планеты
1: нет,
2: Сатурн на Землю,
1: там
2: тебе
1: не,
2: норм.
1: Там не
3: вот
1: укачивает.
3: В последний свой прыжок я поняла, что меня реально укачивает.
1: А,
3: когда,
1: я,
3: да? Да, да,
1: а.
3: Когда,
2: представляешь?
3: Когда начинаешь вот закладывать вираж на парашюте, да, я поняла, что нет, как-то все плохо.
2: Лена летит вниз такая, просто свободное падение, такая, все-то укачало немножко, немножко
1: самое главное,
2: укачало.
1: На голодный желудок, надеюсь, ты прыгала.
3: Ну,
1: подождите,
3: конечно,
1: а я хочу сказать свою историю. Вот я экстремальные вот эти все покатушки, катушки, да, назовем так, обожаю. Но у меня трагедия. Когда-то я попала в жутчайшую аварию, очень сильно ударилась головой.
2: Кошмар.
1: И теперь я, к сожалению, не могу себе позволить на многих из этих аттракционов кататься.
2: Бедняга.
1: Это моя трагедия, потому что я смотрю и думаю, господи, как я хочу. Но там такое происходит, что, ну, если, по сути, я захочу как будто бы закончить свою жизнь, но при этом типа не приложить к этому никаких усилий, я пойду на американскую горку.
2: О, как. Да, давайте перейдем к следующему празднику.
1: А можно бы сначала меня поздравить, а потом я замолчу, слово не скажу.
3: С чем я тебя поздравлю?
1: Между прочим, Международный день пирсинга.
3: Опаньки.
1: А у меня все ухо проколото, пупок проколото.
2: Продолжай, рассказывай, что еще проколото.
1: А больше на этом закончили прокалывать себя. Ну, потому что вот. Ну, все равно считается же, что у меня дофига пирсинга.
3: Ты знаешь что, считается, да? Я по молодости тоже сделала глупость, проколола пупок, но потом решила, что...
2: Нужно вынуть шампур из живота.
3: Да, абсолютно, абсолютно точно. И все.
1: Аляма?
3: Каха.
1: А, понятно. Да. Я помню, как я собиралась проколоть себе язык и поехать в 3 дня, я уже не помню, короче, на поезде. И спасибо мастеру по пирсингу, который сказал... Да, хорошо, все, ты готов? Я говорю, да, давай, прокалывай сюда. Ну, примерно так я с ним разговариваю, потому что я уже зашла с высунутым языком к нему, чтобы он уже проколол.
2: Это просто были 2 часа после выпускного, поэтому Кристина только так и говорит.
1: Я говорю, я на поезд опаздываю. Он говорит, стоп, куда ты сейчас? Я говорю, там на поезд, меня девочки ждут, нам путешествовать надо. Он говорит, с новым проколотым языком ты собралась 3 дня на поезде. Она говорит, выйди отсюда. Я говорю, почему?
3: И вот из того момента ты не дошла, да?
1: Да, и так больше не дошла. Но я хочу тому мастеру сказать большое спасибо, потому что такие проблемы я могла огрести, если бы я с свежим пирсингом поехала.
2: Он уберег тебя.
1: Да,
2: да. И хорошо. Сегодня, друзья, день крика в сообщениях.
3: Чего?
2: День капслок.
3: А-а-а.
2: Клавиша, которая позволяет орать, не оря.
3: Слушай, ну вот для некоторых людей печатать капслоком — это нормальная практика. Но в сети это воспринимается действительно как ор, как крик и все такое прочее. А и нравится... когда человеку этому говоришь, не кричи, он говорит, в смысле
1: вот
3: я кричу?
1: Да, мне нравится их реакция. А я и не кричал. Ага. А я не кричала.
2: У меня сестра как-то, когда получила свой первый смартфон, она сидела и писала мне, написала «Я тебя люблю», и все писала капсом, выглядело, как будто на меня родная сестра орет. «Я тебя люблю!»
3: О боже, господи, что-то у меня так ухо заложило.
1: И у меня.
3: Слушайте, ну давайте...
2: Я кричал в сторону от микрофона.
3: Давайте...
1: Не получилось, да.
3: Давайте закончим праздники на счастливом дне сердечных объятий. Это, мне кажется, это очень важно, обнимать. Вот, насколько я знаю, психологи, вообще знающие люди говорят, для того, чтобы человек был счастливым, ему нужно как минимум 8 обнимашек в день.
2: Да ты что?
3: Да.
2: От кого?
3: Мне кажется, от любого человека.
1: Да вот нет, ну в смысле от любого?
3: Подождите секунду. Ну, дело в том, что здесь все зависит от самого человека, который эти объятия принимает, да? То есть может он, например, обнять вот незнакомого совершенно человека или не может?
1: Так, может. Вопрос к последствиям всего этого.
3: Но что точно абсолютно сейчас, то вас обнимает музыка на Первом радио.
1: Это да, обволакивает.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
2: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама. Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Первое радио должно не только поднимать настроение и как-то обозревать какие-то новости, но и, друзья, в первую очередь, помогать народу Израиля. И сейчас Игорь Красковский, не исключение, поможет вам, дорогие друзья. Игорь, привет, доброе утро. Где ты находишься?
2: Главный
1: расскажи.
2: Помогатель.
1: Да, помогатор.
2: Доброе утро, Андреас. Всем привет, всем, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей новой команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд Керен Иштальмут с первого же дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном транспорте. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122 в компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом. Новые современные автобусы и уважительное, справедливое и индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробностей и подачи заявки телефон не изменился. Звездочка 9122. И, как говорится, счастливого пути, Андрей, спасибо.
1: Звездочка 9122. Игорь, спасибо большое. Я очень надеюсь, что люди найдут работу, что люди станут успешными, и люди будут двигаться и идти дальше с высоко поднятой головой вместе с «Супербус». Звездочка, как 9122, я верно сказал?
2: Звездочка 9122.
1: Правильно, совершенно верно. Ну и отлично. Друзья, звездочка 9122, «Супербус», звоним, друзья. Спасибо, Игорь, услышимся чуть позже.
2: Пока.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Гороскоп, дорогие друзья. Ну что, давайте посмотрим, что нам налепетали звезды.
2: Почему ты мне...
1: Налепетали. Палец промахнулся.
3: Как тебе не включать?
2: Да, как они, вот, как я могу донести до вас вот это вот, если у меня выключен микрофон?
1: Вот ентот вот тоже выключен.
2: Значит так, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что главный тренд сегодняшнего дня — это отрыв от реальности. Сегодня весь день будет возникать соблазн закрыть глаза на любые реальные проблемы и заняться чем-то приятным. Запланированные на сегодня дела вряд ли удастся закончить. Впрочем, для всех, кто не относится к трудоголикам, этот день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шопингом, в конце концов, просто помечтать. Правда, эти мечты, скорее всего, так и останутся мечтами, но удовольствие доставят точно, а это уже немало.
3: Кстати, у меня вопрос очень глобальный и важный. Можно ли считать гороскоп как отмазку перед начальством, чтобы не прийти на работу?
2: Хороший вопрос.
1: Смотря где ты работаешь.
3: Неважно, просто взять текст, там, например, если нужно на иврит, перевести и сказать, что кто мы такие, чтобы с ними спорить? Сегодня меня на работе не будет. Это будет? Последует ли после этого увольнение?
1: Я весы, сегодня на работе придет вот эта девочка-бухгалтер, она скорпион, я даже не буду с ней пересекаться. Вот так?
3: Нет, нет, вообще не прийти на работу. Ты что, меня не слышишь, что ли? Короче, овны, сегодняшний день может принести желание выбраться из привычной среды и проверить себя в новом занятии. Подойдет любая практическая задача. Поездка за город, ремонт, спорт или подготовка общего события. Общего события.
2: Ну, это, видимо, может быть...
3: Все испортило.
2: У кого-то вот там день рождения, может быть, какой-то, я не знаю, корпоративчик.
3: Главное, ничего не сказано, иди и работу работай.
1: В смысле? Ремонт!
3: Ремонт.
1: Лучше
3: это...
1: уже работу работать.
3: Да уже не скажи.
1: А что вот тебе кайфовее, ремонт или работа?
3: Да ремонт прикольнее.
2: Ремонт прикольнее?
3: Да.
1: Нет.
3: Сидишь дома, делаешь свои дела.
1: А, ну, конечно, ты сидишь дома, а кто за тебя делает свои дела?
2: На удаленке?
3: Вообще не работаешь.
2: А, вообще не работаешь.
1: Крис, как у тебя вообще дни проходят?
3: Прекрасно.
1: Тельцы, вы сегодня почувствуете больше уверенности в вопросе, который раньше казался слишком затратным или сложным. Сегодня можно обсуждать крупную покупку или улучшение дома, ну или рабочую идею, в конце концов, если решение подкреплено расчетами и реальной пользой.
2: Идея с реальной
1: нас
2: пользой.
1: Нас склоняют
2: хорошо
1: в ремонт, вы заметили? Вот неминуемо.
2: Так, близнецы, сейчас посмотрим, чего у близнецов. Есть там про ремонт или нет. Значит так, близнецы, этот день даст вам прилив энергии и множество поводов отказаться от заранее составленного сценария. Сегодня важно...
3: Работы.
2: Сегодня важно не распыляться. Лучше завершить одно практическое дело, чтобы новые идеи не легли поверх старых обязательств.
1: Лен, практическое дело.
2: Практическое дело, угу. Ремонт нет.
1: Нет, в смысле, ты отказываешься от этой теории, или ты просто не хочешь ремонтировать что-то?
2: Не хочу ничего ремонтировать. Пускай этим занимаются обученные люди специально.
3: Раки, вы меня слышите? Слышь. Короче говоря, раки, сегодня может решиться вопрос, для которого раньше не хватало уверенности или внешней поддержки. Обратитесь к опытному человеку за советом. Лишним это не будет. И обязательно запишите появившиеся идеи, они пригодятся вам в самом ближайшем будущем, завтра.
1: Ну вот то, о чем Лена говорила, про то, что нужно доверить ремонт знающему человеку.
2: Вот.
1: Раки, вы с нами. Львы, вам звезды обещают встречу с людьми, способными поддержать вашу идею не только словами.
2: Так.
1: Обязательно, то есть прорабы. И дизайнеры, обязательно соглашайтесь на приглашение, профессиональную встречу или совместное занятие, где можно показать сильные стороны без необходимости перетягивать внимание на себя.
2: Ремонт, вот. Да, хорошо. Сейчас посмотрим, что у дев. Девы, звезды советуют вам обратить пристальное внимание на свои профессиональные и личные возможности. Ремонт, да? Если в чем-то сомневаетесь, можно показать готовый результат человеку, чьему мнению вы доверяете.
1: А дева в этой всей компании такая, я в этом не разбираюсь. И ушел.
3: Короче, я лично не знаю, как вы, мои дорогие коллеги, но я к весам. Потому что, смотрите, вам сегодня звезды очень рекомендуют отдыхать.

0: отдыхать. Боже. Выбирайте поездку, экскурсию, мастер-класс или мероприятие, после которого останется не только фотография, но и полезный опыт.
1: Ремонт!
0: Да. Или так, значит, Овен отдыхает, нанимает весов,
2: весов
0: и
2: да.
0: они работают да. ремонт.
1: И что захотели? На экскурсию съездить.
2: О, смотри, дальше что написано.
0: Да, дальше, да, читаю. Но если все-таки решите сегодня работать, берегите руки и голову.
1: И Жору. Жору она.
0: Жору обязательно.
2: Жору. Гошу в смысле.
1: Он же Гога.
2: Он же Жора, он же Юра, да.
1: Скорпионы, сегодня придется разобраться в практической стороне совместных планов. Общие покупки, распределение расходов. Ясно, кто едет в Икею. Общие покупки, распределение расходов или ресурсы для дела. Чуть не сказал для деда, которые давно хотелось начать.
2: Ремонт.
1: Да, не пытайтесь получить гарантии сразу. Лучше предложите маленький совместный шаг и оцените отношение человека по поступку.
2: Как интересно.
1: Мне кажется, или где-то на Юпитере сейчас крупная стройка идет.
0: Возможно, возможно, мы чуть не знаем.
2: У вас наступает время ярких встреч и неожиданных договоренностей.
0: Они никогда не работают, эти ребята.
2: Сегодня будет много разговоров, поэтому не перескакивайте между темами и давайте собеседнику закончить мысль, прежде чем предлагать новый вариант.
1: Клади плитку, а потом разговаривай.
0: Это, кстати, хороший совет для многих. Особенно для... есть такие вот Андрей Ежов, вот особенно хорошо. Козероги. Козероги. Звезды говорят, что сегодня лучше обойтись без масштабной перестройки всей жизни. У вас появится соблазн составить слишком сложный график на неделю. Убирайте этот соблазн. Поэтому оставьте в нем свободные окна для непредвиденных задач и... отдыха.
1: Слушайте, Козероги, ну с перестройкой вы опоздали лет на 40, так что нормально. Просто стройка, просто ремонт. Водолеи, вам сегодняшний день подарит сильный творческий импульс и желание показать окружающим что-то непривычное. Ясно, кто будет расписывать стены. Сегодня хорошо начинать личный эксперимент, снимать видео, собирать образ, выступать или предлагать коллегам много новых идей, но лучше выбрать одну и довести ее до заметного результата. Водолеев, на акцентную стену поведем.
2: Ну и завершение. Завершает гороскоп рыбы. Вам звезды советуют изменить атмосферу дома или по-новому провести время с близкими.
1: Ремонт!
2: Да. Появится много бытовых предложений и обсуждений, поэтому сразу отделяйте реальные отношения, решения от разговоров, к которым никто пока не готов.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Мебель Дакс. Ришон Лицон. Лещанский 3. Жаркое лето в Центр Кар.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Центр Кар Азур.
8: Дерых Ашива 9.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полицией Израиля и командованием тыла.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Реклама.
18: Прогрев шоу. На первом.
19: I'm starting with my intuition.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушайте, а знаете, что мы пропустили? Какую новость?
2: Да, говори.
1: Сегодня
2: в смысле,
1: день...
2: нет, мы не знаем, но ты сейчас расскажешь.
1: А ты хочешь это знать? Вот давай так.
2: Конечно, хочу. Ну, мне так интересно.
1: Слушай, я все-таки актерский закончил, но не надо же так переигрывать. Илон Маск сегодня родился. У него сегодня день рождения. Это, напоминаю, богатейший человек на планете Земля.
2: Говорят, что уже нет.
1: А кто?
2: Он был первым триллионером, а потом у него как-то все эти активы чуть-чуть... Где-то я читала новость.
3: А потом он женился?
2: Может, дня 4 назад я где-то прочитала, что у него... Он уже не триллионер.
3: Как теперь жить с этим? Боже мой!
2: А к чему ты это все говоришь?
1: Напоминаю, для тех, кто не знает, что это американский предприниматель, инженер, инноватор и триллионер. Уже триллионер, да, не миллиардер даже. Это основатель компании Tesla, SpaceX, а также... Также этот человек занимается сейчас активно разработкой андроидов, роботов-андроидов.
3: Вы представляете, что он скажет, сейчас активно занимается спортом.
1: Ну, в том числе.
2: Слушай, у него спорт, мне кажется, это дело не детей. Сколько у него там уже, 6?
3: Да ладно спортом это называть. Ну и что, Андрюша?
1: У Павла Дурова больше.
2: Извините.
1: Если все пойдет гладко, Илон Маск обещает, что к концу 2027 года роботов будут предлагать в свободной продаже.
3: Какая прелесть,
2: зачем гаджу? Подожди, уже вот наша одна из очень известных сетей уже вот собираются запустить, по-моему, то ли вот с июня, то ли вот с июля уже каких-то там андроидов собираются в Израиле здесь. Я же, помните, рассказывала про вот это вот все.
1: Во-первых, роботы будут способны своими вот этими механическими ручками и своим мощным искусственным интеллектом в своей голове, дербидатор близко, будет способен сделать тебе яичницу,
2: так,
1: убраться в доме,
2: нормуль,
1: напугать собаку.
2: Напугать?
1: Ну, потому что, ну, представляешь, по дому ходит вот такая гуляй-рванина твоего роста, но при этом разговаривающая вот так.
2: Ну, ты же не знаешь, каким голосом она будет разговаривать. Может, это будет какая-нибудь, я не знаю, секси Светлана или еще что-нибудь. Ну,
3: Карабут?
2: Можно? Ну вот что сразу вот какие-то...
1: А ты еще людям идеи-то накидываешь.
2: У Светы Коровой, кстати говоря, очень приятный голос.
3: Очень, поэтому я сразу о ней вспомнила.
1: Очень приятный голос.
3: Не-не, у нее безумно приятный голос.
2: Нет, ты сюда не подходишь. Сиди на своей озвучке.
3: Давай, да.
2: Давай дальше.
1: А что вы такие токсичные сегодня, понять не могу?
3: Да потому что куда ты лезешь.
1: Куда? В профессиональную сферу свою. Так, дорогие друзья, и вот что мне интересно. Вот вы бы хотели себе какую-нибудь... часть тела такого робота, стать киборгом.
3: Да. Так. Я бы хотела, чтобы, знаете, вот смотрите, вот приведу пример на Росомахе. У него, значит, эти когти железные, да, вылезали. А я хочу, чтобы у меня турбины вылезали, чтобы я могла взлететь и полететь туда, куда мне надо.
1: А, то есть ты хотела бы быть как железный человек?
3: Да.
1: Класс.
2: А я уже киборг, у меня стоят искусственные вот хрусталики в обоих глазах. Осталось только поставить туда какую-нибудь умную линзу с камерой, чтобы вот это вот все выводилось мне прямо в глаза.
1: Да, прикольно. Не, из глаз, знаешь, вот такое вывелось, как в «Звездных войнах».
2: Да,
1: голограмма.
2: Да, голограмма. Это было бы очень круто.
3: Отвечай, Андрей.
1: Ну, во-первых, чип специальный, который из глаз будет голограммы.
3: А можно несколько выбрать было?
1: Да почему нет? А кто ограничитель поставил?
3: Надо было озвучивать все и сразу. Ладно, я потом скажу. Давай,
1: Потом контроллер здоровья.
3: Так.
1: Что, знаешь, он тебя каждое утро сканирует и каждый вечер сканирует. Говорит, здравствуйте, у вас планируется насморк на послезавтра, поэтому я уже заказал там у больничной кассы там средства от насморка.
3: Вот, пожалуйста, и из уха вылезают капли для носа.
1: Фу, ты когда сказала, вылезают из уха и...
3: А, ты сразу про что-то... Ну, хорошо, выезжают. Так тебе легче это слышится?
2: Выезжают капли?
3: Да. И причем, и сами закапываются тебе в носик, тебе для этого даже делать ничего не надо.
1: О, кстати, а что если бы в нашем организме сделали бы отдельный резервуар, где все необходимые лекарства спрятаны в герметичной упаковочке? И когда ты чем-то болеешь, организм сканируется, и эта таблеточка выбрасывается в организм.
3: Круто. Лен, а вот у тебя уже хрусталики, а есть еще мечта какая-нибудь?
2: Еще какая-то мечта? А я не думала об этом, честно.
3: Так подумай.
2: Я бы, может быть, себе встроила такой механизм, чтобы можно было есть все и при этом не полнеть.
3: О, это круто. Круто.
1: Механизм, за который тебя будут ненавидеть.
3: Ну, он же будет доступен... Это же не так, что, например, Лена купила и больше никому не достанется. Нет, это будет кто-то еще, может,
2: захочет. А почему? Пускай это будет эксклюзивчик.
3: Лена, я тебя пыталась спасти. Взяла, сама себя утопила.
1: Вот, Кристин, ты рано выбрала сторону, поэтому я
3: никакую сторону не выбираю. Я же сказала, я улетаю.
1: Улетаю! Но, кстати,
3: я пытаюсь еще подумать, что я еще хочу.
1: Но тебе, кстати, чтобы вот этими репульсорами пользоваться, так, которые позволяют, да, тебе взлетать, это же огромная мощность, а посему тебе просто необходимо для этого иметь регенерацию. А для этого требуется еще какой-нибудь гаджет.
3: Ну вот регенерация.
2: А, регенерация, то есть против старения.
3: Встроено, да.
2: Короче, ребята, напишите нам на WhatsApp 054-2070-800, какую часть своего тела вы заменили бы на какой-нибудь гаджет, вот если бы киберпанк наступил уже вот прям сегодня. Я не знаю, ногу на самокат, глаз на камеру, там, я не знаю, желудок на фильтр от алкоголя.
3: Вот зачем ты это сказал? Вот это все накидал, тебе только это и захотят.
2: 054-2070-800. Ну а прогрев шоу продолжается, первый час уже подошел к концу, но мы услышимся с вами во втором часе, а там будет не меньше интересного, нежели сейчас.
3: Пойду слетаю за кофе.
1: Кристина Кипнис.
3: Лена Семенова.
2: Андрей Ежов.
1: Пока-пока.
0: Прогрев шоу на первом. Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
10: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Мебель ДАКС, Ришон ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
11: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
12: Первое радио.
11: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
13: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: В районе Набати на юге Ливана ликвидированы вооруженные боевики Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что накануне бойцы спецподразделения ЭГОС обнаружили нескольких боевиков Хизбаллы, вооруженных РПГ, в районе Набати, недалеко от зоны безопасности, где действуют израильские войска на юге Ливана. Сразу после обнаружения ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали боевиков, а также поразили здание, из которого они действовали. В ходе еще одной операции в том же районе бойцы многодоменного подразделения 888 Рафаим уничтожили пусковую установку Хизбаллы, представлявшую угрозу израильским силам. Кроме того, пресс-служба ЦАЛИ уведомила, что накануне в зоне безопасности на юге Сирии бойцами 6-й бригады ЭЦУОНИ были ликвидированы вооруженные террористы. Число уничтоженных террористов в сообщении ЦАЛИ не указано. Обстоятельства происшествия не раскрываются. Армия обороны Израиля заявляет, что продолжит действовать в зоне безопасности на юге Сирии и устранять любые угрозы для граждан государства Израиль и военнослужащих ЦАЛИ. Министерство внутренних дел Бахрейна уведомило о повторном срабатывании системы предупреждения о воздушной атаке со стороны Ирана. Поступают сообщения о взрывах в стране. Ранее иранский корпус стражи Исламской революции выпустил несколько ракет и беспилотников по соседним странам, в том числе по Бахрейну и Кувейту. КСИР заявил о нанесении ударов по 8 американским военным объектам на авиабазе Али Салем в Кувейте и по объектам 5-го флота в Бахрейне. Полиция Израиля уведомляет, что проезд через туннель под мостом Ла-Гвардия в Тель-Авиве закрыт для движения транспорта с запада на восток в связи с обнаружением тела мужчины. Проводится расследование, водители просят выбирать объездные пути. Следствие на данном этапе не склонно считать, что речь идет об убийстве. Сегодня утром на шоссе 581 недалеко от Эйн-Хорэш столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. По данным службы скорой помощи Маген Давид Адом, в результате аварии был тяжело травмирован 38-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу Гилель-Яфа в Хадере. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. В Румынии проходит этап Кубка вызова по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье победила Дарья Варфоломеева из Германии. На втором месте украинка Таисия Анафричук. На третьем – Тахмина Икромова из Узбекистана. В групповом многоборье победили израильтянки. На втором месте – сборная Германии, на третьем – Узбекистана. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня температура воздуха немного повысится, прежде всего в горных и внутренних районах. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Бершеве на Голландских высотах 34, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Изабель Жефруа, или в миру известная как ЗАЗ, только что исполнила песню «Je veux».
2: Боже, звучит, конечно.
3: Живу.
1: Живу, живу. Все правильно. Вот эта песня «Живу», говоря по-нашему.
3: По-нашенскому.
1: Вообще, Азаз или Изабель Жефруа узнали вообще на улице. Точно так же, как Нойз МС и многих других исполнителей узнали вообще на улице. Увидели, как она это поет вместе со своей этой козу, и просто мир перевернулся.
3: С козой.
2: Мир перевернулся,
1: вместе
2: но,
1: с ней.
2: Вместе с ней. Но наш мир катится дальше. Но он не катится по наклону, он катится, мне кажется, вверх.
1: Спасибо за уточнение.
2: Первое радио вы слушаете. Ваша любимая волна 89.1 FM продолжается прогрев шоу. В студии Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов.
1: И Лен Семен, соответственно.
2: Да, мы сегодня обсуждаем, какую часть тела вы бы заменили на какой-нибудь гаджет, если бы вот киберпанк наступил уже сегодня. Там, я не знаю, ногу на самокат или еще чего. Илья вот пишет, что, не задумываясь, поменял бы левую ногу на встроенный самокат. Говорит, когда Тель-Авив наглухо встает в пробках, он бы просто отщеплял колесо от пятки и с ветерком катил бы по тротуару мимо злых водителей.
3: Ну, прикольно.
1: Игорь написал что-то похожее. Хотел бы автоматический сжиматель всего тела для того, чтобы протискиваться между машинами во время пробок.
2: О, тоже круто. А вот Алекс тоже, кстати, поддерживает. Он предлагает пойти дальше и встроить в пятки гироскутер. Чисто для того, чтобы красиво подкатывать к холодильнику посреди ночи без лишнего шума.
3: А я еще придумала.
2: Прикольно, ну
3: что
2: давай.
3: Что бы я себе хотела. Но я в первом части говорила, что, значит, я хочу, чтобы тут раз, и в руках у меня были
2: да-да-да,
3: турбины, и я взлетала, и именно летала, то что, ну, с детства я хотела всегда вот как птица летать в небе. Потом я регенерацию, да, заказала. А еще...
1: Прям едет, да?
3: Прям, да.
1: Собирается.
3: А еще, значит, смотрите, вот ты только попадаешь как, да, море, океан, да, и у тебя рыбий хвост и жабры.
1: А, то есть ты хотела бы быть русалкой.
2: Человек-амфибия.
1: Это же был такой сериал... подростковый H2O, просто добавь воды, где на них, когда падала вода, капала.
3: Но они изначально были русалками, вот это вот все, вышли на сушу, а я наоборот.
2: Что-то какие-то вы странные сериалы смотрите, честное слово. Вот София...
1: Эх, молодёжь, эй!
2: София, какие? Например...
3: Я сейчас сказала, да?
1: Кристин, бить ее начнем через несколько минут.
2: София,
1: ладно?
2: Пишет, не надо бить. Бить меня лучше по паспорту, а все остальное нет.
1: По
2: София
1: паспорту?
2: Мечтает заменить левый глаз на профессиональную скрытую камеру, причем с зумом. Пишет, буду подмигивать начальнику на совещаниях и сразу записывать компромат. А дома буду делать идеальные фотки котика без телефона в руках. Как вам такое?
1: Неплохо.
3: А я бы еще хотела, знаете, вот такой вот мозг, который стирает ненужную информацию. Какие-нибудь там... Ну, воспоминания из прошлого, которые, ну, на самом деле, мешают. И закачивала новую информацию.
1: Слушайте.
3: Так, сегодня я сделаю рестарт.
1: Слушайте, если так случится, и мы постепенно начнем превращаться в андроидов, а потом практически все наше тело станет чем-то полимерным и электромеханическим, то я предлагаю взять какого-нибудь электронного кота или электронную собаку, и чтобы мы могли с ними сливаться воедино в какой-то опасной ситуации и превращаться в человека-кота или человека-собаку.
3: О, прикольно.
2: Это в Гарри Поттере было что-то такое подобное.
1: Это не совсем, это такой трансформер.
2: Да, трансформер. Даниэль, кстати, вот он пишет, и
1: Лени,
2: мне кажется, бьет по-больному. Он мечтает заменить желудок и печень на титановый фильтр для алкоголя со встроенным чипом.
3: А я тебе говорила, не говори, это
2: чтобы
3: пример.
2: На любой вечеринке пить как не в себя, а утром просыпаться со свежей головой, готовым к спортивным рекордам.
1: Подсказка, как там он... еще пищевод надо бы поменять.
2: Да, ну, это все понятно, это все вкупе меняется, понимаешь, со всеми вот этими вот штуками всякими разными. Что у нас еще есть?
1: Что?
3: Ренат у нас есть.
1: Давай.
3: Который написал, секунду. Вот, о, значит, доброе утро. Заменил бы мозг на квантовый компьютер.
2: О, ну это вот то, что ты говорила, да, рестарт, вот это вот все.
3: Ну, я думаю, он более глобальный. Я просто, чтобы вот стирать ненужную информацию. У меня и так это иногда хорошо получается, но я бы хотела довести это до идеала.
2: Смотри, а Яна написала очень, мне кажется, клевую такую примочку-приблуду, которая подойдет всем девочкам. А я бы встроила в пальцы лазерную пилку и фен. Представляете, какая экономия на маникюре и салонах красоты.
3: Это
1: класс.
3: Да, но сейчас все вот мастера маникюра такие, молчи, женщина.
1: Не лишай нас работы.
3: Да,
2: как мы деньги будем
1: что
2: зарабатывать.
1: Что самое интересное, много-много лет назад, я бы сказал, десятилетия назад, был и мультсериал, и комиксы, и разные картинки, и истории, и мультики про инспектора Гаджета. Помните такой? Инспектор
3: Нет.
1: Гаджет. Значит, это легендарный тоже человек, персонаж эпохи, у которого были встроены гаджеты во все тело. И, во-первых, гаджет-вертолет. Это пропеллер, который выезжает из головы, а потом из шляпы, позволяя ему летать. Хотели бы такое?
3: Да, я же первое, что и сказала, что я хочу... Да.
1: Телескопические конечности, руки, ноги, шея могут вытягиваться на невероятную длину.
3: Нет, этого я бы не хотела.
1: Хорошо.
3: Что еще?
1: А сумочку вот Ботега Венета так забрала и все.
2: Я бы, слушайте, вот как из Гарри Поттера, я бы вот эту сумку, которая была бы вот
1: бездонная сумка.
2: Бездонная сумка,
3: ага.
2: Да,
3: это прикольно.
2: Чтобы оттуда
3: но
2: можно было. Понятное дело, что она вся маленькая, а как туда вот заглядываешь, а там, знаешь, и квартира, и вот и машина, и все вот это вот практически другая реальность. Можно все, что хочешь,
3: и можно
2: достать.
3: Там прям жить.
2: Да,
3: да. А был фильм вот этот вот, я вспомню, потом скажу.
1: Загрузка пошла.
3: Да.
1: Кстати, телефон в руке, встроенный гаджет.
3: Ну, а это сейчас, не с горами.
2: Сейчас, кстати говоря, у какого-то производителя они уже собираются вот эти вот гаджеты, именно телефон, который оборачивается вокруг руки браслетом, и он этот самый, он как это, он прозрачный.
3: Нет, я надеюсь, что я доживу, когда у нас на ладошке будет появляться телефон, мы такие набираем номер, прикладываем ладошку к уху и разговариваем.
1: Я понял! Между мышцами и кожей встроить специальную штуку такую, которая резко надувается при падении. Как одна большая подушка безопасности.
3: О, это круто.
2: Японцы, кстати, уже придумали такую штуку для людей, которые, ну, скажем так, нестабильные, да, с ограниченными физическими возможностями. Для детей,
3: как
2: кстати
3: рыбушар,
2: говоря,
3: да?
2: Тоже такая штука. То есть ребенок падает, и у тебя вот автоматически раскрывается вот сзади, чтобы не удариться головой. Вот такая надувная штука. Это было бы круто.
1: А ребят, здесь между мясом и кожей прямо такое встроенное.
2: Ребят, мы сегодня обсуждаем, какую часть тела вы бы модернизировали на какой-нибудь гаджет, если бы у вас была такая возможность, если бы вот киберпанк уже сегодня наступил. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
3: Ключевое слово «пишите», не звоните. Мы на этом телефоне 054-2070-800 звонки не принимаем, только сообщения.
2: Спасибо.
3: Текстом.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Продолжается прогрев-шоу на часах 8 часов 17 минут. И Первое радио продолжает следить за новостями чемпионата мира по футболу. И я вам хочу сказать, дорогие друзья, что следить за тем, кто как и с кем и с каким счетом сыграл, это, конечно, важно и интересно. Но еще интереснее наблюдать за тем, что происходит вокруг да около Мундиаля, если можно так сказать. Вот, к примеру, вы уже слышали о том, что сборная Норвегии впервые с 1998 года вернулась в чемпионат. Вернуться-то они вернулись, но сразу кучу шума наделали. Норвежцы привлекли внимание не только своей игрой, но еще едой. Эти парни притащили с собой на тренировочную базу в Каролине 3 шеф-поваров и 0,5 тонны еды. Чтобы вы понимали, в этом списке 300 кило лосося, форели, белой рыбы и 116 килограммов бруноста. Это такой традиционный норвежский коричневый сыр. И соцсети тут же взорвались. Типа вот, норвежцы отказываются есть американскую еду, они с собой даже апельсины привезли. Но знаете что? Факт-чек показал другое. Они привезли с собой 580 килограммов строго определенных скандинавских продуктов. Шеф-повар объяснил, что дело не в недоверии к американской еде, а в постоянстве и привычном рационе. И, кстати, апельсины из Норвегии они все-таки не везли. Сок делали из местных фруктов. К слову, своих шеф-поваров на турнир в этом году также привезли Англия и Австралия. А сборная Штатов брала своего шеф-повара еще на прошлый Мундиаль в 22-м году в Катаре. Как видите, дорогие друзья, контроль питания – это обычная практика большого спорта, а не какой-то там, каприз. Ну, а сейчас именно то, чего ждут те, кто в силу обстоятельств не может посмотреть какие-то матчи мирового футбольного первенства планеты. Так что впереди у нас свежий выпуск проекта «Открывая футбольную Америку».
0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: Футболисты сборной Бельгии напомнили о себе, крупно победив в заключительном туре команду Новой Зеландии со счетом 5-1 после первого тайма. Ничто не предвещало разгрома. В середине первого тайма игрок лондонского Арсенала и сборной Бельгии Леандро Троссарт открыл счет в матче, и сразу же после перерыва он же оформил дубль. На экваторе второго тайма свой первый мяч на Мундиале забил Кевин Де Брюйне. Остальные голы зрители увидели в самой концовке встречи. За 6 минут до финального свистка новозеландцы счет размочили, но не прошло и 2 минут, как еще один ветеран бельгийцев Ромело Лукаку также впервые забил на этом турнире. Заметьте, авторы забитых мячей у Бельгии футболисты, которому уже за 30. И уже в компенсированное время Алексис Салемакерс поставил восклицательный знак.
0: Круги по воде.
2: Параллельной встречи в этой группе Египет вполне мог рассчитывать на первое место в группе, даже если бы Бельгия выиграла с меньшим счетом, а египтяне не проиграли бы. Футболисты сборной Египта свою задачу минимум выполнили, сыграв ничью 1-1 с Ираном, но поскольку Бельгия выиграла крупно, то бельгийцы опередили Египет по разнице забитых и пропущенных мячей и заняли первое место в группе Египет на второй строчке.
0: Против течения.
2: А для сборной Уругвая чемпионат мира завершен. Напомним, что на старте турнира уругвайцы чуть не проиграли Саудовской Аравии, но свели матч в ничью 1-1, потом упустили победу в игре с Кабо-Верде, завершив матч 2-2. И в заключительной встрече с Испанией нужна была только победа, но Уругвай уступил 0-1 и, как на прошлом чемпионате мира в Катаре, тоже не вышел из группы. Тренер, который работал в стране 3 года и не добился результатов, не может говорить, что внес вклад. Четвертое место в квалификации не имеет ценности. Третье место на Кубке Америки тоже, а это выступление на чемпионате мира даже не нужно отдельно оценивать, сказал возглавлявший на чемпионате мира уругвайскую команду аргентинец Марсело Бьелса, который в 2004 году в Греции побеждал на Олимпиаде как тренер со сборной Аргентины.
0: Попутного ветра. Ветра.
2: А вот в Кабо-Верде настоящий праздник. Команда трижды сыграла в ничью на групповом этапе, впервые участвуя в чемпионате мира, сходу пробилась в плей-офф. В заключительном туре сборная этого небольшого островного государства сыграла 0-0 в Саудовской Аравии, и этого хватило, чтобы опередить Уругвай и занять второе место в своей пульке. Теперь Кабо-Верде сыграет в 1/16 финала с Аргентиной. Делить поле с Месси – это мечта. Я знаю, что остановить его почти невозможно, но я отдам все, чтобы он не забил мне гол, заявил вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья. Это были некоторые итоги 17-го дня чемпионата мира в программе вами.
0: Открывая футбольную Америку. Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
9: Прогрев шоу. На первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Игорь Красковский, привет-привет тебе, где бы ты ни был. Расскажи, во-первых, где ты, во-вторых, с чем ты к нам пожаловал и что полезного расскажешь. Привет-привет, как ты?
3: Доброе утро, Андрей. Привет всем, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке, как вы успели догадаться, сегодня в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Келлен-Штальмут» с самого первого дня. Учет стажа водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для тех, кто приезжает на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не
2: круто,
3: откладывайте.
2: Это важно.
3: Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут. Стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом. Новые современные автобусы. И главное, уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации и подачи заявки вы звоните по номеру звездочка 9122, звездочка 9122, и всем хорошей дороги, безопасной и легкой. Андрей, тебе спасибо.
2: Тебе спасибо. Звездочка 9122, друзья, это «Супербус». Это возможность карьерного роста, возможность получения, в конце концов, классной, высокооплачиваемой, достойной работы, друзья. «Супербус», звездочка 9122. Звоним, друзья, и записываемся. Игорь Красковский сегодня был у нас в студии. Игорь, услышимся как-нибудь. Спасибо, что был с нами.
3: Пока.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Реклама.
2: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности – за экономику с человеческим лицом.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
8: Мебель ДАКС, Ришон ле Цион, Лещанский 3.
9: Жаркое лето в Центр Кар.
10: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: Центр Кар Азур.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Эти слова Лена посвящает всем нашим радиослушателям.
2: Эти Just слова
1: looking in my eyes.
3: А, вот в чём дело. Это они меня троллят, да.
1: Немножко.
3: Короче, прогрев шоу на первом. На связи, друзья, мы сегодня строим человека будущего. Мы просили вас написать, какую часть тела вы бы заменили на гаджет, если бы киберпанк наступил сегодня. И вы, вот, ребята, вы не поверите. Пока вы тут фантазируете у нас в WhatsApp 054-20-70-800, некоторые безумцы уже прям вовсю готовы менять себя ради технологии. Вот смотрите, Ксюша прислала сообщение. Хочу встроенные беспроводные наушники прямо в уши, чтобы больше никогда не распутывать эти несчастные провода.
1: Она где, в 2010-м остановилась?
4: Кстати, шутки шутками, а действительно сейчас вошли в моду вот эти вот наушники проводные, просто потому что они меньше глючат.
1: Да.
3: Дело в том, что, ребята, я вам расскажу, Ксюшу опередили, я тут порылась в сети. Оказывается, американец, которого зовут Рич Ли, реально вшил себе в ушные хрящи крошечные магниты.
4: Да ты что?
3: Он носит на шее специальную магнитную катушку под одеждой, магниты в ушах вибрируют, и он слушает музыку прямо внутри своей головы, без наушников. Как вам такое?
4: А как там мозг реагирует на это, проверяли?
3: Ну, видимо,
1: а кто его спрашивает?
3: Все нормально.
1: Ну, мозг, в смысле. А я вот, смотрите, ребят, значит, я, ну, говорила, чтобы я себе там вшила, поменяла и так далее. Ну, я решила, что еще я буду дружить с Ви из Ашкелона. Доброе утро, дорогие ведущие и ведущие. Девоки. Это ты, Андрюш. Вы, как всегда, прекрасны. Я бы поставил гаджет, который печатает деньги. Теперь понятно, почему я бы с ним дружила?
3: А где-нибудь из головы выдвигается такая, знаешь, как коробочка, и из нее...
2: Ни минуты покоя.
1: А прикиньте, смотрите, мы все, да, вот это, что на руке был бы телефон и так далее, вот это все. А язык как карта. То есть, представляете?
4: Белая.
1: Нет, ну карта банковская. И ты оплачиваешь вот так вот.
3: Слушайте, но на самом деле мне кажется, что это вот уже стало классикой, потому что тысячи вот этих вот биохакеров по всему миру вот уже прям вот сейчас они вживляют себе под кожу всякие разные вот такие микрочипы, вот с рисовое зернышко буквально, и они вот этим зернышком и двери открывают, да, и в офис, и домой, они машины заводят, и оплачивают покупки на кассе. Но вот эта вот золотая антилопа, которая деньги бы печатала, это очень круто, на самом деле.
4: Сергей написал: а я бы вирус потом закинул ко всем чипированным. Уважение и доброту.
3: Ба-бам.
1: Нормально.
4: И еще пишет: а менять в себе ничего не хочу. Единственное, максимум можно добавить в карман, как... Максимум можно добавить в карман, как в фильме «Маска».
3: Что?
1: А что там,
3: а что добавить?
1: А что с карманом?
3: Ну, может быть, маску, чтобы вот
1: сразу... А, это как бездонная сумка, только бездонный карман,
4: да.
1: Типа? Ну нормально.
3: Нарвуль. Максим из Аждода...
4: А, что-то
3: вот...
4: пишет. Он с кармана доставал много вещей. Но бездонный карман.
3: Бездонный карман, да. Максим из Аждода вот написал: я мечтаю о встроенном навигаторе, чтобы ориентироваться в незнакомых городах. Как вам такое? Встроенный
1: это, кстати,
3: навигатор.
1: Хорошо.
3: Как птица, знаешь.
1: Отличное
3: точно
1: предложение.
3: Точно знаешь, куда летишь. Или вот, смотрите, написал Влад. Он пишет, что мечтает заменить левый глаз на скрытую камеру. Но
1: так.
3: Я вам хочу сказать, что, Влад, вас уже опередили. Причем это был...
1: Лен Семенова.
3: Канадский режиссер. Зовут его Роб Спенс. Он реально потерял глаз и вставил в глазницу протез с микрокамерой и беспроводным передатчиком. И теперь он буквально снимает документальные фильмы собственным лицом.
1: Круто.
3: Копить на операцию можно уже сегодня.
4: Представляешь,
3: это рабочая схема.
4: Представляешь, не докопил на мини вот эту камеру скрытую, и у него получилась вот эта камера видеонаблюдения вместо глаза огромная, серая.
1: Нет, это очень было бы хорошо для полицейских, вот, чтобы они снимали, и ты не знаешь, что они тебя снимают, а потом штраф, и ты бы уже задумался, и телефон во время езды за рулем не брал бы.
3: Ребята, и еще одна, мне кажется, очень актуальная для наших актуалов, извините за тавтологию, вот штука Игорь из Хайфа, он предлагает вот совершенно гениальное. Вживите мне в ухо встроенный глушитель звуков с пультом управления. Включил
1: круто.
3: Режим тишины, и крики соседей, вопли чаек и сирены просто исчезают.
4: Неплохо.
1: Ну что ж, прогрев-шоу на сегодня завершает свое эфирное вещание и передает микрофон Павлу Маргуляну. Сразу после нас колесо обозрения. Вместе с Павлом заглянем в израильскую прессу, обсудим самые интересные события, громкие заголовки и темы, о которых сегодня сегодня говорят вся страна. Не переключайтесь. Ну, а теперь возьмите телефон в руки, разблокируйте его и откройте YouTube. Найдите там канал Первого радио и обязательно подпишитесь. Там вас ждут самые интересные эфиры, яркие гости, эксклюзивные интервью и, конечно, видео. Ведь нас можно не только теперь слушать, но и смотреть. Оставляйте комментарии, включайте колокольчик и будьте в курсе всего самого интересного вместе с Первым радио.
4: Лен Семенова,
3: Кристина Кипнис,
1: Андрей Ежов.
4: Хорошей недели.
3: До завтра, пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
6: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в это Амим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
10: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
11: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
12: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
3: Реклама.
13: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
14: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
15: Эй, капитан! Впереди земля!
14: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
16: Первое радио. Новости.
17: Взрыв автомобиля в Яфу. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром в Яфу на улице Саарон взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб мужчина в возрасте примерно 40 лет. Еще один был ранен. Пострадавший был доставлен в больницу Вольфсон в Хулоне. Служба «Маген Давид Адом» отмечает, что раненый прибыл в больницу самостоятельно, а не на машине скорой помощи. Полиция начала расследование, информация уточняется. Раввин Ицхак Шилат, один из основателей и глава религиозно-сионистской ешивы Беркат Моше в Маалядумим, опубликовал на сайте Арутс Шева колонку, в которой раскритиковал освобождение ультраортодоксального сектора от военной службы. Он также выступил против продвигаемого основного закона об изучении Торы и подчеркнул, что в условиях войны обязанность защищать страну лежит на всех гражданах без исключения, включая учащихся ешив. В то же время Шилат считает, что уголовные что уголовные меры против уклоняющихся от службы неэффективны. По его мнению, изменения в сознании ультраортодоксального общества должны происходить постепенно. Однако, если духовные лидеры не пересмотрят свою позицию, государству следует прибегнуть к экономическим инструментам давления, включая отмену льгот и субсидий для тех, кто отказывается от службы. Комментируя сам законопроект, Равин признает значимость его декларативной части, утверждающей центральную роль Тора в еврейском наследии. В то же время он категорически отвергает попытку приравнять изучение Торы к военной службе и предоставить учащимся ешив автоматическое освобождение от призыва. В завершении раввин Ицхак Шилат отмечает, что предметом обсуждения могут быть различные формы отсрочки или альтернативные значимые национальные службы, однако требование полного освобождения для учащихся ешив он считает недопустимым. Издание «Калькалист» пишет о судебном прецеденте, который может повлиять на пациентов с редкими заболеваниями, нуждающимися в особо дорогих препаратах, не входящих в корзину медицинских услуг. Речь идет о препарате «Элевидис» для детей с мышечной дистрофией Дюшена. Стоимость одной терапии составляет около 14 миллионов шекелей. По данным «Калькалиста», в Израиле насчитывается около 300 больных с этим диагнозом. Из них примерно 20 потенциально могут соответствовать критериям для получения такого лечения. После разбирательства в «Богат» комиссии по исключительным случаям не смогут отклонять такие просьбы автоматически, без рассмотрения по существу. Это не означает, что больничные кассы обязаны финансировать препарат каждому пациенту, однако они должны будут проводить индивидуальную проверку и мотивировать свое решение. Мышечная дистрофия Дюшена – редкое генетическое заболевание, поражающее преимущественно мальчиков и приводящее к прогрессирующей мышечной слабости. Элевидис – генная терапия, разработанная для воздействия на одну из причин заболевания. Данный препарат остается предметом дискуссии в медицинской сообществе из-за его стоимости, ограниченности данных и вопросов эффективности. Ночью в горном районе Гиндукуш на территории Афганистана произошло мощное землетрясение. По данным информационного агентства Reuters, подземные толчки ощущались не только в афганской столице, но и в ряде районов соседнего Пакистана. Колебания земной поверхности также чувствовали жители северных районов Индии. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было достаточно сильным, чтобы его почувствовали жители нескольких регионов. Магнитуда землетрясения составила 6 целых. Власти Афганистана начали проверку последствий стихийного бедствия. Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана сообщило, что на данный момент официальной информации о погибших, пострадавших или значительных разрушениях не поступало. Оценка ситуации продолжается. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня температура воздуха немного повысится, прежде всего в горных и внутренних районах. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Бершеве на Голландских высотах 34, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом колесо обозрения.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Приветствуем всех радиослушателей Первого в начале новой недели на волне Первого радио 89.1 FM. Йом Ришон, воскресенье, 28 июня. Как вы понимаете, эта неделя нас плавно за ручку переводит из июня в июль, второй летний месяц. Но, тем не менее, мы работаем по традиционному расписанию. И, как обычно, третий час утреннего эфира Первого радио с воскресенья по среду включительно. Это программа «Колесо обозрения», программа, с которой мы знакомимся вместе с содержанием сегодняшней израильской печатной ивритоязычной прессы, газеты «Исраэль Айом», а «Арец» и «Идет Ахронот». Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, в нашей студии. Время 9 часов и 6 минут. Подводим итоги конца недели, событий конца недели. Напоминаю, что в воскресенье газеты обозревают те события, которые были в пятницу и субботу, потому что последний раз газеты приходили к своим читателям утром в пятницу. Событий меньше, особенно в нашей стране в шаббат происходит, но все равно происходит, и особенно, естественно, главное событие, которое произошло, это событие, произошедшее в Ливане, подписание рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Произошло в Ливане, я сказал, в Вашингтоне, конечно же, подписание этого соглашения. Это сегодня главная тема на первых полосах газет. Но мы давайте по традиционному порядку, такое форматирование газет я делаю. То есть я обозначаю приложения, которые сегодня есть в газетах, откладываю их в сторону и в надежде на то, что у нас будет время к ним вернуться. Приложения сегодня традиционные для газеты «Арец», ежедневно традиционные, «Демаркер», «Экономическая галерея» по вопросам культуры, и для газеты «Идет Ахронот» тоже традиционное приложение «Спорт», выходящее по воскресеньям, но в последнее время не только по воскресеньям, а несколько раз в неделю. Естественно, «Спорт» — главное событие — это «Мондиаль», чемпионат мира по футболу, тут много материалов на эту тему, и, как я уже сказал, надеюсь, мы успеем к ним вернуться. Ну, а сегодня газеты традиционные, редко бывает такое событие, когда все три газеты размещают примерно одну и ту же фотографию. Не буквально одну и ту же, но сделанную там разницей несколько секунд, наверное. Это подписание соглашения между послом Израиля в Вашингтоне Исраэлем Лейтером, послом Ливана, не знаю, как ее зовут, вижу, что это дама, женщина, и в середине представитель Соединенных Штатов, рамочное соглашение, которое подписывается, сзади них стоят их, видимо, верные помощники, но в середине стоящих Марко Рубио, министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки. Вот на фотографии «Идет Ахронот» стоящие смотрят внимательно, как сидящие подписывают документ. Такая же мизансцена в «Исраэль Айом», а «Арец» уже, видимо, несколько мгновений спустя стоящие аплодируют уже подписанному документу. Вот, но тема, как вы понимаете, одна, очень важная, и сегодня газеты очень много рассуждают на эту тему. Давайте посмотрим, какими заголовками газеты обозначили подписание этого соглашения. «Идет Ахронот», «Икронот шель тиква», то есть «Принципы надежды», такой заголовок пишет газета. Значит, наверху строчка: мы стремятся, ну, имеется в виду наши страны, мы и Ливан, к миру. Исторический документ с Ливаном и его экзамен на практике. Вот такой заголовок. В подзаголовке этого главного заголовка 14 пунктов заголовка. 10 раз там упоминается слово «шалом», то есть «мир». В Вашингтоне подписан договор. Договор «Эскема Мисгере», то есть, ну, на русский его переводят как «рамочное соглашение», и в нем пайлот отступления израильской армии из Ливана в нескольких точках. Пайлот, напомню, пайлотом называют в этом контексте, это то, что Израиль освободит какие-то территории, на которых находится сейчас наша армия в Ливане, но не всю территорию, полоса безопасности там останется, но освободит при том условии, что туда войдет армия Ливана и не допустит возвращения боевиков Хизбаллы. Вот так будет выглядеть пайлот, который покажет, может ли армия Ливана выполнять достигнутой договоренности, не допускать Хизбаллу, и тогда, может быть, пайлот этот будет расширен. Вот так, такая первая строчка в подзаголовке. Дальше продолжаю знакомиться с подзаголовком. В Израиле готовится к эскалации на севере, вот одновременно два таких вектора, да, то есть подписание рамочного соглашения, которое 10 раз упомянут слово «мир» между двумя странами, тем не менее в Израиле готовится к эскалации. Понятно, что главное в этом рамочном соглашении будет слово «Хизбалла», организация «Хизбалла», террористическая организация «Хизбалла», из опасения того, что «Хизбалла» попытается нанести удар по этому договору, что будет эскалация каких-то военных действий, нападение на израильских солдат или, может быть, даже попытки обстрелов населенных пунктов, дроны, вот эта вся действительность, в которой мы с вами живем последние месяцы. Нетаньяху приветствовал смелость руководства в Бейруте, то есть руководство Ливана, и заявил о том, что... Дальше, значит, вчера было заявление Нетаньяху, оно частично лишь транслировалось нашими каналами, оно было посвящено подписанию этого договора, но в нем и Нетаньяху коснулся предстоящих выборов в нашей стране. Он заявил о том, что он стремится создать... широкое правительство национального единства, так можно сказать. И я должен отметить, что это, пожалуй, первое упоминание нашим премьер-министром выборов, которые у нас должны быть, как вы знаете, по закону 27 октября, но чаще называют сейчас срок или 20 октября, или 13 октября. Называют разные сроки. Были сроки сентября, как вы помните, они уже выпали, потому что уже осталось меньше, чем 90 дней до начала сентября. Но я обратил внимание, может быть, кто-то из вас слышал до этого, может быть, я был невнимателен, что это первый раз, когда Нетаньяху вообще произнес слова о новом правительстве, о выборах, которые в этом году состоятся. Значит, я вам уже говорил, что максимум день, когда должны быть объявлены выборы по закону нашему, до выборов должно быть 90 дней на предвыборную кампанию, и 27 октября последний срок, если ничего не будет перенесено по каким-то форс-мажорным причинам, скажем так, то есть до этого дня, 27 июля, последний день, когда надо будет объявлять о том, что в стране началась предвыборная кампания, мы входим в предвыборный период. Это не просто объявление о предвыборном периоде, это означает, что многие шаги, принципиальные законы, назначения и так далее, правительство не будет иметь права принимать в этот предвыборный период. Но пока до него есть вот месяц. Месяц, правда, как я уже много раз говорил вам об этом, месяц календарный. Заседаний Кнессета там осталось еще меньше. То есть совсем мало времени. И какие законы Кнессет попытается проводить, мы будем следить. Сегодня газеты об этом тоже напоминают. Но я обращаю внимание, что Нетаньяху первый раз заговорил в контексте выборов вчера, вот делая это заявление. Вот так описывается эта тема в «Идиот Ахронот». Давайте посмотрим, как Исраэль Айом. История Бамевхана Мециют. Ну, тоже та же самая тема. То есть история, которая будет проверена в реальности. Потому что, что имеется в виду? Те, кто следят за развитием вообще этой ситуации, знают, что... И мы много раз об этом говорили, в смысле и пресса об этом много раз говорила, что ливанское правительство взяло на себя обязательство разоружить Хизбаллу до конца 25 года. 25 год, как вы знаете, прошел. Разоружения никакого нет, есть эскалация. Многие утверждают, что у ливанской армии вообще нет возможности разоружить Хизбаллу. И поэтому вот об этом экзамене и пишут газеты, как ливанское правительство сможет решить этот вопрос, который может проложить начало дорогу настоящему миру между нашими странами, потому что если бы Хизбаллы не было, мы бы с вами уже, может быть, ездили в Бейрут в туристические поездки, если бы не было Хизбаллы. Вот. Но Хизбалла — это главная проблема, которая поддерживается, естественно, Ираном, во всем, и в переговорах с Соединенными Штатами, и деньгами, и оружием. В общем, для Ирана Хизбалла — это инструмент влияния на политику Ливана. И многие отмечают, что вот этот договор, он наносит удар по влиянию Ирана на то, что происходит в Ливане. Потому что мы с вами знаем, что последние недели переговоров Соединенных Штатов Иран выдвигал как условие прекращение огня в Ливане, отступление израильской армии с территории, где она сейчас находится, в Ливане и так далее. То есть он проявлял себя как патрон Ливана, как защитник независимости, территориальной целостности Ливана, ну и заодно защитник Хизбаллы. Значит, вот этот договор наносит удар по этому патронажу, скажем так, Ирана над Ливаном, и, естественно, Иран попытается помешать этому процессу. Каким образом, мы с вами узнаем. Мы знаем, что сейчас продолжается в рамках прекращения огня, я беру в кавычки это слово, военные действия какие-то минимальные между Ираном и Соединенными Штатами. Иран там атакует какие-то корабли, Соединенные Штаты атакуют иранские объекты. Более того, ночью была информация в новостях, уже в газетах этого нет, что Иран атаковал объекты уже, по-моему, в Кувейте и в Бахрейне. То есть мы возвращаемся к тому, что было во время войны с Ираном, когда он обстреливал какие-то американские, наверное, объекты, или, может быть, нефтяные и газовые объекты в этих странах. То есть там пока вот так выглядит, скажем так, прекращение огня, и обе стороны обвиняют друг друга. Трамп уже в очередной раз заявил, что, видимо, если Иран будет продолжать такую политику, нам придется закончить начатое, имеется в виду военные действия. Вот, он уже записал в своей социальной сети Truth Social. Вот, мы отвлеклись. Итак, заголовок Исраэль Айом, история об Амифхана Мециют, то есть история, которая будет подвержена экзамену, подписание договора. Наверху строчка: значение Израиля и Ливан обязуется встать на маршрут установления мира между двумя странами. Это над заголовком, а в подзаголовке вот такой текст: Израиль и Ливан под спонсорством, скажем так, Соединенных Штатов Америки входят в новую эпоху. Значит, вместе и публично они подписали договор из 14 пунктов. Иран и Хизбалла остались вне этого договора. Опасения, что очень много шансов, что этот договор не будет выполняться, потому что Хизбалла и Иран сделают все возможное для этого. Дальше, значит, Маскир Медина Америкай, то есть госсекретарь Соединенных Штатов, он же министр иностранных дел Марко Рубио, это тхилята атхала, вот такое выражение он применил, то есть это начало процесса с Ливаном, есть еще много работы предстоит нам сделать. Вот так выглядит подзаголовок в газете, что пишет Арец, как она обозначает: Израиль и Ливан подписали договор. Цааль не требует от Цааля уйти с территории Южного Ливана в Баофен Мияди, то есть немедленно уходить, нет. И Нетаньяху вчера, выступая, заявил, что это достижение Израиля. Мы не обязаны, мы не будем уходить из полосы безопасности в Ливане, где находится наша армия. Ну, даже было далеко идущее обещание, пока не будет разоружена Хизбалла. То есть пока нет никаких признаков того, что Хизбаллу возможно вообще разоружить в Ливане. Значит, и Хизбалла заявил, что мы продолжим оказывать давление на Израиль, на израильскую армию, с тем, чтобы они ушли с захваченной территории. Таков заголовок в газете «Аарец». Значит, подзаголовок: страны согласились, что будут стремиться к достижению мира и быть плечом к плечу, скажем так, для сохранения безопасности обеих стран. Из этого договора, рамочного соглашения, как можно называть его по-разному, значит, выясняется, что отступление Цааля только возможно, когда Хизбалла будет разоружена, отступление из Южного Ливана, естественно. И это задание ложится на правительство Ливана. В Ливане сообщили о том, что Цааль продолжает обстреливать какие-то объекты Хизбаллы в Южном Ливане. И Иран и Соединенные Штаты продолжают тоже как-то атаковать какие-то объекты друг друга или тех стран, которые, в частности, если Иран обстреливает, тех стран, которые как-то поддерживают Соединенные Штаты или на их территории находятся военные базы Соединенных Штатов. Как видите, это главная тема сегодня. Ну, давайте мы полистаем. Значит, здесь газеты выделяют какие-то пункты. Вот Исраэль Айом пишет, указывает все 14 пунктов. Значит, взаимное признание и окончание войны. Отступление Цааля значит, ступенчатая, из со всей территории Ливана, только тогда, когда будет разоружена Хизбалла, пайлота, о котором я говорил, то есть где-то наша армия уйдет с нескольких точек в Южном Ливане с условием, что туда войдет ливанская армия и не допустит возвращения Хизбаллы. Монополь оружия в Ливане, то есть только государство будет иметь армию, и все вооруженные группировки в стране будут разоружены. Израиль подтвердил, что у нас нет территориальных претензий к Ливану, то есть мы не собираемся присоединять какие-то территории Ливана к Израилю. Значит, единственное, кто может решить в Ливане о принципах войны и шалома и мира, это ливанское правительство. Значит, право на самозащиту у обеих стран представляется. Битахон Багвуль, то есть безопасность на границе между двумя странами. Поддержка, американская помощь будет оказана для реализации этих процессов. Также помощь для восстановления. Вы знаете, что в Ливане много деревень разрушено. Видимо, международная помощь будет для восстановления того, что было разрушено. Значит, будут проведены попытки прекращения потоков финансовой помощи террористическим организациям в Ливане. И это шаг навстречу будущему подписанию мирного договора. Я напомню, что на этот раз вот это рамочное соглашение подписано, собственно говоря, не очень высоким представительством. То есть послами в Вашингтоне, посол Ливана и посол Израиля. Напомню, что мирные договора с Египтом и Иорданием, те, кто были в Израиле, знают, на каком уровне и с какой помпой, скажем так, это подписывалось, с участием премьер-министров, руководителей стран. Это была специальная церемония. Ну и с тех пор, собственно говоря, эти мирные договора остаются в силе, и Иордания, и Египет. Здесь было скромнее, но газета отмечает, что это первый шаг навстречу, возможно, тому, что будет подписан уже настоящий договор руководителями стран, и он проложит дорогу к миру между этими странами. Тут выражение благодарности Дональду Трампу, естественно, в этом договоре есть. Ну, как я уже сказал, Йоав Лемуар пишет, в общем-то, много статей, которые приветствуют этот договор. Выступление Нетаньяху, которое показывает на карте, где проходит граница нахождения израильской армии в Южном Ливане, где будут, возможно, два первых пайлота сделаны, вот эти, откуда армия отойдет, чтобы уступить место ливанской армии. Вот об этом много материалов сегодня во всех наших газетах. Но главный вопрос — это как Ливан сможет выполнить главную часть этого договора, потому что без решения этой главной части все остальное просто-напросто упадет. Никакого мира, никакой безопасности, никакого восстановления разрушенных этих — это разоружение Хизбаллы. Давайте посмотрим. Ронен Бергман в своей статье пишет, ведет охрану, что 40 лет назад был примерно подписан такой же договор между правительством Ливана и Израилем, и что после этого произошло, мы с вами прекрасно знаем. То есть есть надежда, и шаг к этой надежде сделан в Вашингтоне позавчера в пятницу. Такой можно сделать вывод по этим главным материалам нашей прессы. 9 часов 23 минуты, реклама, и потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки Мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03 5 40 50 60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
12: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦИОН, Лещанский 3.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
19: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
20: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
21: Шеф Абухари, шеф Абухари.
20: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
21: Шеф Абухари.
20: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
22: За всю неделю ни одной мировой катастрофы. Для чего же я покупаю газеты? Карл Чапек.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Колесо обозрения, часть вторая. Продолжаем. Я листаю газету «Исраэль-Айом», но здесь первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая полосы — это все про Ливан и про Иран. Центральная статья на четвертой, пятой, на шестой, седьмой полосе. Спорно, сможет ли Ливан разоружить Хизбаллу, но мы об этом говорили. Уже посмотрим. На девятой полосе интервью. Вы знаете, что у демократической и у республиканской партии Соединенных Штатов есть представители в Израиле, такие даже целый штаб, можно назвать, МАТЭ. Они выступают перед выборами в Соединенных Штатах, комментируют события, как там развивается, кто лидирует и так далее. Естественно, каждый поддерживает своего представителя, республиканца республиканцев, демократа демократов. И сегодня здесь интервью с, как я понимаю, он руководитель штаба республиканцев в Израиле. Значит, адвокат Марк Цель, и статья его, интервью с ним озаглавлено так: «Трамп с нами», в смысле с Израилем. «Он не оставил Израиль», как у многих опасений. Вы знаете, что опросы показывают повышение процента израильтян, которые не доверяют Дональду Трампу из-за происходящего с Ираном и так далее. Ну вот представитель республиканцев говорит: не волнуйтесь, Трамп с Израилем, и он никуда не делся. Вот, долистал я до 10-й и 11-й полосы «Исраэль-Айом». Здесь вот уже пошли другие темы. Одна из них — это Хока Гиюс, закон об уклонении от воинской службы. И здесь газета печатает материал, как один из виднейших духовных лидеров, Адмор Мивижниц, оставляет свое такое наследие: не идти в армию даже под угрозой смерти. То, что он передает, это раввин Исраэль Гур, Агар, так его зовут. Он один из самых влиятельных в партии Ядут ха-Тора. Вот он продолжает настаивать: ни в коем случае никогда даже под угрозой смерти не идти в армию. Здесь на 10-й полосе Нахама Дуик, обозреватель, пишет материал, что в Ликуде требуется новый лидер. Вот так она его обозначила, этот свой материал. Она пишет, что заслуги Нетаньяху очевидны и всем известны. Это экономика, международное положение и безопасность. Но в то же время, начиная с 99 года, когда Нетаньяху проиграл выборы Эуду Бараку, любой человек, который угрожал лидерству Нетаньяху в Ликуде, или устранялся, или сам уходил оттуда. И вот она задается вопросом: все, что нужно этой партии сегодня, это чтобы внутри партии нашлись смелые люди или какие-то муниципальные лидеры, которые поддерживают Ликуд, которые сказали бы Нетаньяху, что вам пора освободить место лидера и найти другого лидера и с ним идти дальше в историю, скажем так, государства Израиль. Вот такой призыв от нее, от Нахама Дуик. Дальше. Значит, обратите внимание, здесь есть две темы, посвященные репатриации, алие в Израиль. Две темы, они есть и в газете «Исраэль-Айом», и в газете «Идиот Ахронот». Но смотрят эти газеты на эти темы по-разному. Вот сейчас я листаю «Идиот Ахронот». Где тут, на какой полосе я видел их материал, чтобы показать вам сравнение. Я вам часто показываю, как газеты на одно и то же событие смотрят под разным углом. И читателю, прочитав в одной газете материал, составляется одно мнение, прочитав в другой газете, составляется... То есть там пишутся как бы факты, но подаются они по-разному. То есть газеты не лгут, они подают просто по-разному одни и те же факты. Где же это прольют в «Идиот Ахронот»? Я же точно помню, что я это видел. Ага, тут надо было долистать до 20-й полосы. Значит, вот что я имею в виду. «Каец Басиман Алия». Таков заголовок. То есть лето под знаком алии, то есть репатриации. Газета пишет о том, что 5800 новых репатриантов должны приехать в нашу страну в течение двух месяцев, июля-августа. Ведут в этом списке на первом месте Франция и Соединенные Штаты. На третьем представители бывших стран СНГ или бывших СССР. Ну тут и Британии.
Тут даже есть точная статистика. Из этих 5800 человек только за два месяца, точнее, на первом месте Франция, 2350, потом Соединенные Штаты 2300, потом резкий спад, страны бывшего Советского Союза 750, Британия 250, Аргентина 60, Мексика 40 и Бразилия 31. Значит, газета пишет, что это серия материалов, которые Исраэль Айом ведет под общим названием «11 миллион». Это государство Израиль идет к 11 миллионам своих жителей. И в рамках вот этого роста населения газета печатает разные статьи. Сегодня статья про репатриацию. И, как вы видите, заголовок, он такой оптимистичный. То есть лето под признаком, под знаком репатриации в нашей стране только за два месяца 5800. Теперь то же самое событие, как подает газета «Идет Ахронот». Ее заголовок «Алия бы Ереда». Она играет вот таким заголовком. То есть, значит, репатриация, снижение репатриации, ну так дословно можно перевести, «Алия бы Ереда», хотя это вот игра слов, тут «Алия» — это подъем, и «Ереда» — это спуск, но, тем не менее, газета смотрит, указывает другой факт о том, что по сравнению с 2025 годом в Израиле репатриировалось на 10 тысяч человек меньше, чем в 25-м году репатриировалось на 10 тысяч человек меньше, чем в предыдущем 24-м году. Значит, вот, то есть отмечается снижение общего уровня репатриации, но есть одна, скажем так, светлая точка, пишет газета, это то, что много молодых семей, среди репатриантов много молодых семей, и люди, профессионалы специальностей, которые нужны в нашей стране, в частности, врачи. Значит, Соединенные Штаты, наибольшая алия, наибольший подъем репатриации из Соединенных Штатов Америки. А также, нет, из французских евреев Соединенные Штаты на втором месте. То есть в Франции здесь тоже указано, значит, это 25-й год, да, репатриация составила 22 522 человека в общей сложности. 38% из западных стран, 34% из них это молодые люди, рабочие 62%, 5535 учатся, высшее образование получают, 3165 мобилизовались в армию и 541 врачи. Врачи и врачихи у нас в последнее время всегда стараются указывать в женском и мужском поле, и поэтому здесь написано «Рофим» и «Рофот». То есть на русский я понимаю, что не слово «врачиха», но чтобы подчеркнуть это, что здесь указываются врачи обоих полов. Вот такой материал по поводу Алии. Это я листал газету «Исраэль Айом», просто на контрасте показать вам материал и в «Идет Ахронот» на эту же тему. Следующая 18-я полоса — это то, что происходит в

не десятки тысяч, как можно подумать. Тем не менее, здесь очень много пропавших без вести. То есть, видимо, они находятся под раскопками, идут спасательные работы. Газета пишет о том, что народ возмущается поведением президента, президентши Родригеса Венесуэлы, считает, что она делает недостаточно. Ну и здесь частные случаи всегда приводятся на фоне вот этой всеобщей боли. Кадры, когда из-под обломков достали 18, ну, ребенок, тенок грудной, ему было всего 18 дней, и передали ему в руки плачущего от радости отца. Вот здесь эта фотография мужчина. Ну, видно, что он рыдает, и на руках его ребенок. Фотографии спасателей, которые работают там. События Венесуэлы тоже находят отражение в нашей прессе. Так. Ну вот здесь такую строчку я вижу, что агентство Объединенных Наций, соответствующее агентство подразделения Организации Объединенных Наций, которое занимается вот такими природными катастрофами, говорят о том, что 6,8 миллиона человек могут пострадать от последствий этого землетрясения, из них только 2 миллиона в одном Каракасе. Пострадать в разной степени, как вы понимаете. Получить ранение, погибнуть, пострадать, потерять свое жилье или еще что-то в этом роде. То есть полного объема последствий этого землетрясения мы пока еще не знаем. ЦАЛЬ разрабатывает новый этический код для своих врачей. Ну, во-первых, здесь под заголовком «Тысяча дней войны», то есть 7 октября, видимо, сегодня «Тысяча дней». И статья на эту тему, что... Тот этический код поведения наших врачей на поле боя и вокруг него, он как бы вот устарел. Сейчас в армии разрабатывает новый этический код для военных врачей, которые оказывают помощь. Ну и одна из тем, которая рассматривается в этом этическом коде, нужно ли помогать раненому врагу или в секторе Газа какой-то гражданская семья, которая пострадала, должен ли военный врач оказывать им помощь или нет, пока не знаем. Это все разрабатывается. Когда создадут его, я думаю, нас познакомят с этим. Так, дальше. Газета пишет о том, что мир продолжает инвестировать, вкладывать деньги в израильскую медицину, в израильские больницы. И заголовок на 21-й полосе газеты «Исраэль Айом» говорит о том, что более миллиарда шекелей для медицинских исследований было пожертвовано различным и больницам, и исследовательским центрам, которые разрабатывают новые лекарства. То есть мировая медицина продолжает инвестировать в Израиль. И здесь таблица. На первом месте больница Бельинсон получила 161 миллион шекелей. Шиба 160, Ихилов 140, Рамбам 119, Шарей Цедек 115, Мейер 96, Шнайдер 59, Сорока 33, Каплан 29 и Эмек 28 миллионов шекелей. Получили пожертвования на исследование. Компания SpaceX, которая вышла на биржу пару недель тому назад, и после ее выхода на биржу в мировом языке, международном языке появилось новое слово, как вы знаете, триллионер. Это было про Илона Маска. Недавно я видел трагическое заявление, что Илон Маск уже не триллионер, у него там осталось, по-моему, 997 миллиардов всего. Вот Кристина сочувствующая, и мы оба выражаем сочувствие Илону Маску. Ну вот еще одно нехорошее известие, что акции SpaceX, его компании, потеряли 300 миллионов долларов. И те, кто купили эти акции, потеряли в общей сложности из-за падения их курса 300 миллионов долларов. Ну, Илон Маск, я считаю, может компенсировать эти деньги, у него есть. Следующий материал, 22-я полоса, посвящен винным холодильникам. Газета пишет о том, тут целая полоса, разные типы на фотографиях винных холодильников. Газета пишет о том, что Мекарер Яйн, так он называется на иврите, захватывают Израиль, становятся все более и более популярными. Ну и тут обзор, какие есть холодильники. Есть
небольшие, там до 1000 шекелей есть.

0: несколько тысяч шекелей, есть и холодильники, которые стоят более 20 тысяч шекелей. Выбирайте, какие вам более удобны. Карикатура в газете «Исраэль Айом» на 24-й полосе. Значит, я сначала подумал, что это посол Израиля в Вашингтоне, Исраэль Лайтер, но, по-моему, все-таки Бениамин Нетаньяху. Бениамин Нетаньяху стоит и пожимает дерево кедру. Вы знаете, что Ливан — это страна кедров, как бы символ, по-моему, на флаге Ливана кедр изображен. Он пожимает ветки кедру, который так на него смотрит. Но рядом с этим кедром стоит другой кедр, у которого желтая лента на голове повязана. Это символ Хизбаллы, который с гневом смотрит на это пожатие рук и ветвей, скажем так, Ливана. 28-я историческая страничка говорит о том, что 28 июня была военная операция «Гешмей Кайц», то есть летние дожди, когда Цааль начал операцию в секторе Газа, это 2006 год, после того, как было нападение из тоннеля на израильскую военную базу, в результате нападения погиб Ханан Барак и Павел Слуцкер, а третий, кто был в этом танке, хорошо известен всем. Это Гилад Шалит, он был похищен. И после этого началась военная операция «Летние дожди». Первая после того, как был совершен выход из газа. Но выход из газа был в 2005, по-моему, году. Да, я же подумал, хотел сказать 2015, думаю, ну не может быть, что 11 лет, 2005. Значит, первое наземное вторжение в сектор газа после программы, да, после выхода из газа, которое случилось за год до этого. Напоминает нам Исраэль Айом вот такое историческое событие, произошедшее в этот день, 28 июня 2006 года. Так, у нас второй перерыв, господа, и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3. Жаркое лето в Центр Кар.
3: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Центр Кар Азур.
3: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
4: Белая карта.
5: Помогите мне, я хочу узнать все.
6: Скажите, я прислушивался к интуиции, стоит?
7: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
6: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
7: И он меня до сих пор любит?
5: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
1: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
8: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
10: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
11: Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Библия.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Третья часть нашего обзора. Газета «Идет охранок». Листаем ее. Первый разворот, вторая, третья полоса. Ну, здесь карикатуры я хочу отметить. Значит, карикатура изображает дрон, оптоволокновый дрон. Мы знаем, что у него такая конус под ним, которым привязан, собственно говоря, идет оптоволокно, которым он управляется. Со стороны Ливана летит на израильскую территорию, а навстречу ему белый голубь мира с пальмовой ветвой в клюве. Вот так они встречаются в воздухе. Такая карикатура. Рунен Бергман довольно пессимистично относится к этому договору. Он напоминает, что мы уже были в этой истории, в этой опере. И она ничем не закончилась, продолжением противостояния. Ну, посмотрим. Пессимизм понятен. Тем не менее, надо сказать, что несмотря на этот пессимизм, еще раз, ливанское правительство сделало довольно смелый шаг, пока на уровне посла протянуло руку, скажем так, через послов к Израилю, что, мол, мы хотим мира. Осталось дело за малым, чтобы она начала разоружать Хизбаллу. Так, в Израиле готовится к эскалации что понятно, что Хизбалла попытается сделать все, чтобы этот договор остался только на бумаге. Дальше газета пишет, во вчерашнем выступлении Нетаньяху он в частности говорил, что ему жаловались главы ешивот Эсдер, религиозные ешивы, которые готовят к армии, тем не менее, своих студентов, что они жаловались ему, что забирают тех, кто получили уже повестку и не приходят в армию, прям приходят ешивы и арестовывают там этих самых уклонистов. Ну, газета называет заголовок такой: Нетаньяху утверждает, что арестовывают уклонистов прямо внутри ешивы, и возникла по этому поводу буря, возмущение, что это ложь, такого никогда не было в ешиве, никогда их брали где-то на улицах, где они где-то там приходили что-то регистрироваться и так далее, в ешивах никогда полиция не приходила. Но в то же время, вот во вчерашнем заявлении Нетаньяху по поводу выборов, где он заявил, что я хочу создать широкое правительство, ну, практически национального единства, без бойкота, я, например, никого не бойкотирую, сказал Нетаньяху, и широкое правительство, возможно, означает, что без каких-то маргинальных партий справа и слева, и без арабских, может быть, партий. Так, во всяком случае, это понял Итамар Бен-Гвир, потому что «Идет охранот» пишет, что Бен-Гвир заявил о том, что это, значит, вызывает озабоченность, это заявление Нетаньяху. Надо создать не широкое правительство, а правое правительство Аль-Мале, то есть то, что у нас есть сегодня, самое правое правительство, и никакого широкого правительства. Бен-Гвир возражает, а Гади Айзенкот, который на сегодняшний день по опросам является лидером оппозиционных партий, заявил, что тот, кто занимается подстрекательством в израильском обществе, пусть не рассказывает нам сказки про единство. Вот такая реакция на эту часть выступления Нетаньяху. Теперь законодательная комиссия Кнессета будет рассматривать предложение закона, которое потребует во время предвыборного периода, значит, все вещи, которые будут иметь какую-то, значит, пропаганду, выборную пропаганду, и отмечать их специальным значком, что вот этот фильм сделан в контексте предвыборной пропаганды, а не просто так и так далее. Но это будет, я не знаю, когда они будут, если он только сейчас начинает рассматривать этот закон, когда они будут его обсуждать, принимать в Кнессете и так далее, у меня сомнений, что он будет принят. Хотя, может быть, ускорят, потому что вещь полезная, конечно, для предвыборного периода, для всех. Несмотря на то, что Нетаньяху закончил давать показания в суде, он сегодня вернется в суд, на заседание суда, для того, чтобы выразить протест о решении судей по делам Нетаньяху 1000, 2000, 4000, которые заявили, что после праздников для ускорения процесса суд будет проходить 5 раз в неделю с 9 до 4. То есть для того, чтобы уже начать и кончить то, что называется, Нетаньяху протестует против этого. Сегодня в суде выскажет протест против такого быстрого, ускоренного обсуждения дел, в которых он фактически главный обвиняемый. Продолжается бой, условно говоря, за праймерис в Ликуде. Нетаньяху требует дать ему 11 закрепленных мест, шириюним так называемые, чтобы он выбрал людей на эти места. Депутаты от Ликуда, которые опасаются из-за этого потерять свои места, против этого. Они утверждают, что 150 тысяч членов партии Ликуд как раз-таки способны выбрать наилучший список, который пойдет на выборы. В общем, бой продолжается, неизвестно, что пока, что там решат. Или линия Нетаньяху, или линия депутатов от Ликуда. Газета также пишет, что выдвинуты в суде обвинительные заключения 6 молодым людям. Из них один 18-летний из Бейт-Шемеша, Пинхас Гринберг и еще пятеро в возрасте 14-17 лет, так как они не достигли 18-летнего возраста, их имена не разглашаются, за нанесение ущерба, нападение на арабскую деревню около Хеврона, Дир-Дабуан, по-моему, она называется, там был поджог, там было насилие, причинение ущерба имуществу, против них выдвинуты обвинительные заключения. Дальше вот такой материал. «Не говорите об Арике», так называется статья. Она пишет о том, что историк и доктор Илан Шхори, который уже годы ведет экскурсии в Тель-Авиве по наследию Арика Айнштейна, рассказывает все места, которые связаны с Ариком Айнштейном. Здесь фотография могилы на кладбище Трумпельдор в Тель-Авиве Арика Айнштейна. И вдруг наследники Арика, его семья, обратились в суд с помощью адвоката, которые говорят, что вы используете наследие нашего родственника, нашего, я знаю, там отца или брата, уж не знаю, вся семья. Мы запрещаем вам это делать. Вы на этом зарабатываете деньги, требуем компенсацию довольно серьезную. Там что-то в районе миллиона где-то я прочитал шекелей. Вот такой спор вот у нас есть тоже. Дальше. Американско-израильский шевер. Шевер обычно имеется в виду, что мы живем на линии сейсмически опасной, да, а здесь имеется в виду сидящий Трамп, слева от него Марко Рубио, справа Джей Ди Ванс, в отношении Израиля, конечно. Марко Рубио более произраильский человек. Джей Ди Ванс больше в последнее время критикует Израиль. И тут вот газеты видят и наблюдают за тем, кто же возьмет верх в линии самого президента Соединенных Штатов Америки. Дальше. Алия Баэрида, это мы читали. На экономических полосах на газеты написано, что израильская фирма, которая выпускает стейки без мяса, есть и такое. Значит, в последнее время это стало блюдо менее популярным, но тем не менее Chunk Foods, она называется, Chunk, не Джанка, Chunk Foods, израильская компания HEB, она становится третьей фирмой в Америке по распространению таких стейков, особенно в Тексасе она популярна, ну и Манкаль этой фирмы дает интервью, говорит, будущее за нами, не волнуйтесь, будете есть и такие стейки тоже. Газета Исраэль Айом, Арец, напоминает нам о том, что Багац сегодня, еще одно важное решение Багаца, Багац будет вновь заседать по поводу выборов госконтролера Михаила Рабелия, потому что первое заседание Багаца рекомендовало провести перевыборы госконтролеров в Кнессете, потому что некоторые депутаты нарушили правила тайного голосования. Багац рекомендовал, Кнессет отказал. Амир Охана заявил в письме, что они не будут проводить перевыборы, и Багац заседать сегодня вновь на эту тему. То есть тут идет противостояние Кнессета и Багаца. Он будет обсуждать эту тему сегодня. И уже есть новость, то есть началось это утром. Но я просто... В газетах этого нет. Я заглянул тут во время рекламы в самые свежие новости. Догадайтесь, какого депутата Кнессета Багац уже удалил из здания, из зала заседаний. Это женщина, зовут ее Тали, фамилию вы знаете, которая все время нарушает, кричит и не дает проводить заседание. Нетаньяху и Гидеон Саар приветствовали в Иерусалиме, значит, представителя Боснии, представителя Сербии на президентство в Боснии и Герцеговине, женщина, которая отрицает массовые убийства, которые были сделаны сербами, против нее возложены санкции международные. Тем не менее, вот она с визитом в Иерусалиме, потому что между Израилем и Сербией намечается сделка продажи оружия на сотни миллионов долларов. Так, это прочитал, это я прочитал. Ну, давайте с спортивными новостями закончим. Мондиаль, конечно же. Газета отмечает Капе Верде, которая вошла в шлав нокаутов игр. Неожиданный успех этой команды. Там вратарю 40 лет, один из их футболистов играет в Макаби Тель-Авив, что примечательно. А еще газета пишет под заголовком «Королева возвращается в Англию». Фотография Сирены Уильямс. Это теннис, естественно. Это турнир Уимблдона, который начинается, по-моему, завтра. И Сирена в возрасте 44 лет возвращается в этот турнир. После того, как она увеличила свою семью, ну, видимо, родила ребенка, сбросила 15 килограмм, будет в парах играть со своей сестрой Венус. И, наверное, не только в пару. В общем, заголовок на эту тему «Королева возвращается в Англию». В газете, в спортивном приложении газеты «Идиот охранут». Все на этом, господа, заканчиваем наш обзор. Давайте пожелаем друг другу хорошей недели с хорошими новостями. Всем спасибо за внимание.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Мебель ДАКС, Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
11: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
12: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль сообщил о ликвидации двух боевиков Хамаса в Газе. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что на прошлой неделе, 24 июня, в районе Шати на западе города Газа был ликвидирован Абдар-Рахман Маэр Абдалькарим Зияда, командир звена боевиков Нухбы в военном крыле Хамаса. По данным армии, Зияда участвовал во вторжении на территорию Израиля во время резни 7 октября и угнал армейский автомобиль ЦАЛИ в сектор Газа. В тот же день в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа был ликвидирован Камаль Мухаммад Хамдан Наджар, глава подразделения, занимавшегося строительством туннелей Хамаса в районе Хан-Юниса. Корпус стражи Исламской революции сообщил о нанесении ударов по 8 американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазе «Ас-Салам» в Кувейте и военно-морской базе «Мина Салман» в Бахрейне. В ходе масштабной операции, проведенной аэрокосмическими войсками и ВМС КСИР, были задействованы как беспилотники, так и ракеты. Это решительный ответ на новую американскую агрессию против наших берегов, говорится в сообщении. Официальный американский источник заявил информационному агентству Reuters, что пострадавших в результате ударов не было, а нанесенным базам ущерб не сообщается. Министерство иностранных дел Ирана вновь обвинило США в нарушении подписанного меморандума. Жестокие удары по нашему южному побережью демонстрируют, что США не намерены придерживаться взятых обязательств, нарушать договоры в их природе. Напомним, что причиной эскалации конфликта стали иранские удары по торговым судам, пересекавшим Ормузский пролив по безопасному коридору в территориальных водах Омана. Сегодня утром на 6-й трассе недалеко от развязки Нэшарим перевернулся грузовик. В результате аварии пострадал мужчина в возрасте примерно 35 лет. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу Каплан в Реховите. Полиция выясняет обстоятельства этой аварии. Сегодня началось пассажирское движение на первом участке новой восточной линии израильской железной дороги. Открыты три новых станции – Хадера-Восток, Шомрон-Тайба и Тира-Кохав-Яир. Они соединены с модернизированной станцией Рош-Айн-Север, где пассажиры смогут пересаживаться на поезда в направлении Тель-Авива и других районов страны. На начальном этапе линия будет работать с воскресенья по четверг примерно с 6 утра до 21 часа, с частотой 2 поезда в час в каждом направлении. Время поездки от Хадеры до Рош-Айна составит около 32 минут, от Шомрон-Тайба 18 минут, от Тира-Кохав-Яир 11 минут. С учетом пересадки в Рошайне дорога до Тель-Авива займет примерно 60, 46 и 39 минут соответственно. Проект восточной железнодорожной линии считается одним из ключевых инфраструктурных проектов транспортной системы Израиля. Он должен разгрузить прибрежный железнодорожный коридор и шоссе, улучшить связь между районами проживания, занятости и торговли, а также повысить доступность общественного транспорта для жителей восточной части Шарона, Самарии, арабских населенных пунктов региона. В будущем, после завершения инженерных работ и электрификации, линия будет продлена до станций Эль-Ад, Шохам и Лот, что позволит обеспечить непрерывную поездку на юг без необходимости пересадки в пути. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня температура воздуха немного повысится, прежде всего в горных и внутренних районах. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 29, в Бершеве на голландских высотах 34, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом — время Романовой.
2: Время любить. Любить, любить, любить. Время мечтать. Мечтать. Мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10 часов и 6 минут на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально здесь до полудня среди вас это время проведу. Ну и надеюсь, это утро будет легким для нас. Легким, музыкальным. Как и вся неделя. Именно этого я желаю вам в начале своего эфира. И посылаю всем вам свое любимое, традиционное.

0: Реклама.
1: Мы к самое время вернуться в эфир. Мы, конечно же, да, открываем возможности этой недели. И, конечно же, мы — это я и Нета Нафтали, которая появляется для того, чтобы рассказать вам о возможностях Big Your Laser. И, конечно же, для тех, кто никогда не слышал об этом приборе, сейчас будет масса интересного. А для тех, кто уже знаком с этим прибором, может быть, что-то новое, какая-то грань новая откроется этого прибора и возможностей, которые он предлагает. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, вас. Дорогие слушатели.
1: Отлично. Итак, давайте, наверное, все-таки начнем издалека, да? Мне кажется, это будет самым простым. В начале недели мы пойдем издалека и поближе к акции недели, поскольку рекламная неделя, значит, особые условия. Но это как апофеоз, как катарсис будет.
2: Да.
1: Начнем мы все-таки со знакомства с самой компанией и с тем прибором, о котором будет всю неделю идти речь.
2: Да, хорошо, начнем тогда с этого. Отличная идея, да, потихоньку как-то развивать всю эту
1: драматургию,
2: историю,
1: драматургию.
2: Да, поэтапно. Да, Big Your Laser — это, во-первых, сам по себе аппарат для лазерный аппарат для лечения боли. Этот аппарат находится на рынке уже около 18 лет. Так. Это израильская разработка, израильский патент. Этот аппарат запатентован именно что государством Израиль. Он одобрен нашим Министерством здравоохранения. И, может быть, многие из вас не знают, что если аппарат считается медицинским, он не может просто один раз быть зарегистрирован, он должен быть ресертифицирован регулярно, чтобы продолжать считаться медицинским аппаратом. Так вот это, конечно же, происходит с Big Your Laser столько, сколько надо, столько, сколько наше министерство запрашивает эту ресертификацию. Суть лазерной технологии довольно-таки как бы простая, но, с другой стороны, сложная. То есть это лазерные лучи, которые проникают глубоко в ткани нашего тела и воздействуют на те части наших клеток, которые отвечают за выработку энергии. То есть со временем, с возрастом или после каких-то травм долгих или после многих лет хронической боли эти части наших клеток начинают просто не справляться с тем, чтобы естественным образом побороть боль и воспаление. Лазерная технология заключается в том, чтобы пробудить их заново. То есть это не что-то инвазивное, это не что-то как бы инородное, что вживляется в наше тело. Это технология, которая позволяет пробудить то, что у нас и так уже есть, просто оно недостаточно хорошо работает. Сама по себе лазерная технология была открыта аж в 60-х прошлого века. В конце конкретно была открыта именно что технология холодного низкоинтенсивного лазера. То есть многие из вас наверняка знакомы с горячим лазером, который используют и в строительстве, и в медицине, в хирургии и так дальше. Это такой горячий, страшный лазер, который мы точно не хотим направлять как бы на свою кожу. Чуть позже была открыта возможность именно что низкой интенсивностью, именно что лечить воспаление и, соответственно, дальше после этого боль, потому что интенсивность как раз низкая. То есть эта технология существует давно, она никакая не вчера появившаяся. Вы можете найти лазерные аппараты для лечения боли в любом физиотерапевтическом или реабилитационном центре, в спортивных центрах, где как бы заботятся о здоровье спортсменов, тоже всегда есть эти аппараты. А вообще сейчас лазерная терапия очень-очень популярна. Просто Big Your Laser упаковал это все в домашний формат, так, чтобы вы могли использовать это дома, тогда, когда вам хочется, тогда, когда вам удобно. Наша рекомендация минимальная 2 раза в день по 6 минут. Чем как бы регулярнее вы используете аппарат, тем быстрее вы достигнете реально хороших результатов. Сможете воздействовать непосредственно на воспаление, а воспаление чаще всего является первопричиной боли. То есть это не просто маскирование, это реально работа над причиной боли, а чаще всего за ней стоит воспаление того или иного как бы места или органа, или сосудов, или самой кожи, или мышцы, и нервных окончаний и так далее. Вот. Это если прям совсем-совсем по основам пройтись.
1: Да. Слушайте, ну раньше, да, мы видели аппараты огромные, громоздкие, ты приходил, ты делал там физиотерапию, да, ты как-то... И что только не предлагала медицина. Сейчас мы в такое время живем удивительное, когда у нас прибор, который помещается в ладошку, вот буквально там 270 граммов он весит, да?
2: Да.
1: Такая мелюзга вообще, но настолько сильная, которую можно носить с собой, брать с собой. А я лично для себя интересуюсь. Вот на следующей неделе я, например, уезжаю в отпуск надолго. Вот у меня есть, допустим, какие-то проблемы, и я могу же взять его с собой, этот прибор, и продолжать заниматься собой, взять его на тот случай, если у меня кто-то из детей, допустим, там, ну, я не знаю, там, ногу подвернул, правильно? Я могу его использовать.
2: Да.
1: Еще какие варианты, как можно использовать его, в каких случаях? Да в любых практически, да?
2: Да, очень много, очень большой спектр как раз вот следующий следующем выходе я хотела подробнее рассказать про кожные заболевания. Да, более 250 заболеваний являются как бы целью BeCure Laser, потому что как раз мы не маскируем боль, как, например, ибупрофен или что-то такое обезболивающее, а мы воздействуем именно что на воспаление. Спектр действия BeCure Laser входит более 250 заболеваний, включая целый спектр кожных, которые выражаются именно что в воспалении. Дальше я буду про это рассказывать. Дальше еще есть головные боли, есть даже зубные боли, которые можно лечить BeCure Laser, даже менструальные боли, хотя, как бы, по идее, лазерная терапия не работает пока еще с внутренними органами, потому что луч просто не достает до туда, куда надо. Но с менструальными болями у нас есть доказательства, что он реально значительно помогает, особенно тем женщинам, кто страдает от очень сильных болей. Ну, то есть спектр огромный, да, и дело не, как раз не только в, например, то, о чем мы думаем в первую очередь, что-то мышечно-скелетное, суставы, мышцы и так далее, фасция и так далее. Нет, не только в этом заключается цель BeCure Laser, еще есть огромное количество заболеваний, которые он может вылечить.
1: Итак, открываем возможности всех, кто заинтересован узнать прямо сейчас. Вы можете позвонить, звездочка 3414, не ждите наших выходов, но я бы порекомендовала прослушать весь список, да? В следующем выходе. Но в любом случае вы сейчас можете позвонить, звездочка 3414, задавайте вопросы по своей ситуации, о своих каких-то, вероятно, заболеваниях и показаниях к использованию. Узнавайте об этих возможностях сейчас специально. Условия.
2: Все, спасибо большое. Да, на связи, получается, в следующем выходе.
1: Ну, а про условия особые не будете?
2: сейчас мы или не сейчас. Да, про особые условия я как раз хотела уточнить еще раз, что мы сегодня конкретно делаем. Да. Не хочу давать вам недостаточно хорошую акцию сегодня, поэтому про особые условия тогда я в следующем выходе вам все обязательно расскажу. Пока просто, если вы уже заинтересовались, да, звоните по номеру звездочка 3414 и узнавайте, подходит ли это вам. Скорее всего, да.
1: Отлично. Все, тогда совсем скоро встретимся.
2: На связи.
1: На связи. Звездочка 3414. Звоните прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Абалонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы приблизились к середине часа, практически приблизились, 28 минут. Это время для того, чтобы в эфире появился Игорь Красковский. Игорь, привет!
2: Привет, привет, Ян, привет все, кто слушает сейчас Первое радио. Я в командировке, конечно же. Сегодня я в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, в «Супербус» одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли, а также грант в размере 30 тысяч шекелей, а также доплата за каждого оплаченного пассажира. К тому же ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. И к этому накопительный фонд «Керен и Штальмут» с первого дня, а также учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов, если вы приезжаете на личном автомобиле. А также, друзья, реальные возможности карьерного роста и развития. Поэтому не откладывайте, звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122, звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое и индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробностей и подачи заявки номер телефона звездочка 9122, звездочка 9122. И всем вам хорошей дороги и удачи. Спасибо, Ян, тебе огромное.
1: И тебе. До встречи в эфире.
2: Пока.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и, конечно же, здесь вновь я приветствую Нету Нафтали, которая расскажет всем вам сейчас, ну, во-первых, конечно же, о самой акции, да, этой недели.
2: Да.
1: И мы продолжим узнавать о том, как можно еще использовать BakerLaser, какие еще есть показания, какие протоколы для того, чтобы мы могли в полной мере обширно уже познакомиться с этим аппаратом, пока не приобрели его. Ну, а затем уже, когда приобретем, чтобы мы знали, что он может использоваться и для этих целей. Итак.
2: Да. Итак, хотела как раз, вот чуть-чуть упомянула в прошлом выходе про кожные заболевания, хотела в этот раз чуть-чуть подробнее про это рассказать, потому что это как будто бы очень такая неожиданная часть вообще разговора об аппарате, который по большей части, конечно, известен как аппарат для лечения боли, причем здесь кожа, казалось бы.
1: Согласна,
2: а как раз учитывая то, что, да, я сказала в прошлом выходе, что аппарат для лечения боли, да, но он не маскирует боль, как ибупрофен или какие-то другие обезболивающие препараты или мази, или что-то, а он воздействует именно что на воспаление. Использовать его можно при любых других воспалениях. Например, есть целый большой как бы спектр кожных заболеваний, у которых, да, разные первопричины. Например, там псориаз – это аутоиммунное заболевание, оно не лечится поверхностно. Герпес – это вирусное заболевание, то есть оно начинается от вируса, но проявляется через воспаление на коже. Есть еще какие-то другие, да, заболевания, которые буду упоминать позже, но все равно все они сводятся к тому, что на коже присутствует какое-то воспаление. Оно выглядит по-разному, оно ощущается по-разному, но это все равно все воспаление от начала до конца. Так вот, BakerLaser, так как он действует именно что на воспаление, а не на просто поверхностное обезболивание, он помогает клеткам нашего же организма справиться со сложностями, так скажем, справиться с этим воспалением, справиться со стрессом, в кавычках, не психологическим, а физиологическим стрессом, справиться с ним, то его можно применять и для этого тоже. То есть у нас есть целый спектр: экзема, воспалительное заболевание, псориаз, как я сказала, да, аутоиммунное, но все равно проявляется как воспаление на коже. Разные виды дерматита, все равно воспалительное заболевание изначально тоже. Разные есть причины, есть разные первоисточники у него, но все равно это воспалительное кожное заболевание. Герпес, очень многим из нас знакомый, очень распространенное вирусное заболевание. Тоже источник, да, вирус, но проявляется как воспаленная какая-то точка на коже в разных местах нашего тела. Акне тоже большая, обширная тема. У него может быть множество первопричин, гормональные, связанные с ЖКТ, и связанные с генетикой. С чем только акне не может быть связано, но все равно все это заканчивается воспалением на поверхности кожи. Розацея тоже хроническое воспаление, воспалительное заболевание. Поэтому сейчас одну секунду.
1: Да, интересный прибор, если вдуматься, то да, мы действительно ассоциируем его в большей степени с какими-то травмами, а у него, оказывается, вон сколько еще возможностей для наружного применения, да, так скажем.
2: Поэтому, да, как бы, когда вы приобретаете его, вы можете как бы держать в голове мысль, что помимо того, что акция, которую я сейчас озвучу, она, в принципе, очень выгодна и хороша, она еще хороша, потому что вы не покупаете какой-то очередной гаджет, который будет у вас лежать для всего, кроме какой-то одной причины, да, у нас там лежит мазь для этого, таблетка для этого, ну, то есть какие-то множество разных каких-то вещей, которые применяются только для одной какой-то проблемы. Нет, когда вы приобретаете BakerLaser, вы понимаете, что можете использовать его для целого спектра проблем, а мы, к сожалению, Ян, с вами знаем, что, ну, у нас взрослых людей, особенно у пожилых людей, не бывает одной только проблемы.
1: Это правда.
2: У нас есть разные сложности в теле, связанные с мышечно-скелетным здоровьем, с кожей, с разными видами боли. Поэтому, мне кажется, это очень хорошая мысль вообще приобрести аппарат, который будет работать с разными вопросами, при этом как бы физически он все еще один, и вы заплатили за него один раз, но работает он с разными проблемами, поэтому мне кажется, что это очень хорошая идея приобрести его не только для боли, но и для целого огромного спектра вещей, которые связаны в первую очередь с воспалением.
1: Универсальность — это то, что делает этот прибор уникальным, да, вот настолько незаменимым в разных ситуациях, причем использовать его может не только один человек, а вся семья, неважно какого возраста члены этой семьи, да, могут пользоваться ребенок это или взрослый, или вы, может быть, там, я не знаю, подросток, не имеет значения. Пользоваться

0: Могут все. А такой прибор сейчас на особых условиях можно приобрести, и это как раз очень выгодно будет для вас. Рассказывайте
1: да,
0: нам
1: да,
0: это.
1: Да, замечательная акция у нас есть на этой неделе, действительно очень выгодно, да, особенно учитывая, Ян, что вы сказали про то, что это правда не только для какого-то, для какой-то одной возрастной категории, но его можно использовать целой всей семьей, буквально от мала до велика, от 1 до 120. Я думаю, что это правда очень-очень выгодное предложение, которое стоит ловить. Только на этой неделе мы предлагаем BeCure Laser со скидкой 40%, плюс дополнительно подарок стоимостью 200 шекелей, не буду говорить какой, пускай это будет для вас сюрпризом, когда вы позвоните и выясните, и плюс, конечно же, учитывая то, что я сказала, что это не временное обезболивание, а все-таки это аппарат, который работает на накопительном эффекте, мы, конечно, даем вам возможность использовать его вплоть до 30 дней, и если вдруг вас что-то не устроит, вы поймете, что вам он не подходит и так далее, абсолютно бесплатный и без каких-либо проблем и подводных камней вернуть его обратно. Давайте еще раз подытожу, 40% плюс подарок стоимостью 200 шекелей, плюс бесплатный 30-дневный пробный период, звоните скорее по номеру звездочка 3414, задавайте все-все-все вопросы нашим сотрудникам, и давайте уже наконец-то работать с нашими разными-разными проблемами всей семьей с помощью BeCure Laser.
0: Итак, звездочка 3414, Нета, спасибо большое, в следующем часе продолжим общаться, узнавать о возможностях BeCure Laser, ну и еще раз напомню номер телефона, звездочка 3414. Звоните прямо сейчас.
2: Реклама.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Жаркое лето в Центркар.
4: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
3: Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Убийство в Калансу. А подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром в Калансо в результате вооруженного нападения были убиты двое мужчин в возрасте примерно 40 лет. Прибывшие на место происшествия парамедики службы Маген Давид Адом констатировали их смерть. Начато расследование. По предварительной версии, мужчины были застрелены в связи с межсемейным конфликтом. Число жертв криминального насилия в арабском секторе с начала текущего года достигло 140 человек. Полиция Израиля сообщила о задержании сегодня утром подозреваемого в причастности к убийству Мурада Шуэйки, совершенном 18 марта в Хулоне. Напомним, в ночь на 18 марта поступило сообщение о стрельбе на улице Алохамим в Хулоне. В результате стрельбы был убит Мурад Шуэйка в возрасте около 35 лет. На начальном этапе было установлено, что убийство имело криминальную подоплеку. Сегодня утром детективы задержали подозреваемого, жителя Рамли, в возрасте около 20 лет. Он был доставлен на допрос. Завтра его доставят в Мировой суд Тель-Авива для продления срока содержания под стражей. По данным информационного портала «Вести», депутата Кнессета Тали Готлиб вывели с заседания Верховного суда, где рассматривается апелляция по процедуре выборов госконтролера. Глава богатства Ицхак Амид сказал, что не намерен мириться с нарушением порядка в зале суда. Российского военнослужащего Александра Лунина, который опубликовал в интернете видео о том, что будет добиваться встречи с президентом Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о возможности мятежа в армии, арестовали на 11 суток. Ранее стало известно, что в его доме проведен обыск. В его телеграм-канале появилась запись. «Я администратор этого телеграм-канала. По совместительству я хороший знакомый семьи Александра Лунина. Сегодня мне позвонила жена Александра и сообщила, как обстоят дела на самом деле. Александр жив и здоров. Его привлекли к административной ответственности и задержали на 11 дней. Пост Лунина, где тот предупреждает, что армия может развернуть оружие против Кремля, собрал миллионы просмотров в социальных сетях. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, подземных тюрьмах, темницах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропаганды. Говорится в посте Лунина. В преддверии отмечаемого 4 июля 250-летия независимости США Государственный департамент выпустил ограниченные серии паспорт с изображением президента Дональда Трампа. Он стал первым живущим президентом, удостоенным подобной чести, что вызвало общественную полемику. Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение разворота документа в соцсети Truth Social. На одной странице глава государства опирается двумя кулаками на стол в овальном кабинете, а фоном стал оригинальный текст Декларации независимости. Присутствует также факсимиле Трампа. На другом изображена церемония подписания документа отцами-основателями, прошедшая 4 июля 1776 года на Втором континентальном конгрессе в Филадельфии. Именно этот город стал первой столицей США. Это новый американский паспорт. Он говорит: «Добро пожаловать, ведите себя хорошо», — написал Трамп. В современных паспортах США уже используются изображения президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, высеченные на горе Рашмор, а также символы вроде статуи свободы, высадки на Луне, колокола свободы и зала независимости. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня температура воздуха немного повысится, прежде всего в горных и внутренних районах. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 29, в Бершеве на Голландских высотах 34, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
4: Время мечтать.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время вернуться в наш эфир, который мы на этой неделе проводим вместе с Bigger Laser, эту компанию, и, естественно, сам прибор Bigger Laser Pro представляет в нашем эфире Нета Нафталина. Это доброе утро.
2: Доброе утро еще раз, Яна.
1: Итак, не хочется говорить, давайте о боли, поговорим об избавлении от нее, ну и, естественно, не только о боли, не только с болью помогать справляться нам Bigger Laser, мы продолжаем узнавать о возможностях, которые есть у этого маленького, но сильного прибора, и подробнее изучаем его, и тем самым создаем для себя возможности, ведь такой прибор должен быть, как мне кажется, в каждой израильской семье, ну и не только израильской.
2: Это правда, это правда. Но я все-таки хотела в этот раз придется поговорить все-таки еще немножко о боли. Не хочется, конечно, иногда, но придется поговорить о том, как она, мне, например, лично это очень знакомо, как она как бы такой тихой сапой влияет на наши части нашей жизни, очень неочевидные. Я, например, к сожалению, достаточно много лет страдаю проблемами со сном, причем это не такие проблемы, что мне вот сложно заснуть именно что вечером, а что я просыпаюсь ночью, и потом мне сложно
1: Какая известная история.
2: Да, да, да, очень многим знакомая история, к сожалению, особенно тем, кто там проходит много стрессовых ситуаций, сложная стрессовая работа и так далее. Очень знакомая история. Так вот, при чем здесь боль? А при том, что боль, особенно хроническая, к сожалению, усугубляет проблемы со сном. Потому что проблемы... Потому что что происходит во сне, помимо того, что мы как бы отдыхаем физически, да, и перезагружаемся, и проводим просто, в принципе, хорошо время, пока мы спим, что происходит как раз в этот момент происходит большая работа, которую мы не замечаем, по восстановлению нашего организма и от болезней, и от воспалений. То есть пока мы спим и видим там какие-то свои, надеюсь, замечательные сны, организм работает в полную силу над тем, чтобы нас восстановить. Если боль продолжает при этом как бы иметь место, особенно если она хроническая, особенно если она сильная, организм как бы немножко путается между вот этими двумя режимами, между режимом восстановления и между режимом все-таки выживания, потому что, ну, эволюционно это режим выживания, когда организм наш чувствует, что есть какое-то больнючее место в теле, он фокусирует все свое внимание на этом месте, чтобы нам помочь. Так вот, нам реально становится хуже спать, если у нас в теле есть хроническая боль, не говоря уж о том, что, опять же, тоже, к сожалению, мне лично знакомая история, я думаю, что многим знакомая история тоже, если это непосредственно прям то, что болит в теле, то есть что-то мышечно-скелетное, спина, например, больная, особенно больная поясница, какое-нибудь ноющее колено, мениск или что-то такое, мы можем просто даже просыпаться полноценно от того, что нам больно, потому что где-то у нас затекло, потому что мы слишком долго лежали на какой-то стороне, там матрас у нас, например, оказался чуть жестче, чем хотелось бы, поэтому спине на нем больно и так далее. То есть, а если, опять же, это замкнутый круг, если мы плохо спим, то мы хуже восстанавливаемся, это влияет на наше настроение, на наше состояние, на нашу работоспособность, мы переживаем еще больше стресса от того, что мы не отдохнувшие. Мы не отдохнувшие до конца, у нас мало ресурса, нам сложнее справляться с какими-то бытовыми вопросами, получается такой замкнутый круг, по которому мы бесконечно бегаем. Мы плохо спим от того, что нам больно, нам больнее от того, что мы плохо спим. Ну, то есть, и вот
1: змея, которая кусает кругу себя за хвост. Да, определенно.
2: Абсолютно, да. Поэтому я как раз хотела поднять вот эту тему, потому что, мне кажется, это такое не очень, как бы, об этом не так много говорится, о том, как сильно это влияет на сон, и о том, как, соответственно, сон драматически влияет на наше общее состояние и работоспособность, и возможность справляться со стрессами и так далее. Поэтому я хотела просто предложить нашим слушателям сегодня немножко про это задуматься, и если вам это знакомо, то все-таки предложить вам попробовать с этим работать регулярно, опять же, в домашних условиях, потому что Bigger Laser — это аппарат, который для дома, для того, чтобы вы использовали его, учитывая все стрессы и сложности нашей взрослой жизни, использовали его там, где вам удобно, там, когда вам удобно. Не у всех есть возможность ездить регулярно в какие-то физиотерапевтические центры и так далее. Особенно мы знаем, какие у нас дикие очереди всегда на это все, и что этой очереди иногда не добиться месяцами. Я предлагаю вам, ну, как бы попробовать хотя бы справляться, например, с проблемами со сном, подойти к проблемам со сном, если они вам знакомы, с этой стороны тоже, потому что возможно, что ваша боль влияет на ваш сон тоже, а вы даже не, как бы, не осознаете это до конца, Поэтому вот предлагаю такой выход: дома регулярно, в спокойной обстановке, помогать себе справляться с болью, даже если она хроническая. Вот, особенно если есть какие-то очень приятные условия для приобретения BeCureLaser.
1: А они сейчас есть у всех, у каждого.
2: Они... Да. Да, они сейчас есть, да, как раз только до конца этого дня и вообще в течение этой недели мы предлагаем приобрести BeCureLaser с огромной скидкой 40%, плюс получить замечательный подарок стоимостью 200 шекелей и также, конечно же, получить бесплатный пробный период в количестве 30 дней, после которого, если что-то вдруг вас все-таки не устроит, вы сможете без каких-либо проблем и подводных камней вернуть его обратно. Звоните скорее по номеру 3414, задавайте нашим сотрудникам все-все-все вопросы, которые у вас есть. Нет никаких глупых вопросов, неуместных вопросов. Звоните скорее, 3414, и давайте, наконец-то, уже избавляться от боли, друзья.
1: Ой, спасибо большое, Нета. Скоро встретимся, продолжим
2: на связи.
1: Выяснять возможности BeCureLaser. Ну, а пока я напоминаю еще раз номер телефона. Он очень простой, можно запомнить, но проще набрать его как можно скорее и узнать все, что вас интересует. 3414, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 четырех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Развитие. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
0: Реклама.

0: 4.1.4. Сейчас особые условия, а это значит, что вы сможете действительно взять и попробовать. Почему отказывать себе в этом?
1: Это правда, это правда. Совершенно не понимаю, зачем отказывать. Давайте, друзья, уже как-то идти навстречу себе. Я хотела в этот последний выход очень коротко обозначить еще такую важную мысль про регулярность.
0: Да.
1: Потому что, ну, особенно в вопросах хронической боли, каких-то таких достаточно долгих проблем, которые у нас происходят в теле, чаще всего люди, ну, как бы... Не то, что чаще всего, но иногда мы думаем, что сейчас вот я приму какую-то одну мощную таблетку или сделаю какую-то одну мощную процедуру, и все пройдет. Но на самом деле в огромном количестве вещей в нашей жизни важна в первую очередь регулярность. То есть мы, я не знаю, мы не чистим зубы усиленно, но раз в неделю. Мы все-таки чистим их 2 раза в день, потому что нам важна регулярность. Мы, не знаю, не ухаживаем за своей кожей, чтобы она хорошо себя чувствовала и дольше оставалась молодой, здоровой, раз в месяц. Мы каждый день должны как-то ее очищать и увлажнять как минимум. Вот к вопросах о боли и о мышечно-скелетном здоровье, и вообще о здоровье очень-очень важна регулярность. А как мы с Яной уже сказали в самом начале, да, есть лазерные аппараты для лечения боли в физиотерапевтических центрах, в реабилитационных центрах, да, конечно, они есть. Но нет такой, как бы в этих вопросах нет такой логики, что я раз в месяц хожу, меня очень-очень сильно облучат лазером, и я буду здоров после этого точно и прям полноценно. Нам очень-очень важна в вопросах работы с болью, очень важна регулярность. И как раз домашние аппараты в этом смысле значительно выигрывают у клинических аппаратов. Конечно же, они важны, я ни в коем случае не говорю, что они какие-то бесполезные или еще что-то, но нам очень важна регулярность. И BeCure Laser — это именно та регулярность, которую вы можете себе позволить в домашних условиях, тогда, когда вам удобно, утром, вечером, до работы, во время даже работы, к вопросу о том, что он очень легкий и маленький, его можно везде с собой брать. Работа с болью требует регулярности. И BeCure Laser в этом смысле как раз идеальный вариант, потому что вы сможете заботиться о себе регулярно. Поэтому как раз вот давайте я завершу на замечательных условиях, которые мы предлагаем сегодня. Только сегодня, если вы позвоните по номеру звездочка 3414, вы сможете приобрести вот эту всю красоту, про которую я рассказывала 4 раза за последние 2 часа. И универсальность, и отсутствие противопоказаний, отсутствие возрастных ограничений, огромный спектр действия, вы сможете приобрести все это со скидкой 40%, плюс получить дополнительно подарок стоимостью 200 шекелей и получить возможность в течение 30 дней попробовать аппарат, реально на себе попробовать, если вдруг что-то вас не устроит, без каких-либо проблем, подводных камней, вернуть его нам обратно. Звездочка 3414, давайте, друзья, регулярно, ежедневно заботиться о себе, и тогда вы увидите результат уже очень-очень скоро.
0: Да, люди очень часто жалуются, вот я приобрел прибор, но не работает. Угу. А где он у вас не работает? На полке, наверное, да? Да-да, на
1: так,
0: самом
1: да.
0: видном месте. Положат, чтобы не забыть.
1: Очень красиво лежит, красиво
0: да.
1: лежит. Да?
0: Напоминание себе, вот, чтобы я точно видел прибор и пользовался им. Ну, прибор так остается лежать. Часто такое бывает, поэтому заставляем себя, дисциплинируем себя. И, кстати, вот я подумала, пока слушала, вспомнила такой мем очень известный, как занять детей, да, когда они лбом прижимают там долларовую, 10-долларовую купюру. Да, прижимают лбом. Так вот, чтобы вот они время проводили. Или вторая картинка была, как поиграем в мавзолей. Я Ленин, вы меня охраняете, да? Ну, все, я представила себе другую ситуацию. Развиваем, да, представляем себе так. У тебя колено болит? Садись. Вот
1: да.
0: тебе BeCure Laser. Сиди.
1: Держи.
0: Есть таймер, сиди, держи, да? Ой, что,
1: да.
0: плечо заболит? Так, продолжаем. Да, можно пользоваться, применять. И с пользой. Вот в чем дело, вот в чем история. Так что да. И,
1: да.
0: естественно, у меня тоже есть вопрос, один, который я могу задать на это, пользуясь
1: служебным
0: положением.
1: Да, конечно.
0: Я говорила про путешествия. Я действительно на следующей неделе
1: да.
0: улетаю. И вот, к примеру, если в аэропорту другой страны меня не спросят, что это за прибор? Мне кажется, во всем мире знают уже, что такое BeCure Laser.
1: Ну, мы не можем, конечно, утверждать, насколько конкретный пограничник знает, что такое BeCure Laser.
0: Но
1: как минимум, потому что это личный прибор, распакованный, лежащий у вас, Яна, в сумке.
0: Так.
1: Вы его везете для того, чтобы как бы для себя, а не на продажу. Он не в коробке, он не упакованный в коробку. Он ваш личный.
0: Так.
1: Конечно, ни у кого не должно возникнуть никаких вопросов, потому что это ваша личная вещь, такая же, как,
0: вся.
1: Я не знаю, фен
0: расческа,
1: для волос.
0: Да,
1: или расческа, или что-то. Поэтому, конечно, никаких переживаний. Таня, берите с собой куда угодно, пользуйтесь везде.
0: Какое облегчение. Спасибо большое, Нета. Все, встретимся завтра.
1: Спасибо большое, да. До встречи на связи.
0: Надеюсь, наши слушатели позвонят сегодня, и вы пообщаетесь уже напрямую. 3414, задавайте свои вопросы, выясняйте.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
0: Реклама.

11:53 на часах в студии Первого. Расстаюсь с вами с этим часом, со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну и сегодня, конечно же, желаю вам всем вам легкого дня. Проведите его с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения. Мною, музыкальным редактором, подобранную. Всем традиционный салют.

0: Реклама.
1: Альтели Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтели Велла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Мебель ДАКС. Решен Лицеон, Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе ликвидированы командиры морской полиции «Хамас». А подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-службы Цааля и Шабака сообщили, что в минувшую пятницу в центральной части сектора Газа был ликвидирован Мансур Сами Махмуд Шахатут, командир морской полиции Хамаса в центральной части Газы. Вместе с ним были ликвидированы еще двое боевиков – Махди Джабар и Мухаммад Нуфаль, также занимавшие командные должности в морской полиции Хамаса. В сообщении отмечается, что морская полиция Хамаса действует под эгидой военного крыла террористической организации и участвует в подготовке и координации террористических действий против сил Цааля и государства Израиль. По данным Цааля, Шахатут и двое других боевиков передвигались в автомобиле и были вооружены, представляя угрозу израильским силам, развернутым в секторе Газа. Министр обороны Исраэль Кац направил председателю комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боазу Бисмуту требование срочно провести обсуждение временного распоряжения о прекращении арестов дезертиров. Ранее, как сообщает информационный портал Вести, премьер-министр Бениамин Нетаньяу описал сценарий ареста уклонистов непосредственно в Ешивах, чего не произошло. А секретарь правительства Йоси Фукс распространил письмо в поддержку замораживания арестов на 3 месяца до выборов в Кнессет. Полиция Израиля сообщила о расследовании инцидента с применением насилия в открытой местности возле форпоста Микне Авраам, юго-восточнее Бейт-Лехема. Сегодня утром поступило сообщение о нападении и забрасывании камнями, в результате которого пострадали 3 израильских пастухов. На место были направлены силы Цааля и полиции. Пострадавшие были эвакуированы с места происшествия, они получили легкие травмы. Полицейские при поддержке военнослужащих Цааля разыскивают подозреваемых в причастности к нападению. В то же время источники в палестинской автономии, сообщая об этом инциденте, утверждают, что якобы израильтяне атаковали жителей палестинской автономии, что привело к столкновению. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар по 2 российским нефтеперерабатывающим заводам. Один расположен в Краснодарском крае в 300 километрах от границы, второй в Ярославской области в 700 километрах от Украины. «Мы продолжаем наши операции, ослабляющие возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция – это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру», – отметил Зеленский. Воздушные удары были нанесены также по Крыму, в частности, по Севастополю и Симферополю. В результате атаки возник пожар на Сакской ТЭЦ. Горят резервуары с топливом. Министерство энергетики сообщило, что в ночь с 30 июня на 1 июля будут обновлены цены на виды топлива, находящиеся под государственным контролем. Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании снизится на 32 агары и составит 7 шекелей 48 агарот. В Эйлате, где цена не включает НДС, бензин подешевеет на 27 агарот до 6 шекелей 34 агарот за литр. Надбавка за полное обслуживание останется без изменений. 21 агара за литр в Эйлате и 25 агарот за литр в остальном Израиле. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня температура воздуха немного повысится. Прежде всего в горных и внутренних районах переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе, в Ашкелоне и в Ашдоде 29, в Бершеве на Голландских высотах 34, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит ПМ.
2: Дорогое правительство, я жду ближе к выборам снижения цены на бензин до 3 шекелей. Пожалуйста, услышьте голос мой.

Это главная песня группы Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Каждый хочет управлять миром. Я вообще не согласен с этим утверждением. По-моему, большинство людей скажут, да зачем мне это надо вообще? Вот это не свобода, вот это ответственность. Управлять миром? Ага. Я с семьей-то не могу справиться со своей семьей. Вы мне миром хотите давать управлять? Нет, спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 28 июня. Воскресенье Йом Ришон. 13-й день Юд-Гимел, месяца Тамуз, в еврейском летоисчислении. Мы на первом радио. Начинается сегодня ПМ-неделя. Очередная. Но я все уже много раз говорил, что к концу недели мы с вами будем уже в июле. Даже к концу. В середине, в среду уже 1 июля. Представляете? Надеюсь, вы об этом помните. Приветствую всех наших радиослушателей. Программа ПМ на первом радио 89.1 FM. Как прошли выходные? Надеюсь, нормально. Значит, так как у нас сезон отпусков сейчас, вроде бы половина американских заправщиков обещали убрать из аэропорта, но Иран там что-то обстреливать продолжает где-то в Персидском заливе. Я уж не знаю, уберут или нет. В любом случае, почему я тему начал? Хочу предупредить тех, так как сезон отпусков, и многие куда-то уезжают в отпуск и правильно делают. Приезжайте в аэропорт за 3 часа. Если вы приедете в то время, когда народу мало, посидите, попьете спокойно кофе, побродите по дьюти-фри и не будете нервничать. Но я вот сегодня ночью был в аэропорту. В 2 часа ночи. Я думал, в 2 часа никого еще нет. Господи, боже мой. Первый рейс отправляется в 5 с чем-то утра. Битком забитый аэропорт. Очереди везде. Бидук битхони, чек-ин, прохождение вот туда уже в зону. В общем, за 3 часа, пожалуйста, приезжайте. Потом мне скажете спасибо, не будете нервничать. Останется лишнее время, проведете спокойно. Так, это мой совет нашим радиослушателям. Теперь вернемся. Программа ПМ ближайшие 2 часа. Мы с вами чем будем заниматься? Традиционными делами. Во втором часе я вам загадываю загадку. Хотел сказать в начале, но это зависит от количества ваших сообщений. Иногда не удается в начале, иногда приходится ближе к середине часа загадывать загадку. Но, тем не менее, я не жалуюсь. Я хочу, чтобы сообщений было много. Я хочу, чтобы сообщения были от тех людей, которые нам, может быть, пишут редко или вообще никогда не писали. Их могли бы совершить такой смелый поступок в своей жизни, написать какое-нибудь сообщение в эфир и услышать ваш текст, который я прочту. Если это голосовое сообщение, то просто в вашем исполнении будет. Я предлагаю каждый раз попробовать это дело. Вам понравится. Во всяком случае, приток адреналина, такого хорошего, положительного, я вам гарантирую, когда вы будете сказать, вот это мой текст, это я написал, это я придумал. Скажите, классно придумал. В общем, господа, приглашаю вас к общению. Можно писать на любую тему, которая вам важна. Хотите, если теряетесь, напишите нам, как вы провели выходные. Но писать можно о чем угодно. Facebook, страница программы PM, это первый адрес, где можно оставлять сообщения в мессенджере этой страницы PM. И второй адрес, это наш WhatsApp, конечно же, его номер 054-2070-800. Там можно текстовое, можно голосовое сообщение, как вам удобно. Голосовое не более полминуты, но зато 2 можно прислать. И вообще каждый радиослушатель имеет право прислать 1 или 2 сообщения в каждую программу. Ну, гиперактивных я иногда прошу не писать каждый день, потому что это уже етермидай. А вообще, да, тематика не ограничена. Давайте общаться, давайте слушать музыку, давайте пойдем дальше по сегодняшнему первому дню этой недели. Время сейчас очень красивое. 12:12 PM. Поехали. Поехали.

0: Группа «Пицца», «Ухожу в закат». До нее были «Чили» с песней про океан. 18:13. Пора читать ваше сообщение. Слава в Фейсбуке. Всем привет. Итак, узбеки едут домой. Но то, что эти ребята выступили впервые на подобном турнире, это уже достижение. Теперь о другом. А с чего это такая эйфория у Ликуда по поводу соглашения с Ливаном? Мы что, воюем с Ливаном? Или же все-таки с Хизбаллой? А, Биби? Видя, а он не добирает коалиционные мандаты, тут же хочет возглавить широкое правительство. Вот уж хитер. Давай, Аншель, расскажи нам, что к чему. Всем нам добрые благополучные недели. Ну, смотрите. Естественно, мы находимся практически в предвыборном периоде. И любая партия, любой свой положительный шаг будет нам подавать как свое огромное достижение. Теоретически соглашение с Ливаном – это хорошее соглашение. Тут нечего говорить вообще. Вопрос в том, как оно будет реализовываться на практике. Посмотрим. Аншель, я надеюсь, расскажет. Мне кажется, он на прошлой неделе перепутал среду с четвергом. В среду прислал нам 2 сообщения. Сегодня воскресенье. Надеюсь, он нам напишет согласно графику установившемуся. Перехожу в WhatsApp. Марк 1. Хорошего начала недели и солнечного, продуктивного и безопасного дня, уважаемые дамы и господа. Рядом он поставил кучу там смайлик, флаг Израиля, флаг Соединенных Штатов, рукопожатие, мускулы. В общем, картинками сопроводил. Дед Витя. Шалом, Павел. В 48 году Давид Бен-Гурион освободил от службы в армии всего 400 человек. И то только для того, чтобы эти 400 героев смогли восстановить и уничтожить в Холокосте мир еврейского учения. Харедим наших дней проповедует это как полное освобождение от службы. Принцип «Торато уманото Тора есть мое ремесло». Погибать в боях, получать ранения, месяцами быть не, дом, не быть дома – это нет. Это не их ремесло. Получать огромные бабки – вот это да. Тут они просто ремесленники. Кстати, те 400, выбранные Бен-Гурионом, в дальнейшем взяли в руки оружие и пошли защищать свою землю. Вспомните об этом в день выборов. Голос за Биби сегодня отдал, значит, страну Харедим ты продал. Так, заканчиваю свое послание. Дед Изи, он в последнее время концентрируется на этой теме. О той несправедливости, которая у нас есть со службы в армии ортодоксального сектора. Антиарсават. Вчера закончился групповой турнир Кубка мира по футболу. И сегодня вечером уже должен состояться первый матч 1/16 финала. Чтобы подытожить групповой турнир, нужно задать несколько вопросов. Почему в матче Франция против Сенегала играли африканцы с африканцами и проиграли сенегальцы? Если есть сборная Кот-д'Ивуар, то почему нет сборной Пёс-д'Ивуар? Игроки сборной Сенегала Папе Гейе и Идриса Гейе объединяет только то, что они играют за одну сборную или у них уже более близкие отношения. И, наконец, если у игрока сборной Хорватии Йошко Гвардиоло есть кот, то почему, что он, то получается, что он Йошкин кот? Всем здоровья, Антиарсават. Уважаемый Антиарсават, после этого сообщения у меня возникло впечатление, что все, что интересует вас в чемпионате мира по футболу, с самим футболом никак не связано. У вас какие-то вопросы вокруг этой темы. Кто-то нам привет из Батуми прислал фотографию зеленого леса. Тут что? Просто зеленый лес. Просто человек радуется зеленому лесу. И прислал нам фотографию. Привет из Батуми. Подписи нету. Как можно лететь в отпуск, если Иран что-то обстреливает? Я боюсь, я не могу не вернуться. У меня работа, дети, внуки. Валентина, оставайтесь дома. Я видел сегодня ночью в аэропорту, сколько человек не обращает внимания на то, что Иран там что-то обстреливает, и улетают в отпуск. Тысячи человек. Вы можете оставаться дома. Так, дальше. Ой, тут что-то со ссылкой на YouTube. Рекомендация к просмотру. Там нет этой противной рожи. Там человек, одержимый демоном и гордец. Человек успеха по земным меркам, который невидимым образом стал убийцей 3 человек. Зугин рекомендует. А, это от Зугина? Вау! И второе сообщение от него же. И, конечно, ПМ прав насчет того, что мне есть чем поделиться и поведать более важные вещи, чем находиться в состоянии борьбы и сражений с ветряными мельницами. А это поблагодарить Элоим, Авраама, Исаака и Якова, Израиля за землю обетованную и избранный народ. семя Авраамова. За 20 лет жизни израильтянин я просто рад родине моих 4 детей, Зугин Керченский. Уважаемый Зугин, честно говоря, по первым сообщениям, я думал, что вы наконец-таки съехали на общечеловеческие темы. Рекомендуете фильм «Нефариус», так он называется, «Обращение демона к человечеству». Но потом опять, пользуясь нашим эфиром, вы обращаетесь к Богу Всевышнему и благодарите. Я надеюсь, что он услышал ваше послание. Сара Ашдот прислала голосовое сообщение. Слушаем.
1: Добрый день, Павел. Вчера мне выпало видео пересмотреть Евровидение. Вы знаете, в Ютубе. И выдало видео, что не было нашего Израиля. Я ждала. Я уже и засыпала, и просыпалась, и возвращалась опять. И не было. Я все время ждала. И в итоге я потом просмотрела. Его даже в списке нет. Представляете, какое видео было? Я возмущена крайне. То есть такой полный игнор. А зачем вообще, может быть, нам не стоит ездить? У нас такие сильные ребята, их не выбирают. Спасибо за прослушивание. Хорошего дня, шаббата.
0: Я правильно понял, видео фестиваля Евровидения, где не было израильского участника? Какого года этого? Ноам Абитана? Слушайте, ну, надо знать, кто такое видео загрузил в YouTube. Потому что, вы помните, были времена, когда Израиль побеждал 2 года подряд, в 78-79 году на фестивале Евровидения. У нас с Иорданией тогда были плохие отношения. Они на время выступления израильского участника отключались, там что-то другое показывали. А когда Израиль победил, они сообщили, что победила Бельгия. Вот до этого дошло. Понимаете? Здесь, наверное, тоже проделки каких-нибудь людей наподобие этих. Сейчас первый рекламный блок этого часа.
2: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Центркар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
9: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
2: Реклама.
10: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керен и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
2: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

Океан Эльзи. Дринка пишет нам вот что. Всем привет. Пятница, начало 6 вечера. Сидим, смотрим телевизор. И вдруг раздается звонок. Хочешь покататься на яхте? Тогда через 40 минут будь в Марине Герцлии. Успеем. С женой хватаем рюкзак. Быстро все, мелкие вещи. Прыгаем в машину, прилетаем туда. Успеваем вовремя. И вуаля! Через час мы уже в открытом море под парусом. Встречаем закат. Лунная дорожка. Шабли. И классная компания. Вечер просто удался. Как говорится, шаббат зашел. Всем удачной недели. Дринка. Для тех, кто не понял, объясняю, что шабли – это такое средство, которое улучшает ваше настроение, когда вы на яхте выходите в море. Вот просто улучшает. Дринка – просто вы просто красавцы, мне нечего больше добавить. Отлично. Добрый день, ПМ. Я с женой были в пятницу в магазине «Матиас». Купили хинкали. Это тот магазин, кейтеринг-магазин, кейтеринг, который мы рекламировали. По-моему, он «Мантис» назывался, да? «Мантис», не «Матиас», «Мантис». Купили хинкали горячие, лепешки горячие, плов горячий, напитки и курягу. Очень было вкусно. Алексу спасибо за обслуживание. Всем хорошего дня. С уважением, Алекс PDR. То есть у вас была вкусная пятница. И, может быть, еще осталось на субботу. Отлично. Так. Когда я сама нашла в Гугле, там было полно видео, а тут мне выдал YouTube. Это нам Сара Ждот рассказывает про странности, которые она увидела в YouTube в фестивале Евровидения без израильского участника. Кто-то вырезал. Хочу поздравить любимую тещу с наступающим днем рождения. Батуми Батьям, Денис. Первое радио, спасибо, ПМ. Ну, Денис, ну я понимаю, что вы там кайфуете в Батуми, но хотя бы сказали, как зовут тещу, чтобы уже поздравление пошло точно по адресу. Батуми, привет. Сабаск, добрый день, ПМ и все. И вот чемпионат мира входит в стадию. Проиграл, поехал домой. Завтра стартует третий гранд-шлем Уимблдон. Гранд-шлем. Уимблдонский турнир по теннису. И в конце недели Тур де Франс 4 июля и на 3 недели. Всем хорошей и спокойной недели. То есть, Сабаск, я так понимаю, у вас будет спортивный июль. Вас ожидает. Здорово, отлично. Добрый день, Павел. Служил на перевале Саланг в Афгане. Рядовой мехвод. Чего мне бояться на этой войне? Серый. Ну, серый. Валентина боится то, что она улетит, тут что-то начнется, и она не сможет вернуться. А она, ей нельзя не возвращаться. Вот чего она боится. У каждого своя семейная ситуация. Вот кто-то может остаться еще на несколько дней за границей. Валентина, видимо, по каким-то своим обстоятельствам не может. И поэтому она опасается. Тем более, что вон там опять что-то США обстреливают, Иран обстреливает. Иди знай, во что у вас все это выльется. Насчет Евровидения. Далеко не надо ходить, пишет нам Валентина. Кто в Советском Союзе знал, что в 78-м и 79-м году победил Израиль? Мне было 17, когда появилась песня «Чингисхан» и слухи, что они победили на Евровидении. На самом деле, они были вторыми. И о Фрухазе я вообще не знала, пока сюда не приехала. Валентина. Пилигрим, добрый день. А мы хорошо отдохнули в Праге. Была хорошая погода. Ну вот отпускной сезон, господа. Отпускной сезон. Была хорошая погода. И мы много путешествовали. На посадку в самолет в Израиле мы сделали чек-ин. И на автоматических столбиках на регистрации тоже отметились. Все прошло прекрасно. А вот в Чехии супруга прошла через автомат, а меня автомат отправил к представителю охраны. Он мне на английском вопросы задает, а я ему иврит или русит, пусть. В общем, прилетели, все хорошо, всем хорошо, настроение, пилигрим. Ну, все хорошо, что хорошо кончается, правильно? Ну, Прага, прекрасный город. Молодцы. Так, Эдуард пишет. Павел, 25 июня, в четверг. Я послал вам сообщения, но вы их не прочли. Я их повторяю. Ой, я не знаю. Я не знаю, почему я их не прочел. Да, я их, наверное, пропустил. Одно пришло до полвторого в 13:28, второе после. Прошу прощения, что-то я промазал. Бывает. Читаю сегодня. Тем более они, я так понимаю, не потеряли своей актуальности. Павел написал Эдуард в четверг и сегодня повторяет. Вчера смотрел новый фильм Спилберга с русским переводом о внеземных цивилизациях. Очень понравилось все и постановка.

Что ли, да, я так понимаю. Поэтому на этот фильм обычно много народа. Это фильм в ивритском варианте «Таглит», а оригинальное название «Disclosure Day», да? Да? Значит, Эдуард и все остальные. По имеющимся данным нашей разведки, 17 июля в Израиле будет премьера еще одного бомбы-блокбастера фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». Или «Одиссей». В Америке там уже столпотворение в очередь на этот фильм. Готовьтесь. За 34 года в Израиле не удосужился сделать дарк-код. А, по поводу внеземных цивилизаций, ну, я сказал уже свое мнение. Я считаю, что будет очень опасно, если они прилетят к нам. Я уже говорил несколько раз, повторяю. Если они прилетят к нам. Потому что если они прилетят к нам, это значит, что они... на ступень минимум одну выше цивилизованного развития, чем мы, земляне. И иди знай, с какими намерениями они сюда прилетят. Будем надеяться, что с мирными, если прилетят. А если нет? За 34 года в Израиле не удосужился сделать даркон. Организм говорит, сиди на месте, не рыпайся, там нигде нельзя курить, ни в аэропорту, ни в самолете. Куда ты собрался? Там не любят евреев, курящих сразу на костер. Травись на здоровье, в Медине не порть, в Медине не порть в Европе воздух. Так и сижу, дворник. Дворник, знаете, что я вам хочу сказать? Я вам сочувствую. Вы нигде не бывали за границей, вас напугали курить. Курить в аэропорту есть специальное место, где можно курить. И в Европах есть специальные места, где можно курить. Евреев не любят, это вас напугали. Люди ездят, десятки, сотни тысяч израильтян ездят за границу. Как вы думаете, если бы там было вот такое активное антиеврейское настроение, они ездили? Берите даркон, правда, сейчас летом вам придется полгода ждать в очереди. И попробуйте так осторожненько куда-то съездить. Может быть, вам понравится. И когда вы вернетесь, вы скажете, я хочу еще куда-нибудь поехать. Может быть, вам понравится в Европе. В замечательной, прекрасной Европе. Занимательная, вернее, смешная математика. Бензин дешевеет, и это изумительно. Но изумляться надо до того, что в США, чтобы купить литр бензина, надо работать менее 2 минут. У нас в родной стране за литр 95-го надо трудиться 13 минут. Смешная математика, только смех сквозь слезы. Дед Изи, не надо сравнивать что-то у нас здесь с другими странами. Не надо сравнивать. Вам что, вы против того, чтобы снизилась цена на бензин? Я за. Я за. Без того, чтобы сколько она в Штатах стоит, сколько там в России, сколько в Иране, кто-то еще где-то. Штаты обеспечивают сами себя нефтью. И у них не может быть дорогой бензин. Чего нет в Израиле? У нас нефть пока не нашли, насколько мне известно. Поэтому сравнения здесь ваши... Зачем они вообще? Поехали дальше. Музыка. Моя Мишель. Опять песня про океан. Вот чего у нас нет, у нас есть это море, это море, это море. Океана нет. Ну ничего, выйдем в конце концов и к океану.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
4: Реклама.
9: Почти неделю назад вышла новая песня. Музыкальная редакция принесла сюда, к нам, в студию, для того, чтобы я познакомил вас. Это Snoop Dogg и Чака Хан, песни, в которой, в написании которой участвовали они, а еще Сиа, известная авторша многих песен. Давайте послушаем. Называется эта композиция, новинка наша, «Boogies in my soul». Чака Хан и Snoop Dogg.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Чака Хан, Snoop Dogg. Boogie's in my soul. Новинка. 52 минуты 13-го. Еще ваше сообщение. Павел Михайлович, Тим из Ашкелона, гостящий у деда вместе с сыном в Тамбове, приветствует вас. Какая замечательная песня на украинском языке. Это у нас «Океан Эльзы» был. Однако нужно быть внимательным. Слушал ее в маршрутке, и здесь могли нарваться на неприятности. Нас Адат, добрая бабуся, предупредила. Не знаю за другие объекты Российской Федерации, а здесь царит разнузданная атмосфера чинопочитания, халуйства, пение подобострастных от властям в лице его обнуленного превосходительства, гаранта обнуленной под него же российской конституции, лихорадочного поиска ЛГБТ-активистов и сторонников Украины и прочее. Ну что ж, Тим, будьте там осторожны. Раз такая атмосфера. Всем привет! Всего самого наилучшего всем. С 12.30 с вами на связи я, попутчик. Пришло время попрощаться. Сегодня, после того, как я поверну ключ зажигания в своей машине и отключу радио больше, больше ПМ не услышу. У меня поменяется объект работы и условия работы. Было весело. Всем спасибо. Сегодня последний день. Why? Что, никак нельзя будет? Жалко, конечно же. Но удачи вам на новом объекте и новых условиях работы в любом случае. Спасибо, что были с нами, когда это можно было делать. Павел, мы уже прилетели из СССР. Серый. Это тот серый, который служил в Афгане. Мол, что меня можно напугать по поводу поездок за границу. Ну, серый, вы знаете, по некоторым сообщениям, может быть, не здесь, не у нас в эфире, в Фейсбуке, некоторые еще не прилетели. Физически здесь, а мозгами или душой там. Доброго дня, Павел. Посмотрела мини-сериал на Нетфликсе «Его и ее». До последних кадров непонятно, кто убийца. Аленка. Ну, Аленка, ну где вы были? Я же говорил об этом сериале несколько месяцев назад и гарантировал, что вы до последних кадров не будете знать, кто убийца. Мои гарантии оправдали. Так. В израильском сериале «Рамат Авив Гиммел» один герой обратился к другому следующими словами. «Очень жаль, что нельзя зайти в соседний супермаркет и купить мозги. Но хотя бы ты можешь делать только то, что тебе говорят». «Ну хотя бы ты можешь делать только то, что тебе говорят?» Вопросительный знак в конце. Конец цитаты. Эта фраза сегодня актуальна, как никогда, в адрес умирающей от жары бескондиционерной Европы. Мы понимаем, что вы со своим либерализмом, гей-парадами и климатической повесткой потеряли последний ум, но хотя бы просто возьмите пример с Израиля, США и стран Персидского залива и установите уже чертовы кондиционеры. У вас люди умирают. Всем здоровья. Антиарсават продолжает, не выходя из дома, бороться с чертовой Европой вообще. По всем показателям. Гей-парады – плохо. Иммигранты – плохо. Кондиционеров нет, плохо. Вообще ужас какой-то. Настолько пугает, что некоторые люди боятся лететь туда. А я сегодня ночью видел многие тысячи израильтян, в основном, которые летели именно туда. Паша, а вот как раз по теме хороших и добрых пришельцев. Буквально на днях посмотрели российский сериал «Радар». Вот там как раз об этом. «Что не стоит ждать», написал Дракон. Не светит эта встреча ничем хорошим. Ну, я тоже опасаюсь, если они... Лучше, чтобы мы прилетели к ним, а не они к нам. Сабаск, смотрю «Фауду», пятый сезон. Тут, мне кажется, реклама не нужна. А вот начал смотреть сериал «Дочь Хабат». Хабат, да, есть, был сериал, он шел, по-моему, на втором канале. Зацепило, если кто не видел, рекомендую. И все это между футболами. «Бат» — это ивритское название сериала, ну, на русском «Дочь», понятное дело. Так-так-так-так-так-так-так-так-тук-тук-тук. Все, я, по-моему, прочитал, что пришло к этой минуте, господа. И мы можем как-то выходить на финишную прямую в первой части программы PM. Напоминаю, что для сообщений у вас сегодняшний эфир будет 35 минут еще. Так что воспользуйтесь, поделитесь чем-нибудь с нами. Услышимся после новостей. Сейчас... Бейкер-стрит. Там, где дом Шерлока Холмса.

0: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Мебель DAX. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В бою на юге Ливана погиб военнослужащий ЦАЛЯМ. Подробнее через несколько секунд. В 13 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Разрешено к публикации, что в бою на юге Ливана погиб 21-летний Давид Хазут из Ашкелона, командир взвода 12-го батальона бригады Голани. В том же инциденте еще один военнослужащий получил легкие ранения. Он был доставлен в больницу. В Хулоне на улице Алохамим около полудня взорвался автомобиль, в результате чего был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 30 лет. Он был направлен в больницу Вольфсон в тяжелом и нестабильном состоянии. Это произошло через несколько часов после взрыва автомобиля в Яфо, в результате которого один человек погиб, а сын погибшего и еще один мужчина получили ранения. По данным информационного портала «Вести», 51 член партии «Демократы» выставил кандидатуры на партийные праймериз. Основная борьба развернется за 10 реальных, по результатам последних опросов общественного мнения, мест в списке кандидатов в депутаты Кнессета. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели и в стране будут проведены досрочные президентские и парламентские выборы. Точную дату отставки и выборов глава государства не назвал. Вучич занимает пост президента с 2017 года. Его второй и последний, согласно Конституции, срок истекает в 2027 году. Он сообщил, что не намерен менять Конституцию, чтобы продлить свое правление, но сказал, что будет баллотироваться в парламент и бороться за пост премьер-министра, который он занимал в период с 2014 по 2017 год. Политика Вучича сочетала стремление к развитию связи с европейскими государствами и сближение с Россией и Китаем. Уже полтора года в Сербии продолжаются оппозиционные манифестации, участники которых обвиняют власти в коррупции. Они начались после обрушения козырька на вокзале в городе Нови Сад, в результате чего погибли 14 человек. Как сообщает новостной телеграм-канал strana.co.il, сегодня в Израиле начинается поэтапный запуск новой восточной железной дороги, строительство которой продолжалось несколько лет. На первом этапе пассажирам станут доступны три новые станции – Хадера-Мизрах, Шомрон-Тайба и Тира-Кохав-Яир. Они будут связаны со станцией Рошайн-Цафон, откуда можно будет пересесть на поезда в сторону Тель-Авива и других регионов страны. Пока линия будет работать с воскресенья по четверг примерно с 6 утра до 21 часа. Поезда будут ходить два раза в час в каждом направлении. На первом этапе маршрут будут обслуживать дизельные составы, так как электрификация линии еще не завершена. После полного запуска восточная железная дорога протяженностью около 64 километров должна соединить Хадеру и Лот вдоль шоссе номер 6. Ожидается, что проект увеличит пассажирские перевозки примерно на 30% и снизит нагрузку на железнодорожный узел Тель-Авива. Тем временем, как сообщает Евроньюз, в Польше спустя два года вновь начал курсировать легендарный автобусный маршрут номер 666, следующий в курортный город Хель на побережье Балтийского моря. Первый рейс состоялся сегодня и привлек большое внимание туристов и любителей необычных путешествий. Маршрут получил широкую известность еще в 2006 году благодаря необычному сочетанию. Автобус номером 666, который в христианской традиции считается числом дьявола, едет в город Хель. По-английски название города совпадает со словом Hell, ад. Поэтому поездку часто в шутку называли дорогой в ад. Из-за этого маршрут стал настоящей интернет-сенсацией. Пассажиры фотографировались с автобусом, публиковали снимки в соцсетях и специально приезжали, чтобы прокатиться на этом рейсе. Однако в 2023-м местный перевозчик ПКС Гдыня отказался от номера 666 после многолетних обращений религиозных организаций, считавших его пропагандой сатанинской символики. Маршрут переименовали в номер 669, что вызвало разочарование у многих туристов, ведь именно этот необычный номер сделал его всемирно известным. Теперь международный перевозчик Flixbus решил вернуть культовый номер. Компания не скрывает, что сделала это намеренно. Необычное обозначение должно привлечь внимание к новому сезонному маршруту и повысить интерес к поездкам на Балтийское побережье. При этом во Flixbus подчеркивают, что маршрут создан прежде всего для удобства пассажиров, поскольку летом спрос на поездки на Хельский полуостров традиционно очень высок. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня температура воздуха немного повысится, прежде всего в горных и внутренних районах. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Ашдоде 29, в Бершеве на Голландских высотах 34, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Это Боб Марли. «Could You Be Loved» — так называется его песня. Открыла вторую часть программы PM. Приветствую всем, всех наших радиослушателей. Мы первое радио, 89.1 FM. 28 июня. Лето 2026 года. 9 минут 14 время. Мы идем дальше. Скоро загадка. Для ваших сообщений осталось 20 минут. Господа, делитесь. Вот в первом часе некоторые наши радиослушатели поделились с нами тем, как провели выходные. И нам было, и мне было интересно читать, надеюсь, и вам, и им-то уж тем более. Кто-то за границей вернулся, кто-то на яхте катался, кто-то там телевизор смотрел, спортивные соревнования. Почему бы нет? Сейчас есть что смотреть по телевизору, как вы знаете, любителям спорта и особенно футбола. Поэтому давайте продолжим. Два канала связи в вашем распоряжении. Страница программы PM. И там раздел «Мессенджер», в который можно отправлять сообщения для эфира. И наш ватсаповский номер, второй канал для ваших сообщений. 054-2070-800. 054-2070-800. Читаю сообщения, которые пришли к этой минуте. Первое, которое я открыл, прилетело от Анселя. Как обычно, два голосовых сообщения. Может быть, он нам объяснит сегодня, почему на прошлой неделе он прислал сообщение не в четверг, а в среду, нарушив график. А может быть, и не объяснит, не знаю. Давайте послушаем.
1: Шалом. Прекрасное утро. После нескольких недельных пораженческих настроений. Все про пальчиков. Это долгожданное историческое рамочное соглашение между Израилем и Ливаном. Убедительная победа команды Рубин над командой Венца, которая оказалась в хитросплетенной ловушке, расставленной режимом аятолл, надавить на господина Трампа, чтобы заставить Израиль вывести свои войска из Ливана. Но, слава богу, американский президент укрепил позиции Рубио и намекнул президенту Ливана, что ждет встречу двух лидеров в Белом доме для окончательного подписания.
0: Второе сообщение.
1: Очень приятно искупаться в море, но надо быть осторожным и внимательным, чтобы не встретиться с медузой. К сожалению, они уже появились. Лично я беру с собой флакончик с разбавленным уксусом. Слава богу, еще не применял. Но мои друзья сказали, что им это помогло. Впереди самые интересные футбольные баталии на чемпионате мира. Меня очень радуют успешные выступления ветеранов Месси и Рональдо. Зай Гизун, Шувато, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Ну, Аншель не обязан был объяснять. Захотел, прислал место четверга в среду на прошлой неделе сообщение. Так, Марк 1. Наш уважаемый господин сержант, видимо, не учел, писав о цене на бензин, у нас в сравнении с США масштабы страны и важность бензина для всей экономики и жизни американцев. Ну, для начала, уважаемый Марк 1, это писал не сержант, а дед Изи. Сержант сегодня ничего не писал. 30% работающих, продолжает Марк 1, работающих граждан едут на работу автомобилем на расстоянии минимум 50 километров в один конец. И многие намного дальше. 70% всех перевозок и переездов осуществляется по автомобильным дорогам. И показатель цены на бензин говорит о состоянии здоровья американской экономики, что сказывается на предпочтении перед выборами со стороны избирателей. Если перепутал адресата, писавшего об этом сообщении, прошу искренне извинить меня. Ничего. Я думаю, ни сержант, ни дед Изи, тем более я, на вас не обиделись. Павел, мы прилетели не захватить, а поделиться разумом. Инопланетяне из Львова уже среди вас. Я позывной серый. Я позывной серый. Поделиться с нами разумом? Да мы самые умные во всей вселенной. Ведь чем тут делиться? Серые. Мы, конечно, вас приветствуем. Добро пожаловать. Welcome, Брухим Абаим. Но мы с вами тоже готовы поделиться разумом. У нас разума, знаете, сколько? Вагон и маленькая тележка. Здравствуйте всем, хорошей недели. Мои фаршированные перцы ушли на ура. Дочь поела и забыла еще 4 с собой. Ну, наверное, забрала, хотя написано забыл. Сказала очень вкусно, с уважением, Женя Ашкелон. На прошлой неделе она говорила, что готовит фаршированные перцы, потому что попросила младшая дочь, которая ехала к ней, говорит, мама, сделай, пожалуйста, фаршированные перцы. И вот Женя докладывает. Было очень вкусно, еще с собой дочь захватила. Так, после печальной новости о погибшем солдате, почему нельзя сказать фразу «пусть будет благословенна память его» или что-то в этом духе, написал Додик. Да еще плейлист такой веселый, спрашивает Додик. Додик, спасибо вам за совет, что и когда мне говорить. Привет, ПМ. Хочу поделиться восторгом от поступка Александра Усика, который отдал все свои пояса по всем версиям Федерации бокса и, скорее всего, уйдет непобедимый в светскую жизнь, а может и в политику. Он прославил Украину, и он великий боксер. Всем желаю здоровья и удачи. Тихий. Что, да, Усик, все? Покидает ринг, так сказать? Вот кроме «А» я ничего сказать не могу, потому что сообщение пришло от Михаила, который подписывался на прошлой неделе. А сегодня он написал просто «А я на работе был». Все. По какому поводу? Что вдруг? В какой момент был на работе? Что делал на работе? Ничего не понятно. Просто был на работе, человек докладывает. «Привет, ПМ. Хочу поделиться восторгом». А, это я читал про Александра Усика. Подождите. Здравствуйте, Инна. Кто-то, владеющий английским языком, в совершенстве мог бы обратиться в компанию Netflix. В последнее время очень много сериалов выходит без перевода на русские субтитры. Есть даже такое, что на иврите есть, а на русском нет. Наше старшее поколение считает себя обделенным. Спасибо. Ну, наверное, есть там сериалы без русских субтитров, да. Но последний, который я вам рекомендовал, который называется «Я найду тебя», по очередной книге Харлана Кобена, вышел буквально на днях. Там все нормально в этом плане. Я на него поставил и анонс в телеграм-канале своем. Ира, Аншель готовит свои сообщения как доклады. Ну, Аншель серьезно готовится к своим сообщениям, да. Он их готовит. Ну, здравствуй, Паша, лопух. Мои соболезнования семье павшего Хаяля в Ливане. Второе, Паша, а с чего ты жалеешь наших пьемщиков? Если дворнику хорошо и здесь, значит, ему хорошо, и то правильно, там не кури, не пей, что это такое? Лапу. Я не жалел дворника, который написал, что он за 30 лет даже даркон не получил. Я ему посоветовал, может быть, он когда-то решится и съездит в Европу, и на деле, на практике увидит, что его страхи по поводу того, что как там относятся к евреям, что тут курить негде и так далее, может быть, они несколько преувеличены. Потому что надо проверить самому, а не слушать других людей. Это я ему и посоветовал. Вчера... Ага. Значит, Михаил общается с нами вот такими обрывками фраз. После того, что он написал «Я на работе был», теперь он послал фотографию, как это называется? Ну, фрагмента кухни, с мраморной кухни, где будет кран, наверное. Как это называется вот это вот, куда вода сливает? Ну, где мы посуду моем? Раковина, да, раковина, видимо, из мрамора какого-то, из какого-то камня. Видимо, это результат его работы, он прислал, чтобы похвалиться. Ну, Михаил, ну, мне всегда, я говорил, что когда мне присылают фотографии, мне обидно, что я другим-то показать я не могу, потому что мы радио. Видишь, что у вас прекрасная работа. Вы делаете красивую нашу жизнь. Но если бы словами описали, было бы еще эффектней для радио. Это я приготовил фаршированные перцы, жена была на работе, с уважением, Женя Ашкелон. Уважаемый Женя из Ашкелона, из ваших сообщений нету никакого глагольного окончания, из которого я мог бы определить, что вы мужчина или женщина. Вот вы так вот пишете. Вот кто написал? Здравствуйте всем, хорошей недели. Мои фаршированные перцы ушли на ура. Дочь поела, забыла, забрала еще 4 с собой. Сказала очень вкусно, с уважением, Женя Шкилу. Это кто писал? Мужчина или женщина? У меня нет таких способностей, чтобы догадаться. Окей, значит, Женя Ашкелон сам приготовил эти фаршированные перцы, потому что жена была на работе. Теперь, я надеюсь, мы все поставили точки над «и», то, что называется. Так, тук-тук-тук. Возвращаемся к музыке. Несколько недель тому назад я вас знакомил с новой песней Аркадия Духина. Называется она «Тнули баллон ля уф». Дайте баллону взлететь в небо, куда-то там полетать свободно. Напоминаю вам об этой новой работе Аркадия Духина, который в 16 лет... приехал из Бобруйска в Израиль и стал популярным израильским певцом. Аркадий Духин.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
5: Эй, капитан, впереди земля!
4: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
6: Позывные загадки прозвучали, господа. Значит, мы к ней пришли. И, значит, вы сейчас, я ее буду загадывать, а вы будете отгадывать. Как обычно у нас бывает. Во второй части программы ПМ. Так. Напоминаю только, уважаемые радиослушатели, что ответы на загадку мы принимаем только по телефону. Одним единственным способом. Таким старым верным способом — звонок по телефону, который я сейчас назову. 07-52-891. Все тот же номер. Годами пользуется популярностью среди наших радиослушателей. 07-52-891. Сегодня вопрос у меня простой и короткий. Что последний раз делала наша армия в 1973 году? 07-52-891. Скажите мне, пожалуйста, позвонив по этому номеру. Пока я тут буду разбираться с вашими сообщениями. Голосовое прислал кто-то. Слушаем.
7: Павел Михайлович, когда я нахожусь на работе и слушаю вашу программу, ко мне даже начальник не может подходить, потому что я могу послать его куда подальше, чтобы он не мешал мне слушать вас. Вот именно этот серый.
6: Но не у всех с начальниками такие отношения, я должен сказать. У вас неплохие отношения с начальником, если вы можете позволить себе. Привет всем из Бергена, Норвегия, Алим. Алим. Алим — это подпись, да? Он прислал фотографию залива около Бергена. Фонтан посреди озера. Вай, вай, вай. Как раскидало наших слушателей по планете. Алим, привет Бергену, привет Норвегии. Значит, Михаил, который присылает нам результат своей работы и говорит, что он был на работе, это ванночка, это раковина в ванну из керамика гранита. Это ванночка? По-моему, в эту ванночку поместится только кошка в лучшем случае. Ну ладно, в любом случае, это красиво. Вы делаете нашу жизнь красивее или тех людей, которым вы вот это все установили. Отлично. Аркадий Духин приехал из Бобруйска в 6 лет, а не в 16. Ригас Балс. Серьезно? Что-то мне кажется, что все-таки в 16. Но надо будет проверить. Я запросто могу ошибиться. Запросто. Все, что я говорю, надо перепроверять, господа. Единственное, что не надо перепроверять, что сегодня ночью в аэропорту было очень много людей. С 2 до 4, пока я там был. Звонок. Алло.
8: Здравствуйте, Павел.
6: Здравствуйте. Как вас зовут?
8: Дмитрий меня зовут.
6: Дмитрий, слушаем вас.
8: Я думаю, что в 1933 году израильская армия последний раз воевала с регулярными армиями вражеских.
6: С регулярными армиями вражеских.
8: Армии вражеских государств.
6: Война судного дня, да? Что больше не было с регулярными армиями. 67-й, 73-й, а потом уже была Хизбалла, Газа... Да. Нет, вы знаете, я про другое спросил, Дмитрий. Я про другое. Израильская армия потом воевала, но с регулярными армиями, вы правы, да. Пока не пришлось. Хотя, смотрите, Иран — регулярная армия. Мы с ними воевали не так давно.
8: Согласитесь, это немножко не...
6: Ну, это не
8: война отличалась от войны судного
6: дня. Все войны отличаются. Это не была земная операция. Но это была военно-воздушная операция. Но это была регулярная армия Ирана. Так что это не совсем точно, если быть вот энциклопедически точным. Но я спросил про другое. Дмитрий, спасибо вам за версию. Спасибо. Мы идем дальше. 07-52-891. Читаю сообщение. В этот уикенд я закончил читать книгу южноамериканского писателя Боланьо. Книга называется «2666». Ну, такая книга. Я думаю, что наркотики влияют хорошо на литературу. Трезвый человек бы такого не написал. Слушайте, а как на рок-музыку влияют наркотики вообще? Мы можем только себе представить. Значит, жалко, что вы не подписались. У нас как бы принято подписывать свои сообщения. Русских субтитров на новом контенте в Netflix нету из-за санкций. Чек Рейс. Уважаемый Чек Рейс. Один из последних сериалов на Netflix, который появился под названием «I will find you», «Я тебя найду», идет с русскими субтитрами. Так что ваша информация не совсем точна. В Бобруйске все так поют, спрашивает кто-то без подписи. В Бобруйске, как Аркадий Духин, не поет никто, я вас уверяю. Так, я их не устанавливаю, я их только делаю. Михаил нам вот по строчке присылает про свою работу. Михаил, я понял. Я понял вас. Но я вот не могу с вами так общаться по одному предложению, которое вы прислали уже 5 раз. У нас же не более 2 сообщений за эфир, как вы знаете. Вот такая у нас работа. Буксируем суда в порту. Миша прислал тут даже видео короткое, как они буксируют судно в порту. В каком порту, неизвестно. Но буксировка идет. Наших слушателей не только раскидало по планете, но еще смотрите, какие разные работы у них. Звонки. Алло.
8: Да, здравствуйте, это я.
6: Это вы. Как вас зовут?
8: Гриша из Ашдода.
6: Слушаем вас, Гриша. А что, в Ашдоде есть люди по имени Гриша?
8: А чего нет? Я почти ваш земляк, я из Саратова.
6: А, то есть мы с вами волжане, так сказать.
8: Да, жизни. Волжане. Окей. Я думаю, что последний раз в 73-м году израильская армия отступала.
6: Опа, тоже версия. Было дело такое, в начале, да, мы отступали в 73-м году, а потом наступали.
8: Наступали, но последний раз отступали, в 48-м и в 73-м. Больше израильская армия не отступала.
6: Нет, я спросил про другое. Что это грустное? Зачем вы нам об этом напоминаете вообще?
8: Ну ладно, но тогда
6: что? Отступали, потому что было внезапное нападение, извините меня.
8: Какая разница, все равно же отступали.
6: Да, но у нас был судный день, всех отпустили домой. Естественно, в первые дни
8: мы отступали. В чем вопрос? Чем армия занималась? Отступала. Ну, неправильно, извиняйте.
6: Да ничего, все нормально. Спасибо вам за попытку. Мы сейчас всю историю вспомним армии 73-го года. Я про другое спросил, уважаемые дамы и господа. Алло.
0: Добрый день.
6: Здравствуйте.
0: Леон Ашдодский.
6: Слушаем вас, Леон Ашдодский.
0: Насколько я помню, в 73-м году был последний раз всеобщий воинский призыв. Всеобщий.
6: В смысле всеобщий? У нас каждый год всеобщий воинский призыв.
0: Нет, я имею в виду последний раз, когда призывали всех.
6: Всех-всех-всех, типа, и
0: ортодоксы? Всех-всех-всех-всех-всех. Насколько я помню.
6: Я этого вообще не помню. У меня тут не было. Я даже такого не знаю. По-моему, всегда какой-то лимит непризыва ортодоксов был всегда. Даже Бен-Гурион им там 400 человек с 48-го года обещал не призывать. А к 73... Да. Окей, Леон, нет, я про другое. Вам спасибо за версию. Мы идем дальше. Алло.
9: Добрый день.
6: Здравствуйте.
9: Меня зовут Геннадий. У меня есть версия.
6: Слушаем вас, Геннадий.
9: Рискну предположить, что это было последнее использование парашютистов в качестве десанта в оперативных
6: действиях. Слушайте, я таких тонкостей военных действий про нашу армию точно не углубляюсь. Нет, не знаю. Я не могу сказать, что, может быть, вы правы, может быть, не правы, потому что у меня нет такой информации. Но я спросил про другое. Когда вы отгадаете, вы узнаете, про что, с какой другой стороны я вообще зашел. Спасибо вам большое. Я понимаю, что 73-й год здесь оказывается некой ловушкой для наших радиослушателей, потому что знаковый год для Израиля, для нашей армии. Но я спросил про другое, господа. Давайте ждем ваших звонков. 07-52-891. Лара написала вместо меня, потому что я не могу сейчас по поводу Аркадия Духина проверять информацию. Я помню, что я читал его биографию, это было то, что он в 16 лет приехал. Лара написала, я проверила, Аркадий Духин приехал в 16, Википедия. А наш слушатель Игорь Сбалс говорит, что в 6. Ну вот как, вот кому я должен верить? Ларе, себе, Игорь Сбалс или Википедии? Вот вообще, кому? Я верю в своей памяти, потому что если я говорю, когда я говорю, что я сомневаюсь. А когда не сомневаюсь, значит, не сомневаюсь. 16, скорее всего, он приехал из Бобруйска. Лара, спасибо, что проверили. Алло.
10: Здравствуйте.
6: Как вас зовут?
10: Это попутчик. Илья.
6: Подождите, вы же с нами простились, попутчик, или это завтрашний день?
10: Это произойдет в час половины.
6: Ой-ой-ой-ой-ой. А нельзя как-нибудь там на наушник в ухо засунуть и слушать наш?
10: Я не думаю, может быть, я пишу аппликацию.
6: О, точно.
10: Будет видно по работе.
6: Попробуйте, потому что не хотим не терять ни одного слушателя. Слушаем вас, попутчик.
10: Это когда Израиль разорвал дипломатические отношения с 25 странами.
6: Со скольки? 25 странами?
10: Африканскими, да.
6: Африканскими? А за что мы так с ними?
10: Не знаю, это было заход
6: арабских. Слушайте, попутчик, но я спросил об армии, об ЦАЛе. ЦАЛ не разрывает и не устанавливает дипломатические отношения, насколько я знаю. Это действует правительство. Нет, спасибо вам за версию, но постарайтесь с нами остаться и завтра, и послезавтра, и вообще всегда. Спасибо вам за попытку. 07-52-891. Батька Махно тем временем прислал нам голосовое сообщение. Давайте послушаем.
11: Доброе время суток, уважаемый Павел Михайлович и радиослушатели. Павел Михайлович, к вам убедительная просьба повторять загадку. Вот я, например, сейчас подключился, слышу неправильные ответы, а саму загадку понять не могу. Может быть, я ее знаю и сейчас бы вам позвонил. Спасибо огромное. Хорошего дня, хорошего эфира, хорошей недели.
6: Слушайте, ну я обычно повторяю, по-моему, загадку. Когда я вижу, что как бы вот не получается, я повторяю. Я спросил для тех, кто подключился только сейчас. Во-первых, я спрашиваю, почему только сейчас вы подключились? Где вы раньше были? А во-вторых, что сделала наша армия последний раз в 73-м году? Спросил я наших радиослушателей. И жду правильного ответа пока до сих пор. Алло.
12: Алло.
6: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Как вас зовут?
12: Меня зовут Сергей.
6: Слушаем вас, Сергей.
12: Я из Аждода.
6: Так.
12: У меня такое впечатление, что тогда был подписан мирный договор о прекращении огня.
6: Ну, Сергей, в любом случае мирный договор подписывает руководство
12: Нет,
6: страны.
12: Нет, не мирный
6: армия.
12: Договор, а о прекращении огня. Может быть, я ошибаюсь.
6: Нет,
12: но у меня...
6: Но это ваше,
12: ваше
6: впечатление, вы имеете полное право. Просто, насколько я понимаю, такие договора подписывает руководство политической страны, а не армия. Армия добивается результата, а политики подписывают документы. Извините за слово «подписывают». Спасибо вам за версию.
12: Вы хотите сказать, что наша армия, ЦАЛ, просто прекратила огонь в сторону египтян?
6: Нет, армия прекращает огонь после того, как на высшем уровне будет подписано какое-то соглашение. Вот что я хочу сказать. И тогда политическое руководство говорит армии прекратить огонь. Мы подписали договор. Вот что я хочу. Так это бывает обычно.
12: Спасибо вам большое, что вы мне все объяснили. Я с удовольствием слушаю вашу передачу. Знаете почему?
6: Нет, не знаю.
12: Она дает нам повод жить.
6: А, да?
12: Мы слышим хорошие голоса. Мы слышим хорошую... И просто... Вы извините, пожалуйста, я не знаю, там ЛГБТ может отдыхать, но мы вас просто любим за то, что вы делаете.
6: Значит, уважаемый Сергей, признавайтесь в любви всем подряд, не обращайте внимания, ЛГБТ, ШМБТ, неважно. Я вас прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, наши слушатели тоже прекрасно. Более того, не опасаясь никаких гей-парадов и ЛГБТ, раз вы посмотрите, я вас тоже люблю. Представляете?
12: Ой, тогда я вас обнимаю.
6: А я вас тоже обнимаю. И я вас обнимаю тоже.
12: Спасибо вам.
6: Спасибо вам. Всего доброго. Хорошего дня. До свидания. Идем дальше. Алло.
13: Алло.
6: Да, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Я думаю, что в 1977 году это был первый и единственный раз, когда израильская армия, парашютисты, десантники прыгали не на учениях, а...
6: А в бою. У нас была такая версия, я сказал нет. Я имею в виду другое. Спасибо вам за версию. Как я уже сказал, я фактически намекнул, господа, что я понимаю, что то, что это 73-й год, оказалось ловушкой для многих. Это все, что я могу сказать по поводу своего вопроса, который я озвучил.
12: Алло.
6: Идем дальше. Да, вы в эфире. Алло. Добрый день.
12: Алло.
6: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Слушаем.
12: Я думаю, был последний раз парад военный.
6: Как вас зовут?
12: Михаил.
6: Господа, в 1973 году по поводу 25-летия года основания государства Израиль последний раз наша армия проводила военный парад. Это было за полгода почти до войны, потому что это, видимо, было в районе Дня независимости. Война началась в октябре. И вот Михаил дал нам правильный ответ, наконец-таки. Последний раз военный парад был в стране в 73-м году. Получается, вот такой знаковый год, как вы видите, в истории нашей страны. Михаил, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
12: Я хочу «Аллилуйя»

0: Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦИОН, Лещанский 3.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Реклама.
9: Очень красивая песня Леонарда Коэна сейчас прозвучит в нашем эфире. Но вот батька Махно, который попросил меня повторить загадку, потому что он только сейчас включил радиус и включил на тот, в тот момент, когда уже были отгадки, не знал, какая загадка. Я ему сказал, и я упрекнул его в том, ну как так, ну как вы могли включить радио только в этот момент? А где вы раньше были? Батька Махно прислал. Я спал, уважаемый Павел Михайлович, всю ночь работал в аэропорту. Я был ночью в аэропорту, что-то я вас там не видел, уважаемый батька Махно, извините меня. Знаете, как Рабинович встречается с Абрамовичем и спрашивает Рабиновича: Абрамович, скажите, а вы откуда приехали в Израиль? Я с Москвы. С Москвы? Что-то я вас там не видел, не встречал я вас там. Вот у нас тоже батька Махно. Батька Махно, если вы не выспались, то песня Леонарда Коэна, конечно, красивая очень. Но в то же время она может позволить еще и поспать, опять заснуть. Потому что такая мелодия, вот как убаюкивающая. Baby, I've been here before. I walked this room.

0: Замечательный Леонард Коэн. Аллилуйя. Так, продолжаем, господа. Ну, песни длинные, я чуть-чуть обрежу, потому что времени-то мало. Следующий привет из-за границы нам прислал наш слушатель Валентин. В Фейсбуке прислал фотографию. Он и, видимо, его супруга в вагоне поезда. За окном зеленый-зеленый лес. «Я еду из Глазго в Эдинбург», — пишет он. Потом он добавляет, что Аркадий подтверждает, что Духин приехал в 79-м году, когда ему было 16 лет. Но фотография в вагоне поезда сделана так, что здесь на первом плане что-то с жидкостью. И оно такое большое, потому что они сидят за ним. И они маленькие, а это большое. Значит, у меня три версии. Или это аквариум, или стакан виски, или стакан пива. Но они, по выражению лица, оба довольные. Поэтому я думаю, что это виски или пиво, конечно же. В Эдинбурге сходите на экскурсию по кладбищу старинному. Но осторожнее, там привидения ходят. Осторожнее. Я от умиления чуть не выпал из машины, когда услышал, что президент Сербии думает подавать в отставку из-за обрушившегося козырька на вокзале. У нас полстраны обрушил 7 октября, а наш архаровец даже слова такого не знает – отставка. Кстати, Павел, вы оценили, что я внял вашей просьбе не быть таким гиперактивным, по вашему мнению, и не писал почти 3 дня. И зарекся не писать, пока меня кто-то не вспомнит в эфире. Сегодня вот вспомнили, хоть и по ошибке, Марк 1, сержант. Ну, сержант, я заметил, но я не имел в виду, что вот зарекаться, не писать, пока никто-то не вспомнит. Это перебор. Так, батька Махно пишет. Я обычно работаю по заказу, высаживаю пассажиров на 3-м этаже, обычно возле 32-х ворот, это про аэропорт наш, и забираю пассажиров со 2-го этажа, ворота номер 23. Вот сейчас опять еду в аэропорт, надеюсь, что когда-нибудь и вас отвезу или привезу. Написал батька Махно. Жалко, Бобруйск остался без такого певца. Кто-то нам второй раз про Бобруйск и без подписи. Уважаемый автор этих сообщений, у нас принято подписывать свои сообщения. Я про новостную ленту, а не вам говорю. Это Додик. Додик, значит... Про печальные новости, погиб солдат, и почему нельзя сказать фразу, пусть будет благословенна его память, или что-то в этом духе. Уважаемый Додик, во-первых, как я должен был понять, что вы не мне, а в новостной ленте? Это было понять невозможно. Во-вторых, в новостях на радио другие правила. Так, вот мне прислали из Ашдода. Дядя Паша, смотри, сегодня день освобождения 6-го Ребе Хаббат. Позапрошлом четверге была годовщина смерти 7-го Ребе Менахема Шнейерсона. Все хасиды Хаббат будут весело отмечать сегодня по всему миру. Это кто? Это откуда? Это где? Подписи нету. Освобождение, праздник, Ребе Раяца. Марк 1 выясняет, продолжать, что там с днем освобождения, связанным с Любавическим Ребе. Второй рекламный блок сейчас.
1: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: Center Car Azur.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем мацаны и кошмар.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем мацаны и кошмар.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Махсаны и Хашмаль.
8: Реклама.
9: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
8: Реклама.
10: Библиотека ТМ.
11: А разве ты не знаешь, что все делается к лучшему? Просто очень медленно. Надо идти дальше и не тащить с собой чемоданы, набитые прошлым. Рук не хватит, и выдохнешься на полпути. Эльчин Сафарли.
12: Первое радио.

Алекс Уоррен. Carry you home. Так, мы у финиша. Дворник написал во втором сообщении. В ноябре 73-го я был призван в советскую армию и попал в Нахичевань. Танкисты сидели в танках и им носили туда еду. Ждали команду через Иран на войну с Израилем. Меня взяли в дивизионный оркестр. Мы ждали команды отправить героев на войну. Тьфу-тьфу, все потом рассосалось. Пишет он. Вика написала. Павел, добрый день. Вы пропустили сообщение, которое я вам в четверг написала. Но она его прислала заново, поэтому читаю. Не думаю, что так... Я думаю, что такой человек, как Майкл Джексон, не мог сделать ничего плохого детям, тем более его вина до сих пор не доказана. Узнать о Джексоне, какой он человек, можно послушать его хорошие песни, которые долго будут слушать не одно поколение. Вика. Ну, Вика, я бы сказал, что хорошие песни ничего не говорят об исполнителе, как о человеке. Здравствуйте, я по поводу участия в конкурсе. Ага, ну это по поводу конкурса. Здесь техническое сообщение сейчас ответит этому радиослушателю. Все, по-моему, господа, я прочитал, что увидел. Значит, сейчас 2 часа после новостей программа «Без выгоды», программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. А пока всем спасибо. Тем, кто писал, двойное спасибо. Хорошей недели всем нам. Всего доброго.

0: Tătărească-n vin, polnă-n zbore, moru на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видит в море. Огромный черный айсберг дымит трубой.
1: Огромный черный айсберг дымит трубой.
2: Струсили пингвины, что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей? Видит, как на льдину сходят люди впервые.

0: черемычина в черных фраках, часами у поселка они стоят.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
6: Мебель ДАКС, Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
7: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Впервые Израиль официально признал геноцид армян. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Правительство сегодня единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гедеона Саара о признании геноцида армян. На заседании правительства Саар заявил: «Никогда не поздно поступить правильно». В резолюции говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признает геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях. Несмотря на обширную и однозначную историческую документацию, геноцид армян по сей день остается объектом кампании отрицания. На сегодняшний день 32 страны признали геноцид армян. Решение правительства Израиля будет вынесено на утверждение Кнессета. МИД Ирака готов провести в стране встречу представителей Ирана и государств Персидского залива. На ней стороны обсудили бы примирение. Эта тема обсуждалась на встрече глав внешнеполитических ведомств Ирака и Ирана в Багдаде. Среди обсуждавшихся вопросов идея проведения встречи 8 стран – государств Персидского залива, Исламской республики Иран и Ирака. Ирак готов принять представителей этих стран для обсуждения проблем безопасности и защиты в регионе, а также экономических отношений и пути их развития, сообщил глава иракского МИДа Фуад Хусейн. По его словам, прекращение боевых действий является приоритетом для всех сторон, и Багдад мог бы выступить посредником в урегулировании. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели, и в стране будут проведены досрочные президентские и парламентские выборы. Точную дату отставки и выборов глава государства не назвал. Вучич занимает пост президента с 2017 года. Его второй и последний, согласно Конституции, срок истекает в 2027 году. Он сообщил, что не намерен менять Конституцию, чтобы продлить свое правление, но сказал, что будет баллотироваться в парламент и бороться за пост премьер-министра, который он занимал в 2014-17 году. Серьезные пробки образовались на шоссе номер 6 возле дорожной развязки Сурек из-за опрокинувшегося грузовика. В ДТП один человек получил тяжелые травмы. Грузовик уберут с дороги лишь ночью, когда шоссе будет полностью перекрыто. Полиция рекомендует водителям выбирать пути объезда. Министерство энергетики сообщает, что в ночь на среду, 1 июля, будут обновлены цены на виды топлива, находящиеся под государственным контролем. Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании снизится на 32 огары и составит 7 шекелей и 48 огород. В Эйлате, где цена не включает НДС, бензин подешевеет на 27 огород до 6 шекелей 34 огород за литр. И о погоде. Сегодня довольно жарко, однако температура воздуха в пределах среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

0: Мы приветствуем вас на волне Первого радио. 14 часов 4 минуты. В эфире программа некоммерческих объявлений без выгоды. Меня зовут Влад Зерницкий, продюсер программы Дарья Достоевская. И мы отправляемся в путь, где нас ждет страна добрых дел. Я хочу сразу же предупредить наших радиослушателей, которые впервые оказались на волне нашей радиостанции. Хочется верить, что таких все меньше и меньше, но все-таки. Это программа, где вы можете попросить помощи, это программа, где вы можете предложить помощь, это программа, где вы можете искать какие-то вещи, предметы, спрашивать совета, это программа, где вы можете искать людей, близких, друзей, родственников, одноклассников, однокашников. Целый час мы будем помогать друг другу. Тем более, что вы должны понимать, что и с помощью интернета, и с помощью нашего эфира на волне 89.1 FM аудитория наша огромна, и результаты поражают воображение в хорошем смысле этого слова. Посему вы можете позвонить. Я сейчас спокойно назову номер телефона вдумчиво 07-5-2-8-9-1. Раньше я так номер телефона не называл, но продюсеры настояли. 07-5-2-8-9-1. И психологи сказали, что этот номер так запоминается намного быстрее. И специалисты, которые готовят астронавтов для полетов в космос, сказали в том числе и специалисты из спецслужб. Да, между прочим, вот Дарья сейчас смеется, а вот у разведчиков есть такой прием отрабатывания памяти. Когда ты смотришь на номер автомобиля секунду, потом отворачиваешь голову в сторону и пытаешься его произнести, все цифры. Вот попробуй. Сегодня ты увидишь, что с первого раза у тебя не получится. Да. Итак, я сейчас выдал вам один из секретов подготовки. В любом случае, 07-5-2-8-9-1. Звоните. Дарья готова принимать ваши звонки. Если вы не можете звонить, сделайте так, как уже сделала раз, два, три, четыре, пять человек. Пришлите нам сообщение в мессенджер WhatsApp. Именно там мы концентрируем ваши письменные текстовые сообщения. И там вы тоже можете писать, соответственно. Итак, номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Я, даже если, мне кажется, ночью скажи, что началась эвакуация, я все равно скажу этот номер, даже не собьюсь ни разу. 054-20-70-800. Ну, а начнем мы с того, что я приглашу вас подписаться на телеграм-канал Первого радио. Ага, не ожидали? У нас есть такой канал. Этот канал живет достаточно давно. На него подписано сейчас 17 496 человек. И я надеюсь, что за время моей программы человек 20 нам подпишется. По крайней мере, я вас приглашаю. Почему? Вы спрашиваете, какой резон подписаться еще на один канал? Дело в том, что этот канал, он отдан в первую очередь нашей новостной службе. И все новости, которые там публикуются, это не фейки, а проверенная информация, которой вы можете пользоваться и которой вы можете оперировать и рассказывать своим друзьям, близким. Во-вторых, там проходят социальные опросы. Сейчас мы доберемся до новенького. В-третьих, там появляются анонсы всех предстоящих программ, интервью, и это может быть вам на пользу. В-четвертых, мы публикуем там линки на весь материал, который есть на Первом радио. Это тоже очень важно. Посему, да, и, кстати, мы в том числе там извещаем вас о, не дай бог, возможных тревогах, о воздушной атаке. Но это потом. А сейчас вот я хочу сказать вам о том, что одна из самых свежайших новостей, которая появилась, говорит о том, что количество репатриантов снизилось. В 2025-м в Израиль репатриировалось 22 522 человека, и это на 10 тысяч меньше, чем в 2024-м. Ну и прослеживается сдвиг в составе репатриантов. Доля выходцев из западных стран увеличилась. Возросла алия из Франции, Соединенных Штатов Америки и Канады, причем возросла на целых 25%. А вот количество репатриантов из стран бывшего СССР значительно снизилось. Ну и мы решили посвятить новый опрос именно теме проживания в Израиле. Достаточно простой вопрос, и, я думаю, несложно будет ответ, их всего 6. Сколько лет вы живете в Израиле? Мы дали вот 6 вариантов ответа. Меньше года, от года до 3, от 3 до 10, от 10 до 20, более 20, и я родился, родилась в Израиле. Так что, если вам не сложно, будьте добры, проголосуйте в нашем телеграм-канале, заодно и подпишитесь. Достаточно нажать на одну кнопочку. И параллельно этому знайте, что у нас есть YouTube-канал, который тоже называется точно так же «Первое радио 891». На него тоже можете подписаться. Пока вы это делаете, я принимаю первый звонок. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Меня зовут Алекс.
0: Да.
1: Я уже большую половину жизни живу в Израиле.
0: То есть вам сейчас уже минуточку, дайте я посчитаю, большую половину жизни. То есть вам уже 40?
1: Да, 40.
0: Понравилось вам? Понравился возраст?
1: А?
0: Возраст понравился вам?
1: Возраст или место?
0: Нет, 40 лет. Я вот сказал, вот то, что вам 40 лет. Вам понравилось это?
1: Да, понравилось.
0: Вот, я это слышал. Так, итак, вы живете половину жизни в Израиле, и, судя по всему, вы довольны этим фактом.
1: Всегда есть какие-то недовольства.
0: А есть место в мире? Есть место в мире, где вы были бы довольны всем абсолютно, как вы думаете?
1: Не знаю.
0: Окей.
1: Не уверен.
0: Хорошо, мы готовы вам помочь, и я внимательно вас слушаю.
1: Да, если у кого-то есть теннисный стол, который ему не нужен, пинг-понг я имею в виду. Настольный теннис. Если у кого-то есть такой стол, то я бы с удовольствием его забрал.
0: Так, хорошо. Мы, кстати, сразу поняли, о чем идет речь, потому что теннис играет или на корте, или на столе. А если на столе, то это пинг-понг, это настольный теннис. И как вам позвонить?
1: 052.
0: Так.
1: 33-08-511.
0: Угу. Речь идет о том, что мы ищем теннисный стол. Ну, разумеется, она сетка, или сетка у вас есть?
1: Сетку я достану сам.
0: Сетку достанете. Хорошо, уже легче. Значит, просто нужен теннисный стол. Если кто-либо имеет таковой и готов его передать нашему замечательному радиослушателю, позвоните ему 052-33-08-511 и договоритесь, потому что мы здесь не продаем, не покупаем, просто отдаем и говорим, вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь и играйте. У вас какой разряд по настольному теннису?
1: Ну, я выигрываю кандидата мастера.
0: Значит, вы мастер спорта?
1: Нет, я не мастер спорта. Я у него не часто выигрываю.
0: Я вручаю вам звание мастера спорта, потому что вы обыграли кандидата мастера спорта. Так ему и надо.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам за звонок. Я повторю номер телефона. Вы можете класть трубочку. Мы закончили. До свидания. Телефон 052-33-08-511. Если у вас есть теннисный стол, отдайте его, пожалуйста. Так, ну-ка, дайте я посмотрю, вот как откликнулись на мою просьбу с точки зрения подписаться. Так, подписался один человек. Это серьезно. Это серьезно. Я рассказывал, 16 часов я рассказывал про телеграм-канал, и подписался один человек. А потом спрашиваю, почему ведущий не имеет волос. Конечно, вредная работа. Идем дальше. Я обращаю внимание на WhatsApp. Так. У нас начинается вот с чего. Ух ты. Значит, пишет нам Вадим. Он отдает собрание книг произведений Валентина Пикуля. Книги находятся в городе Мадиин. И Вадима интересует старая, возможно, нерабочая советская электроника тех лет для коллекции. И всем хорошей недели желает Вадим. Поэтому он прислал на фотографию, кстати, шикарные книги в твердой обложке. Их, судя по всему, 5, как минимум. Это все Валентин Пикуль. Звоните Вадиму 053-528-44-17. Забирайте книги, и вдруг у кого-то есть советская электроника. Вадим коллекционирует ее, он ее восстанавливает. Отдайте ему эти приборы. Скорее всего, они все равно у вас просто простаивают. Итак, телефон Вадима 053-528-44-17. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ира.
2: Здравствуйте.
0: Вы знаете, подождите, Ира. прежде чем вы сейчас начнете говорить, полностью дам вам возможность. У нас тут опрос идет, кто сколько живет в Израиле. Вы сколько лет живете?
2: Я уже ответила на него, и вы почему-то не сказали, что я подписалась. Я тоже сейчас, именно сейчас подписалась, как только узнала, что у вас есть телеграм-канал.
0: Это я про вас сейчас и рассказывал, что вы единственная пока после моих 10 минут... После моего сольного выступления, вы, Ира, вам низкий поклон и спасибо за то, что вы подписались.
2: Я правда не знала.
0: Мы не разочаровываем.
2: У меня есть что предложить. У меня есть спальня и полный комплект. Что значит полный комплект? Кровать, две прикроватные тумбочки, кровать двуспальная.
0: Так, есть что-то еще в этом комплекте или мы закончили перечень?
2: Комод. Комод с зеркалом.
0: Угу.
2: Но кровать без матраса. Кровать на матрас 1,40 на 1,90 метра. Она мне отслужила долгие годы, но она в хорошем состоянии. Приезжайте, разбирайте и забирайте.
0: Так, подождите, а в какой город приезжать?
2: Натанию.
0: Так, а как вам позвонить?
2: А позвонить мне можно 0546.
0: Так.
2: 388-509.
0: Так, теперь давайте уточним несколько моментов по поводу этого спального гарнитура. Какого цвета он?
2: Он цвет такой, светлый бук такой.
0: Светлый бук, окей, хорошо. Угу. Светлый бук. Итак, у нас есть кровать, она размером 1,90 на 1,40 метра.
2: Да.
0: Нет матраса, но зато есть две тумбочки прикроватные и плюс комод с зеркалом.
2: Кому, все это... Если кому-то важно, длина 130 и глубина 40, по-моему. 40.
0: Да, стандартная глубина, а 1,30 метра. Да. Угу, я понял.
2: 1,30 метра длина, да. Если кому-то это...
0: Значит, все это находится в городе Нетания. Ира любезно все это предлагает забрать. Разумеется, вам нужно сначала с ней созвониться или списаться в том же самом мессенджере WhatsApp, договориться, ну и вы нюансы уже зададите непосредственно хозяйке этой спальни. Итак, телефон Иры 0546-388-509. У меня к вам вопрос, а где вы сейчас слушаете радио? В Нетании?
2: Нет, в Нетании.
0: Да, с помощью аппликации или радиоприемника? Я вас понял. Хорошо. Во-первых, Ира, повторяю номер вашего телефона 0546-388-509. Спальня, две прикроватных тумбочки, комод с зеркалом. Звоните, забирайте. Правда, без матраса, но неважно. Матрас сделан наживной. Вам, Ира, огромное спасибо за звонок и за то, что слушаете. До свидания. Вот, пожалуйста, как приятно поговорить с человеком, который взял и подписался на наш телеграм-канал, который называется «Первое радио Израиль». Зато количество голосов в вопросе растет просто вот по минутам. И на первый вариант ответа «меньше года» 0 человек проголосовал. 0 человек. Где эти молодые репатрианты? Это вот подтверждение непосредственно этой статистики, что репатриантов приехало маловато в этом году и в прошлом. Давайте-ка мы перейдем сейчас. Нет, сейчас еще одно объявление из WhatsApp, и потом мы перейдем к рекламе. Так, дайте-ка я посмотрю. Да, реклама у нас будет, и потом мы продолжим. Вы помните, что звонить в прямой эфир в программу «Без выгоды» 07-52-891. Так вот, я еще одно объявление прочту, которое пришло в WhatsApp, в мессенджере WhatsApp. Дело в том, что на прошлой неделе я уже читал, Михаил нам присылал. Шикарное кресло, в которое может сесть человек любой, во-первых, комплекции. В этом кресле можно сесть с ногами совершенно. В этом кресле даже можно лежать, если, например, допустим, спиной опереться на одну ручку, а ноги положить на другую. Вот. С этого кресла можно сгибаться, если на животом лечь на спинку. Вот. За этим креслом можно прятаться, если играть, например, в прятки в доме. Шикарное кресло из материала такого, я не знаю, как он правильно называется, индейская осень, что-то в этом роде, вот, темных тонов. И вот это кресло находится, мы в городе Ашдод, и я даю номер телефона для тех, кто хочет его забрать. 050 71 7171. Даже номер телефона очень удобный для запоминания. Звоните Михаилу и забирайте это кресло. Фотография у нас есть, кстати. 050-715-7171. Реклама на первом.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦИОН, Лещанский 3.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Реклама.
0: Возвращаюсь к вам, уважаемые дамы и господа. Это программа некоммерческих объявлений «Без выгоды». Меня зовут Влад Зерницкий, и мы с вами продолжаем помогать друг другу. У нас есть номер телефона 07-52-891 или же WhatsApp, мессенджер, куда можно только писать 054-20-70-800. Только писать, я имею в виду, в рамках нашей программы. Это наш репортаж. Мы здесь не слушаем сообщений ваших и не смотрим видео. Так, пишет нам Валентин. А, окей. Да, мы поговорим об этом. Хорошо. Так, Евгений из дома престарелых в городе Акко. Он продолжает обращаться к нам с просьбой. Ему нужны тетради, школьные тетради в клеточку и линейка и авторучки. Он инвалид, он находится в доме престарелых в городе Акко. И можно ему привезти или передать непосредственно по адресу. Адрес у нас есть, а можно позвонить ему. Телефон Евгения 054-686-6808. Но звонить надо днем, сейчас до двух. Ситуация такова, что вот уже вторую неделю он ищет тетрадки, линейку и авторучки. Продолжаем дальше. Так, следующее сообщение мы получаем от радиослушательницы. Я даже не знаю имя. Здесь вот подписано Родиона. Я даже не знаю, если есть такое имя, то это очень необычное и красивое имя. Но суть в просьбе или предложении. Добрый день, отдаю в Нарии, это северный город, стол для компьютера. Можно использовать как письменный стол и вместе с ним телевизор известнейшей японской фирмы 42 инч диагональ с пультом. Телевизор не смарт. Не смарт. Обращаться по номеру телефона 052-348-6248. 052-348-6248. Фотография стола у нас есть. Фотография телевизора у нас есть, поэтому можете и то забрать. Причем телевизор с пультом 42 инч. телефон 052-348-6248. Обращаю внимание, что эти предметы, которые предлагаются, находятся в городе Нарье. Откройте карту сначала и сориентируйтесь, где это. Продолжаю зазывать вас в телеграм-канал Первого радио. О, пока говорил, 5 человек подписалось. Приятно. Мы, я еще раз говорю, вас не разочаруем. На канале нет там огромного количества новостей. Выходят очень важные новости, порой трагические новости, порой любопытные. Но все эти новости проверены и не являются фейками. Им можно доверять. В том числе сейчас там работает опрос. Сколько лет вы живете в Израиле, мы выясняем у вас. И это связано с публикацией Министерства реинтеграции, которое сообщает, что количество репатриантов из стран бывшего Советского Союза снизилось, причем значительно снизилось.

0: Сегодня воскресенье, 28 июня. В нашем расписании никаких изменений. Я бы даже сказал, даже некие плюсы, потому что вечером в 20:00 Александру Солнцеву присоединится ведущий, его соведущий Сава, который вернулся из отпуска. И это вечерняя программа музыкальная, этот мужской дневник для женщин под названием «Мужчины не плачут». Да, он выйдет уже с двумя ведущими, как и положено, в 20:00. Так, что касается программы, которая выйдет в 16 часов, это программа «Снова Вергунова», с ведущей Екатериной Вергуновой. Да, совпали фамилии, ведущие названия. Спросим у Екатерины. Екатерина, есть тема, к которой должны готовиться радиослушатели нашей радиостанции? Угу. Екатерина говорит, есть, но она не скажет, потому что все будет понятно сразу с первой минуты. В 17 часов Алина Дарк и трехчасовая вечерняя музыкальная программа «Шестая передача». Расписание вы можете найти и на сайте нашей радиостанции, и в аппликации, которую можно скачивать. Она совершенно бесплатна. Так, сейчас мы поговорим с представителем программы «Анонимные наркоманы». Это Джонни. Здравствуйте.
1: Добрый день, Влад.
0: Здравствуйте. Очень хорошо, что вы подключились к нам, потому что эта тема актуальна каждый день. И для тех, кто думает, как справиться с этой зависимостью, и для тех, кто думает, как помочь людям, которые зависимы. Расскажите нам про эту программу изначально.
1: Программа создана в Соединенных Штатах. Программа создана в 1953 году.
0: Джонни, вас становится плохо слышно. Это разговорное устройство?
1: Я с вами разговариваю через дебурит.
0: Тогда поближе к дебуриту и погромче голос, да, потому что он начал пропадать. Угу, пожалуйста.
1: Договорились, да, я даже выключил кондиционер в машине. Было слышно еще лучше. Ладно.
0: Да.
1: Первое собрание прошло в 1984 году в Тель-Авиве. Сегодня количество групп в Израиле около 85.
0: Около 85?
1: Групп, да. Практически в каждом городе есть группа «Анонимные наркоманы». «Анонимные наркоманы» — это сообщество мужчин и женщин, которые хотят противостоять своей зависимости. Как говорит программа, зависимость победить невозможно. В ней можно жить. Мы не будем углубляться в литературу, я расскажу еще раз, что люди, которые не знали, что они зависимы, у них есть проблема зависимости, сегодня могут найти выход из этого положения. У нас есть также горячая линия, телефон горячей линии, 050-522-5-6-0-50-5-2-564. На эту горячую линию человек, который борется с зависимостью или знает, кто у него есть зависимость, все родственники такого человека могут позвонить в течение любого времени. Горячая линия, она для того горячая. Вот, и наши волонтеры могут помочь этому человеку попасть на группу. Группы проходят в Израиле на русском языке, на иврите, на английском, на арабском. Группы есть все. Сообщество анонимных наркоманов на русском языке открыто в Израиле с 91 года. Практически в каждом городе Израиля есть группа.
0: Вопрос. Во-первых, нет, вас плохо слышно, но я специально молчал, чтобы услышать хоть какой-то максимум. Во-первых, я хочу нашим радиослушателям сказать, что Джонни представляет программу «Анонимные наркоманы». Групп, в которых занимаются люди, которые стараются и выйти из этой зависимости, около 85 по нашей стране. На русском языке эта программа стартовала в 1991. И есть номер горячей линии, на которую может позвонить не только человек, который непосредственно зависим от наркотиков и, может быть, даже не имеет пока сил, может быть, душевных позвонить, но и его друзья, близкие, которые могут получить ту или иную информацию, консультации. Я сейчас скажу номер горячей линии программы «Анонимные наркоманы» 050-522-2564. И очень легко найти этот сайт на разных языках. Он, кстати, в интернете. Достаточно написать «Анонимные наркоманы». 050-522-2564. Всегда меня интересует вопрос, Джонни, и я его задам снова. Как человеку, который зависит от наркотиков, который, в принципе, не анализирует происходящее вокруг, за исключением того, где достать деньги и как купить очередную порцию, как ему перешагнуть вот через эту границу, через этот невидимый барьер и обратиться в программу?
1: Я сам зависимый наркоман, который чистый 15 лет. Для меня это было очень интересно. Для меня это было невозможно. Но по какому-то стечению обстоятельств я нашел себе силу. Я попал в реабилитационный центр. И из реабилитационного центра я уже начал посещать группу. То есть это обычно в Израиле все взаимосвязано. Платные или государственные реабилитационные центры, так называемые рехабы, связаны с нашим обществом и очень часто приходят. Это тяжело. Это очень тяжело. Это супер тяжело, но это главное возможно. Это главное возможно, и человек, который нас сегодня слышит, может быть, отчаялся, и, может быть, он записал этот номер телефона, и он позвонит на горячую линию и придет на какое-то собрание, там он получит ответы на все свои вопросы. Это очень важно, и это главная вещь в том, что мы несем весть. Мы несем весть, и вот вы тоже посредством того, что вы нам помогаете нести весть, люди узнают о том, что сегодня можно жить без наркотиков качественно и вернуться к жизни.
0: Ну что ж, вы ответили на мой главный вопрос, и я думаю, что те, кто нас слышали, на мой взгляд, почувствовали уверенность, и эта программа действительно помогает, и Джонни тому доказательство, и он, кстати, не единственный, кто у нас из этой программы есть, поэтому я еще раз повторю номер горячей линии 050-522-2564. Можно позвонить и договориться о том, как прийти в ту или другую группу, в тот или иной город, для того, чтобы стартовать и дистанцироваться от зависимости к наркотикам. Джонни, вам огромное спасибо. Здоровья всем, кто участвует в этой программе.
1: Спасибо, Влад. Всего хорошего.
0: До свидания. 14:34. Воскресный денек у нас. Программа «Без выгоды». Да, Дарья, у нас звонок. Здравствуйте, Таня.
2: Спасибо большое. Не буду долго говорить. Вы делаете очень-очень-очень хорошее дело. Еще раз спасибо вам. Если можно, мне надо, может быть, у кого-то есть лишнее. Стол на колесиках. Стул, сама запуталась. Стол на колесиках, знаете, вот такие, как у барных стоек бывают.
0: Минуточку, Таня, вы говорите про стул, да? Не стол, стул.
2: Стул.
0: То есть, когда садишься, и он может передвигаться, это правильно?
2: Да. Высокий такой. Я просто на кисло-галеем.
0: Да.
2: А это кисло большое, и иногда не вписывается, в углы дома. А на этом стуле было бы очень удобно.
0: То есть вам было бы удобнее, например, сесть в этот стул и передвигаться на нем по дому, да?
2: Да, именно по дому, да.
0: Ага. Да. Так, давайте попробуем. А скажите, на всякий случай спрошу, а в Яцара такие стулья есть?
2: Ой, а вот эта идея, я не проверяла. Я проверю, я не знаю, честно сказать, не знаю.
0: Но в любом случае вы проверьте, а я сейчас запишу номер вашего телефона, Таня, скажите.
2: 08.
0: Так.
2: 865.
0: 865.
2: 9160.
0: Это какой город?
2: Ашдод.
0: Ашдод. Итак, Таня просит помочь, ей нужен стул на колесиках, на котором бы она могла более спокойно и свободнее передвигаться по своей квартире, чем на инвалидном кресле, которое есть у нее, и которое задевает за углы, и которое создает проблемы. Так что, если у кого-либо есть такой стул, будьте добры, позвоните Тане 08-865-9160. Она живет в городе Ашдод. Или же, по крайней мере, как минимум подскажите, где бы она могла найти такой стул.
2: Да.
0: Вот. А Таня, в свою очередь, наберет номер с Яд-Сара в Ашдоде и попросит их
2: прислать. Да. Влад, и еще последнее. Титулину большого размера. Мне в тот раз был один звонок, Рафаэль звонил со всей душой, и все. Ну, маленький размер, а я крупная женщина. Короче,
0: то есть
2: титули
0: нужен...
2: есть большого размера.
0: Это нужен экстра ларч, да?
2: Да, экстра-экстра-ларч.
0: Экстра-ларч. Подгузники, да, для взрослых мы тоже да. ищем. Уважаемые радиослушатели, мы знаем, что у некоторых из вас они есть, и порой вы часто их отдаете. Подгузники для взрослых, размер экстра-экстра-ларч, нужны тоже. И стул на колесиках. Поэтому будьте добры, проявите чуткость и позвоните Тане, если вы можете ей помочь вот в этих двух позициях. 08-865-9160. Она в городе Ашдод, и ей нужна помощь. Таня, в любом случае, спасибо, что позвонили. Я очень надеюсь, что откликнутся и позвонят.
2: Спасибо вам.
0: До свидания, Танечка.
2: До свидания.
0: Так, идем дальше. 37 минут позади в нашей программе. Что я могу сказать? Что к нам приходит сообщение... Так, от кого что тут у нас есть? Здесь мы разобрались. Так. Здесь присылают стихи. И у меня только один вопрос, Алексей. Алексей, чего вдруг вы в 14 часов 38 минут шлете стихи? Что произошло? Это просто хорошее настроение. Солнце. Это фруктовый коктейль. Это просьба кого-то из сотрудников. Даша, Катя, вы просили стихи? А, я понял. Мне сказали, что вы поэт, а поэт должен писать стихи. Продолжайте все, Алексей, без вопросов. Мне очень понравилось в вашем стихотворении слово «поздравлёха». Это ваше авторское слово, за это вы получаете премию.

0: Рыхашева, 9.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
7: Реклама.
8: Возвращаемся к вам. Программа «Без выгоды», программа некоммерческих объявлений. Без выгоды – это значит без продаж и без покупок. Отдаем все вот по-доброму. Пока шла реклама, еще 3 человека подписались на наш телеграм-канал. Итого 8 человек в нашей команде новеньких. Я хочу поблагодарить вас за это и обратиться к водителям, которые выехали на трассу номер 6 и заплатили за это деньги. Вас ждет большая пробка, за ваши же деньги, кстати, возле дорожной развязки Сорек. Там, к сожалению, опрокинулся грузовик, и в дорожно-транспортном происшествии один человек получил тяжелые травмы, все перекрыто. Полиция рекомендует выбирать пути объезда. Единственное, что я не знаю, в каком направлении пробка, в сторону на юг или на север. Светлана Карабут. Светлана Карабут, мы ее сейчас попросим уточнить Светлану, может быть, она знает, в каком направлении пробка у нас, на юг или на север, на 6-й трассе, чтобы мы подсказали нашим водителям. Мы ведь помогаем друг другу. И должен сказать, что у нас нереально быстро растет количество голосов, отвечающих на вопрос, сколько лет вы живете в Израиле. И по-прежнему категория меньше года, ни одного человека. Где эти радиослушатели? Кто мне рассказал, что есть первое радио? Что происходит? Звоните нам 07-52-891, если нужна помощь, или если помощь вы хотите предложить. Мы, в том числе, занимаемся розыском людей. Кстати, если меня слышат водители, которые стоят в пробке на 6-й трассе, напишите, пожалуйста, нам в WhatsApp. А вот я обращаюсь к водителям как раз, да. Наша новостная служба сейчас занимается поиском направления. Водители на 6-й трассе в районе перекрестка Сорек. Будьте добры, дайте нам знать, в каком направлении пробка, чтобы не дергать всех водителей. Наш WhatsApp 054-20-70-800. Только не вы сами пишите, а дайте пассажиру, пусть он напишет и скажет, что пробка вот там и так, и так-то. Можете даже прислать фотографию, чтобы я по фотографии описал происходящее. Так, идем дальше.

Ну вот, музыкальная вставочка пришлась как нельзя кстати в нашем эфире. И я напомню, что еще 11 минут у нас с вами есть для сотрудничества. Мы можем помочь друг другу. Для этого нужно или позвонить в прямой эфир, или написать мне сюда в WhatsApp. Позвонить можно из любой точки страны на номер 07-52-891. Написать можно из любой точки мира на WhatsApp на 054-20-70-800. Ну, разумеется, если вы пишете из Демократической Республики Конго, то сначала нужно набрать код Израиля плюс 972, а потом уже 54-20-70-800. Я знаю, что нас слушают в разных странах. Статистика очень интересно показывает. Следим за ней. И причем, в зависимости от дня и от часа, к нам присоединяются слушатели совершенно из даже неожиданных порой стран, причем не единично. Так, разобрались. Номер телефона я вам сказал. Номер WhatsApp, да. Впереди, после рекламы и выпуска новостей, который подготовит и просчет для нас Светлана Карабут, я представлю очередной выпуск программы «101 километр». Это авторская песня. Во вторник у нас гости, кстати. Во вторник к нам приходит семейная пара, но они оба замечательные исполнители. Я жду их. Это... Сейчас, чтобы не ошибиться в имени. Сергей Рубашкин и его супруга Анастасия. Они приходят с гитарой, они приходят с замечательными песнями. С 15 до 16 мы будем вести прямую трансляцию в YouTube. Поэтому, если вы подписаны на YouTube, вы получите извещение о том, что начинается прямая трансляция. Добрые песни под гитару. Все это здесь, в студии Первого радио. А что касается среды и программы «Гостиный двор», то я буквально несколько часов назад записал интервью с главным режиссером и актерами Донецкого областного драматического театра, который расположен был в Мариуполе, но из-за того, что город оккупирован, временно театр был перемещен в Ужгород, где получил возможность, и вот уже 3 года играет большой репертуарный сезон, в том числе и спектакль, который они привозят в Израиль с 3 по 10 июля, называется он «Мариупольская драма». Актеры, которые пережили эту драму, семья актеров играет, которая чисто благодаря судьбе за сутки до того, как сбросили бомбы на театр, уехала из него, находилась там, и в спектакле используют ряд вещей, которые были вывезены из Мариуполя. Так что у нас будет интервью, и, на мой взгляд, оно получилось интересным. Интересным, тем более, что, казалось бы, во время войны руки опускаются, тут уж не до спектакля, а вот они играют. Играют, и надо отдать им должное. Это будет в среду в 16:00 в программе «Гостиный двор». Если вы обратили внимание, у нас не было живого уголка сегодня по техническим причинам. Кристина сегодня не выходит, Кипнис. Вот. Но у нас всегда есть животные, которых мы пристраиваем. И на прошлой неделе в том числе

7 минут остается в программе «Без выгоды» принять звонки, принять сообщения. Что у нас происходит в WhatsApp? Нет, не в WhatsApp, а в Telegram. У нас вовсю идет голосование, не голосование, а участие в вопросе, сколько лет вы живете в Израиле. Мы выясняем, что и кто такие наши респонденты. Кстати, сегодня, между прочим, еще одна новость интересная пришла. Первый банк в Израиле, это Мизрахи Тваход, предложил с сегодняшнего дня снимать клиентам наличные через смартфон, через умные часы или другие устройства. То есть снимать вы можете только лишь пока по банковским картам этого банка. Вот. Пока другие платежные компании не поддержатся, но уже как бы непросто. Это примерно так же вы смартфоном расплачиваетесь в магазине. То есть вам не надо подъезжать к банкомату и вытаскивать оттуда деньги.

У меня складывается впечатление, что мы помогли уже практически всем, кто нуждался в этом сегодня. Тогда снова немного музыки нам не помешает.

0: Я не уверен, что вы узнали голос этого певца. Но я с удовольствием скажу, в 1995 году он записал эту песню под названием «The Beach is Back». Не буду переводить, а то кое-кто скажет, что вы такое говорите, Зернецкий, в эфире. 1995-й, Элтон Джон. Так, ну что, все, время пришло завершить программу, поэтому спасибо, уже и звонки не принимаем, и сообщения не читаем. Реклама и выпуск новостей.
1: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Мебель ДАКС. Ришон ЛЕЦИОН, Лещанский 3.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
8: Я это...
9: Что? Опять?
10: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
11: «Снова Вергунова».
9: Сейчас спою.
10: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
9: Спасибо.
10: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
9: Ты заходи, если что.
12: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Новости.
1: Полиция проверяет подозрения о заминированной машине возле стадиона «Блумфилд». Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция находится в состоянии повышенной боеготовности в связи с несколькими взрывами автомобилей в центре страны. Оперативные службы сообщают о появлении подозрений о наличии заминированного автомобиля в районе стадиона «Блумфилд» в Яффа. Место происшествия оцеплено, на место вызваны полицейские саперы. Напомню, ранее сегодня произошли взрывы автомобилей в Холоне и в Яффа. Новый премьер-министр Словении Янес Янша намерен перенести посольство в Иерусалим. Об этом пишет Исраэль Айом. Таким образом, Словения станет первым государством Европейского Союза, сделавшим такой шаг. В интервью изданию политик сообщил, что рассчитывает на значительное расширение связи с Израилем. Израиль – стратегический партнер, содействующий региональной стабильности и борющийся с террором. Это демократическое государство, разделяющее европейские ценности свободы и власти закона, сказал он. Решение предыдущего правительства Роберта Голуба о признании палестинского государства Янша назвал противоречащим словенскому законодательству. Издание «Политико» пишет, что в Израиле растет тревога из-за изменения отношений администрации Дональда Трампа к Израильско-Американскому союзу. По словам собеседников издания в США и Израиле, вице-президент Джей Ди Венс стал лицом новой реальности, в которой Израиль больше не воспринимается в Вашингтоне как исключение из политики «Америка прежде всего». Авторы публикации отмечают, что после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля в Иерусалиме рассчитывали на золотой век отношений с администрацией Трампа. Однако 4 месяца спустя израильские чиновники готовятся к периоду, когда Израилю придется действовать в большей изоляции. Агентство общественного здравоохранения Франции сообщило сегодня об увеличении числа ежедневных смертей во время жары за последние 5 дней. С 24 июня учреждение зафиксировало примерно на 1000 смертей больше, чем в предыдущие месяцы. Эта первоначальная цифра, вероятно, будет расти, ссылается BFM TV на бюллетень агентства. Отмечается, что этот рост более выражен в регионах, находящихся в состоянии самой высокой красной погодной опасности в последние дни. Особенно в Иль-де-Франс, Новой Аквитании, Британии и в Нормандии. 85% зарегистрированных смертей приходится на людей пожилого возраста. И о погоде в Израиле. На территории страны сохраняется жаркая погода, переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Далее 101 километр.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте тем, кто продолжает слушать Первое радио. И добрый день тем, кто только что включил радиоприемники и аппликации. В эфире программа «Авторские песни». С вами Влад Зерницкий. И хорошие, хорошие песни, обещаю вам. Вот дуэт, который только что прозвучал, называется «Знаешь». Ирина Круг и Кира Дымов. Ничего не скажешь. Приятно было слушать эту песню и сознавать, что начинается программа, где вас ждет, соответственно, премьера песни, которую мы оценивали в четверг. Сегодня мы ее просто послушаем. Рубрика «Кино на 101-м» и именинник. У него день рождения, правда, будет завтра, но мы поздравим его сегодня. Потому что во вторник мы уже не поздравим, у нас будут гости. Итак, продолжает программу песня «У рояля». Кристина Збигневская. Немного лирики, как всегда, в этот жаркий летний день. Немного прохлады в творческом плане.

0: Любовь.
1: Кристина Збигневская, песня «У рояля». И сейчас мы с вами погружаемся на 3 с лишним минуты в чемпионат мира по футболу.
2: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Открывая футбольную Америку.
4: Футболисты сборной Бельгии напомнили о себе, крупно победив в заключительном туре команду Новой Зеландии со счетом 5-1 после первого тайма. Ничто не предвещало разгрома. В середине первого тайма игрок лондонского арсенала сборной Бельгии Леандро Троссарт открыл счет в матче, и сразу же после перерыва он же оформил дубль. На экваторе второго тайма свой первый мяч на мундиале забил Кевин Де Брюйне. Остальные голы зрители увидели в самой концовке встречи. За 6 минут до финального свистка новозеландцы счет размочили, но не прошло и 2 минут, как еще один ветеран бельгийцев Ромелу Лукаку также впервые забил на этом турнире. Заметьте, авторы забитых мячей у Бельгии футболисты, которому уже за 30. И уже в компенсированное время Алексис Салемакерс поставил восклицательный знак.
3: Круги по воде.
4: Параллельные встречи в этой группе Египет вполне мог рассчитывать на первое место в группе, даже если бы Бельгия выиграла с меньшим счетом, а египтяне не проиграли бы. Футболисты сборной Египта свою задачу минимум выполнили, сыграв ничью 1-1 с Ираном, но поскольку Бельгия выиграла крупно, то бельгийцы опередили Египет по разнице забитых и пропущенных мячей и заняли первое место в группе Египет на второй строчке.
3: Против течения.
4: А для сборной Уругвая чемпионат мира завершен. Напомним, что на старте турнира уругвайцы чуть не проиграли Саудовской Аравии, но свели матч в ничью 1-1, потом упустили победу в игре с Кабо-Верде, завершив матч 2-2. И в заключительной встрече с Испанией нужна была только победа, но Уругвай уступил 0-1 и, как на прошлом чемпионате мира в Катаре, тоже не вышел из группы. Тренер, который работал в стране 3 года и не добился результатов, не может говорить, что внес вклад. 4-е место в квалификации не имеет ценности. 3-е место на Кубке Америки тоже, а это выступление на чемпионате мира даже не нужно отдельно оценивать, сказал возглавлявший на чемпионате мира уругвайскую команду аргентинец Марсело Бьелса, который в 2004 году в Греции побеждал на Олимпиаде как тренер со сборной Аргентины.
3: Попутного ветра.
4: А вот в Кабо-Верде настоящий праздник. Команда 3-же сыграла в ничью на групповом этапе, впервые участвуя в чемпионате мира, сходу пробилась в плей-офф. В заключительном туре сборная этого небольшого островного государства сыграла 0-0 в Саудовской Аравии, и этого хватило, чтобы опередить Уругвай и занять 2-е место в своей пульке. Теперь Кабо-Верде сыграет в 1/16 финала с Аргентиной. Делить поле с Месси – это мечта. Я знаю, что остановить его почти невозможно, но я отдам все, чтобы он не забил мне гол, заявил вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья. Это были некоторые итоги 17-го дня чемпионата мира в программе
3: «Открывая футбольную Америку».
2: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Так, ну а теперь пришло время поздравить именинника. Вы знаете, история такова. Я первый раз услышал его песни в 1989 году. Да. Причем это была большая пластинка, и не шуточки, пластинка, выпущенная на студии «Мелодия». Называлась она «Крымское лето». Да, и на меня эти песни произвели очень хорошее впечатление. Очень хорошие. Они были сделаны современными звуками, с использованием синтезаторов различных. Вот. Незамысловатые, может быть, там по содержанию, но чувствовалось, что за этим стоял музыкант, и музыкант действительно такой сильный. Я даже не мог предположить, что в Израиле мы с ним познакомимся, подружимся. Он придет ко мне не один раз сюда в эфир. И спустя, это получилось сколько, 90, да, это получается 36-37 лет, как я услышал его песни, да. Сейчас, правда, он, учитывая его личные обстоятельства, временно живет в Исландии, если не ошибаюсь, в Исландии, или в... Да, в Исландии, да, греется от нашего солнца. И я говорю про Виктора Березинского. Виктора Березинского, которого завтра день рождения, 29 июня. Но я решил его поздравить сегодня. Он родом из города Омск, из Сибири. И надо сказать, что практически вся его жизнь, начиная, может быть, там с 14-15 лет, связана с музыкой, с вокально-инструментальными ансамблями. Он пишет песни, он учится в Институте культуры, он выступает в телепередаче «Шире круг», потом уже в конечном итоге ездит с концертами по Советскому Союзу, ездит на фестивали. В конечном итоге он получает приглашение на работу в Росконцерт, играет там с известными музыкантами, такими как Игорь Иванов, Владимир Кузьмин, Виктор Горбунов. Вот. Потом он преподает в музыкальном училище, потом он работает регентом в церкви, пишет хоральную музыку, пишет музыку для, и для ресторана, и для исполнения на каких-то серьезных концертах. В конечном итоге приходит время, и он становится музыкальным руководителем в театре Омской драмы, в драматическом Омском театре. В общем, надо сказать, что и он продолжает заниматься музыкой, Виктор Березинский. Вот я сегодня хочу вам поставить песню, с которой началось мое знакомство с творчеством именинника. Я еще раз напомню, 1989 год. Песня называется «В гостинице Ялта».

0: Виктор Березинский в гостинице «Ялтон» в программе «101 километр» в преддверии его дня рождения. Не знаю, как на исландском сказать.
1: Клёво на 101-м.
2: Реклама.
0: Представьте себе, в эфире Игорь Красковский.
3: Да, привет, Влад, привет. Я сегодня в командировке, звоню вам. Я сегодня в компании «Супербус», который приглашает водителей, женщин и мужчин, присоединиться к своей команде. «Супербус», вы получаете больше все условия, все преимущества и все это в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли, а также грант в размере 30 тысяч шекелей, а еще доплата за каждого оплаченного пассажира. К тому же ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. И еще накопительный фонд «Карен Штальмут» с первого дня, а также учет стажа для водителей общественного транспорта, компенсация транспортных расходов, если вы приезжаете на личном автомобиле, а также, друзья, реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом. Новые современные автобусы, уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробностей, для подачи заявок вы можете позвонить звездочка 9122. Звездочка 9122. «Супербус», хорошей дороги. Влад, спасибо тебе.
0: Спасибо, Игорь.
4: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Невероятно! Две автомойки «Сити Вош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
6: Мебель «Дакс». Решен лицон. Лещанский, 3. Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центр Кар Азур».
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
15: 7 клинических исследований доказали: BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
2: Реклама.
1: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

0: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
1: Простите, часовню тоже я развалил?
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
4: Ну, для начала скажу, что песня, которая открывала вторую часть программы «101», это «Дневники эгоиста». Ее исполнил Денис Любимов. И вы слушаете программу «Авторские песни» прямо сейчас на волне Первого радио. Мы подошли к премьерной рубрике. Песня «Женщина по имени Любовь». Ее исполнит Владимир Карафетов. Мы ее сегодня не оцениваем и не голосуем за или против, потому что мы это сделали в четверг. А сегодня просто закрепляем с вами эту песню в своем сознании, в своей музыкальной памяти и решаем окончательно, говорим ей «да» или «нет».
5: Вокруг большие города.

0: Это заключительная премьера июня. Владимир Карафетов, «Женщина по имени Любовь».
1: Женщина по имени Любовь.
0: Но уже в четверг, это будет у нас 2 июля, если не ошибаюсь, да, мы подведем итоги июня, я представлю вам лучшую десятку. А сейчас...
2: Кино на 101-м.
3: И какой-то жиган.
0: Нас ждет песня из фильма, снятого в 1984 году. Художественный музыкальный фильм под названием «Аплодисменты, аплодисменты». По большому счету можно сказать, что режиссер Виктор Бутурлин по сценарию Виктора Мерешко снимал «Бенефис» Людмилы Гурченко с своего рода автобиографическими элементами. И вы знаете, я когда посмотрел еще раз этот фильм, честно говоря, сжалось сердце и стало как-то грустно. Дело в том, что этот фильм все время делает такой взгляд назад в фильм, когда Людмила Гурченко в возрасте 21 года снималась в «Карнавальной ночи». И здесь она играет эстрадную артистку Валерию Гончарову, которая поет песню, даже вот сегодня она будет петь 5 минут тому назад песню, то есть это такой намек на те 5 минут, которые она пела, но спустя уже 30 лет, спустя 30 лет и два слова о сюжете. Она играет эстрадную артистку, в руки ей попадает серьезный сценарий, она считает, что это ее роль, но съемочная группа совершенно иного мнения. Вот. Она преследует режиссера и пытается его убедить, что она хочет сниматься в этом фильме. Режиссер фильма соглашается взять ее на пробы и все больше и больше понимает, что да, именно она и должна играть главную героиню. Но, в свою очередь, Валерия Гончарова все больше и больше понимает, что эта роль не для нее. В этом фильме снимались замечательные актеры: Олег Табаков, Ольга Волкова, Александр Филипенко, Александр Ширвиндт, Татьяна Паркина, Татьяна Захарова, Лев Лемке, Лилита Озолиня, Альгердас Паулавичус и Любовь Тищенко. Музыку писал для этого фильма Александр Морозов, а тексты песен Расул Гамзатов, Николай Денизов и Юрий Ряшенцев. Надо сказать, что пленка, фильм снимался в 1984-м, поэтому пленка такого качества, что уже сам цвет и все это передает, вселяет тебе какую-то депрессию. Ну и Гурченко играет уставшую уже актрису. Но сейчас вы послушаете песню, которую она поет в этом фильме. Называется она «5 минут тому назад».

как я пел раньше, боже мой. Теперь уже так никогда не спою. Да вообще уже ничего никогда так не будет. Помиритесь, так, кажется, сейчас, что это было...

0: художественный фильм «Аплодисменты, аплодисменты» 1984 года в нашей рубрике.
1: Эх, пробрала. Дай.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50%

0: 20% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
1: Реклама.
2: В эфире 101 километр.
3: Вспомним еще одного человека, который родился 22 июня. Владимир Исакович Ландсберг. Бард, поэт, писатель. Совершенно изумительные песни он писал и исполнял.
4: Тонкими мазками осторожно раздуваю ветер, разгоняю воду. Я сегодня занят, я художник. Я рисую город в непогоду. Я сегодня занят, я художник. Я рисую город в слякоть и дождь.

0: Владимир Ландсберг, песня «Художник».
1: Слякоть и дождь. Пройдешь кривой походкою, и даже стопку с водкою, и над моей могилою карту не подведешь.
2: Хорошие песни на 101-м километре.
0: Так, ну что ж, потихонечку мы подбираемся к завершению программы. Сейчас нас ждет Юлия Коган с песней «Соло на нервах». Не знаю, имя, может, по-моему, особо ничего не говорит, но в группе «Ленинград» она была ведущей вокалисткой и сначала начинала с бэк-вокалистки, а потом исполняла песни. Наша девочка Юлия Михайловна Коган, яркая, рыжая такая, кучерявая и провокационная девушка, которая и песню-то сейчас исполнит такую, что потом еще будете подпевать.

0: morto.
1: Опа, сто первый.
2: Итак, программа 101 практически завершена. Хочу еще раз проанонсировать наших гостей. Во вторник в 15:00 к нам в студию приходят Анастасия и Сергей Рубашкины. Барды, авторы, исполнители, приходят с гитарой, с живыми замечательными песнями. Мы не только будем их слушать, мы их покажем обязательно, если вы подписаны на наш YouTube-канал, который называется «Первое радио 891 FM», то вы получите извещение и сможете в том числе участвовать в обсуждении, потому что мы никогда не выключаем чат в наших трансляциях, в наших так называемых стримах, если использовать современный язык. Ну а в четверг, это будет 2 июля, мы подведем итоги, и 10 лучших песен июня я вам представлю. А завершит нашу программу Гарри Кричевский своей новой песней, почти новой, самой новой, может быть, «Самолет на Киев подождет». Так называется песня, и в этой песне и боль, и переживания, и вся жизнь. Ну, а я с вами расстаюсь до завтра, до понедельника, завтра в 15:00 в эфире, и у нас завтра игра «Пан или пропал». Далее реклама, выпуск новостей и программа снова Вергунова с Екатериной Вергуновой. Всем приятного вечера!

Поговори со мной хотя бы 5 минут. За чашкой кофе в баре у часов. Увидишь, что глаза мои тебе не лгут, в отличие от бесполезных слов. Меня спасаешь ты, как верный талисман, от пьянства и беспечной суеты. Я иногда себя не понимаю сам, в чужой стране, в которой я и ты. Вдалеке от дома небо серое,

Поговори со мной хотя бы 5 минут. Задай вопрос без шанса на ответ. В который раз обсудят нас и не поймут, как книги, что на полках много лет. За каждой строчкой жизнь, в которой все наоборот, и неизвестны правила игры. Таким, как мы, бывает тоже повезет. В чужой стране, в которой я и ты, вдалеке от дома небо серое.

самолет на Киев, самолет на Киев, самолет на Киев подождет.

0: вдалеке от дома небо серое. Фото из альбома черно-белые. Так бывает, что любовь не в счет. Самолет на Киев, самолет на Киев, самолет на Киев подождет. Самолет на Киев подождет.
1: Кто первый? И это правильно.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03 5 40 50 60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель ДАКС. Ришон Лицон. Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
15: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Полиция проверяет наличие связи между преступлениями со взрывом автомобилей. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. За последние 12 часов в Израиле произошла серия преступлений, в которых погибли как минимум 5 человек, сообщает телеграм-канал «Страна». Последний эпизод произошел в Холоне. Около полудня на улице Алухамим взорвался автомобиль. Водителя, мужчину около 30 лет, доставили в больницу Вольфсон с тяжелыми травмами, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Ранее утром аналогичный взрыв произошел в Яффе. Погиб 40-летний мужчина, его 6-летний сын получил ранение средней степени тяжести. В Калансуа утром были застрелены двое местных жителей, работавших в сфере инфраструктурных и земляных работ. По предварительным данным, преступление связано с давним криминальным конфликтом. Первым эпизодом этой серии стало ночное убийство 19-летнего жителя Тайбы, которого смертельно ранили возле дома вскоре после возвращения со свадьбы. Во всех случаях полиция рассматривает криминальные мотивы и проверяет, могут ли отдельные преступления быть связаны между собой. Правительство Израиля сегодня официально признало геноцид армян в Османской империи в 1915-16 годах, сообщает Jerusalem Post. Израильское правительство одобрило резолюцию о геноциде армян, которую я внес недавно, приводит издание слова главы МИД Израиля Гедеона Саара. «Никогда не поздно делать нечто правильное», — добавил он. «По моему мнению, это наше моральное обязательство как евреев и, конечно, как еврейского государства принять решение, которое мы одобрили сегодня». Газета напоминает, что в течение длительного времени Израиль воздерживался от признания геноцида армян в Османской империи из опасений дипломатических трений с Турцией. По меньшей мере 11 человек погибли в коммуне Тамблен на северо-востоке Франции при крушении самолета с парашютистами, вылетевшего из Нанси. На месте работает значительное число спасателей. Согласно сообщениям СМИ, речь идет о самолете «Пилатус» швейцарского производства, популярном у парашютистов. Он был зарегистрирован в Германии. Причина крушения пока не названа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац направил председателю комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боазу Бисмуту требование срочно провести обсуждение временного распоряжения о прекращении арестов дезертиров. Ранее премьер-министр Бениамин Нетаньяху описал сценарий ареста уклонистов непосредственно в ешивах, чего не произошло, а секретарь правительства Йосеф Укс распространил письмо в поддержку замораживания арестов на 3 месяца до выборов в Кнессет. И о погоде. Сегодня жарко, однако температура воздуха соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
0: Снова Вергунова.

0: 16 часов и 5 минут в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я. Я это Екатерина Вергунова. И по традиции каждое воскресенье в это время прихожу провести с вами наше и только наше музыкальное свидание. Всем, разумеется, привет. И каждого из вас я приветствую здесь за нашей воскресной, скажем, темой. И тема очень интересная. Сегодня откладываем в сторону все наши диеты, потому что я знаю, что многие из вас провели эти выходные на кухне и выготавливали свои шедевры. Так что подсчеты калорий, умные разговоры, вот это все откладываем. Воскресенье у нас на дворе, солнечное, яркое, говорят, что жаркое, мне просто хорошо тепло. Но да, вам некоторым уже жарко. У меня к вам сегодня серьезный, принципиальный вопрос, который может рассорить даже самую крепкую семью, и это факт. Как правильно есть чебурек? Разговаривала здесь, общалась со своими коллегами, оказывается, у всех свой этикет, но на самом деле есть и правила. Напишите мне прямо сейчас, вы из тех интеллигентов, кто пытается резать его ножом и вилкой в кафе и теряет вот этот драгоценнейший бульон, или вы нормальный человек, счастливый человек, который берет его в руки, наклоняется под углом 45 градусов, чтобы не закапать футболку, и блаженно зажмуривается. Пишите, сегодня будем устраивать перепись любителей правильных сочных чебуреков, ну и, разумеется, тут же будут бабушкины пирожки. Всем привет!
1: Лето, мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты.
2: Вот такое лето на Первом радио.
0: Очень даже неплохое лето, только где ты, лето? Я не успеваю, уже вот оно, первый месяц подходит к концу, где ты?

0: Время побежало, уже 16 часов и 10 минут в студии Первого радио, так что давайте, если вы хотите поучаствовать в нашей переписи любителей правильных сочных чебуреков и бабушкиных пирожков, вот эти телефончики прямо сейчас, только если вы не за рулем. Если вы находитесь там, на дороге, то держите руль, пожалуйста, двумя руками, смотрите в зеркало, не на себя, а на ситуацию, и помним, включаем вовремя поворотники. И да, кстати, вовремя их тоже выключаем. Итак, пишите 054-2070-800, представьте себе ситуацию, если вот просто больше ничего не осталось на свете, кроме чебурека и пирожка. Что выбираете вы? 054-20-70-800. Устраиваем перепись любителей правильных, сочных чебуреков и бабушкиных пирожков. Но не обязательно бабушкиных, а вообще своих любимых пирожков. Можете по дороге написать обязательно. Какие пирожки вы любите? С мясом, с капустой, с картошкой? Вот какие? Пишите. А я буду зачитывать, но не сейчас. Хочу, кстати, вам напомнить, возможно, кому-то, и впервые рассказать, что по правилам чебуречного этикета, который мы сегодня с коллегами выясняли, самый край, вот этот жесткий поджаристый шов из теста, вообще есть не обязательно. Кто-нибудь знал об этом, да? Он действительно изначально задумывался, ну, как, скажем, такая ручка, за которую держат чебурек руками, а потом, оказывается, его надо выбрасывать. Ну, кто из нас, скажите мне, выбрасывал этот хрустящий кусочек? Поднимите руки, а? По-моему, это же самая вкусная часть, хотя ее вроде бы как есть и не надо. Ну, и можно, конечно, вспомнить вокзальные пирожки из детства, да? Тоже была настоящая лотерея. Можно было так и назвать. Пирожковая лотерея с высокими ставками. Ты покупаешь пирожок с повидлом, кусаешь с одной стороны, там пусто, кусаешь с другой стороны, опять тесто, и только на третьем укусе горячее варенье коварно выстреливало тебе на школьную форму, например, да, но все равно это было безумно вкусно. Какой пирожок из детства для вас был абсолютный эталон? Пишите, с капустой, с картошкой, с укропом или с сочным мясом, где покупали, сами делали, что у вас сейчас происходит, и что вы выбираете, чебурек или пирожок? Ну, а для тех, кто сейчас за рулем, судорожно считает калории, диетологи, кстати, шутят, что если с чебурека вытекло много сока, то он автоматически становится диетическим пирожком. Ведь часть жира ушла, так что едим и не виним себя.
1: Снова Вергунова.

0: зато бывают идеальные чебуреки и идеальные пирожки. Но это когда уже с годами наплатыкался и делаешь их просто на раз, два, три, и пятница для тебя не становится тем самым днем, когда ты целый день развозюкиваешь на кухне вот это вот дрожжевое тесное вальс, скажем так, и чебуречный какой-нибудь тоже мюзикл, да? Официально заявляю, сегодня воскресенье, оно вообще создано не для салатных листьев и унылого подсчета калорий, потому что были выходные, наверняка вы что-то готовили, где-то, может быть, что-то купили. И сегодня мы открываем великий гастрономический праздник. День золотистой корочки и брыжущего бульона. Так что давайте честно, в жизни каждого из нас был он. Тот самый идеальный пузырчатый чебурек, ради которого стоило родиться на этот свет. Ты вот берешь его, еще горячего, через какую-нибудь плотную бумажную салфеточку, а он буквально дышит теплом, да, и в этот момент весь мир вокруг замирает. И начальник может до тебя дозвониться там сколько угодно, а не дозвониться. Ну и курс валют в это время тоже не имеет значения, на мой взгляд, а проблемы тают. Тают и тают, как жирок на сковородке. Это же чистая магия, по-моему, доступная каждому из нас. И если вы не знаете, где эту магию добыть, я вам сразу рассказываю, потому что у меня есть спонсор программы, и это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис», где есть те самые золотистые чебуреки, и сочная самса, и домашние пельмени, и вареники, и кюрзе, и даже те самые пышные пирожки и с мясом, если кто-то любит, и с картофелем или яблоком. Разумеется, в «Мантис» все создает только руками, как у нас на кухне, то есть никаких там машин, никаких роботов, все это делается лично руками. И если вы хотите приготовить шедевр дома, то можно забрать полуфабрикаты ручной работы с собой, а дома сделать вид, что это вы сделали сами. Ну и, разумеется, я хочу напомнить гурманам, нашим гурманам, которые наверняка уже пробовали и должны рассказать всем остальным, что каждый четверг и каждую пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Это все можно приобрести по адресу Решон Лицеон, промзона Ромат Ильягу, улица Бен-Цви, 23. Место имеет свою парковку бесплатную, ну а дополнительную информацию и, конечно же, полное меню можно посмотреть в соцсетях. Надо написать «Фабрика Мантис», и вы все увидите. Все там сделано вручную, приготовлено с душой. Приезжайте, Решон Лицеон, улица Бен-Цви, 23. Ну а мы с вами продолжаем и голосуем в комментариях и сообщениях. Пирожки против чебуреков. Это сегодня. Это серьезный такой раскол в эфире, потому что мир делится на два непримиримых таких лагеря. Одни будут обсуждать хруст чебуречной корочки, а другие будут обсуждать и хранить всю жизнь верность мягкому пуховому тесту домашних пирожков.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Спасибо за прекрасную композицию. Надеюсь, что кто-то смог даже потанцевать. Мы же с вами продолжаем. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Это первое радио. У нас геометрия правильного вкуса. Мы сегодня обсуждаем золотистые чебуреки и вкусные пирожки, пышные те самые. И подумала я, ведь поедание чебурека действительно целая наука. Практически такая ядерная физика на минималках. Здесь важна правильная координация движений, глазомер и, конечно же, интуиция. Она у нас у всех есть. Уверена. Опытный чебуречный сомелье, давайте назовем его так, чебуречный сомелье, никогда не станет кусать наобум. Это же гарантированная катастрофа для вашей одежды, рук и так далее. Нужно аккуратненько надорвать уголок, сделать легкий вдох и осторожно отпить вот этот божественный, обжигающий мясной бульончик. Давайте не так, мясной нектарчик, да? И только после этого можно переходить к основной фазе. Сегодня мы с вами обсуждаем эту тему. Кто любит, кто не любит, кто за что. Пишите, что выбирает ваша душа сегодня. Такой дерзкий хрустящий чебурек или уютный безопасный пирожок. Возможно, это пирожок с мясом, картофелем или яблоком. Но напомню, что все это можно приобрести в магазине кейтеринга при фабрике «Мантис». Так что, если я завела ваше вкусовое настроение, то отправляйтесь в Ришон Лицион по улице Бенцви, 23. Пишите 054-20-70-800. У нас небольшая реклама. Затем я сразу же к вам вернусь. Что выбирает ваша душа сегодня? Дерзкий хрустящий чебурек или уютный безопасный пирожок?
1: Снова Вергунова. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бенцви, 23.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
12: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
8: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
1: Реклама. Снова Вергунова.

0: Реклама.
1: Продолжаем двигаться с вами по волне 89.1 FM. Ее я не забуду никогда, она у меня с утра до вечера, потому что здесь и только здесь вы слушаете самую классную музыку и, конечно же, нужную и важную информацию, которую рассказывает нам всегда Игорь Красковский. Он с нами на связи. Игорь, привет!
2: Опа, Катяна!
1: Ну, смотри, я могу, да, я
2: рад
1: могу.
2: Рад услышать тебя в эфире, 100 лет не слышались. Привет!
1: Привет!
2: Да.
1: Что
2: ну, как ты знаешь, я сегодня в командировке, да, сегодня я в компании «Супербус», так, которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все здесь, в «Супербусе». Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. А далее – грант в размере 30 тысяч шекелей. И еще доплата за каждого оплаченного пассажира, а также ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. К тому же накопительный фонд Керен и Штальмут с первого дня. А еще учет стажа для водителей общественного транспорта. И опять компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте, друзья, звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Катя, запиши, звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробностей, для подачи заявки звоните. Катя, запиши телефон. Звездочка 9122. Звездочка 9122. И, конечно, хорошей дороги, счастливого пути. Катюш, спасибо.
1: Тебе спасибо большое. Я, разумеется,
2: записала. Мне почему-то сразу песню вспомнила. Знаешь, какая?
1: «Девушка за рулем».
2: Нет, Катя, возьми телефон.
1: Это он. Звездочка 9122. К сожалению, у меня нет прав, но телефон я записала. И поэтому всем и каждому скажу жу-жу-жу. Звездочка 9122.
2: Главное, что у тебя есть права на стиральную машину.
1: Это точно. Это только благодаря тебе, Игорь. Спасибо большое. Услышимся в эфире. Пока. Друзья мои, еще раз, звездочка 9122, «Супербус» ищет настоящих водителей. Ох, как мне хотелось бы, чтобы были, ну, знаете, вот эти вот свои, когда и первое радио в автобусе звучит, и привет передать можно, и такой сидишь и музыку слушаешь. Звездочка 9122, звоните «Супербус», по-моему, отличные условия.
0: Реклама.
3: Давай пойдем сюда, давай пойдем сюда, пойдем со мной,
0: снова Вергунова.

Ну, наконец-то вижу, что полетели в WhatsApp-эски. Мы сегодня здесь устроили перепись любителей сочных чебуреков и бабушкиных пирожков. Назовем это просто «Пирожки против чебуреков». И нет, я не ругаюсь.

Ну что ж, для тех наших слушателей, кто сейчас судорожно сжимает руль и пытается вспомнить, сколько калорий он наел за прошлую неделю, у меня отличные новости, просто супер новости. Профессиональные диетологи, ну те, у которых есть хоть чуть-чуть чувство юмора, вывели потрясающий закон чебуречной физики. Она так и называется, чебуречная физика. Слушайте внимательно. Если при укусе из чебурека вытекло очень много сока и жира, то он автоматически переходит в разряд диетических блюд. Все, точка. Это не я сказала, это вот эти вот диетологи с чувством юмора. Но, на мой взгляд, логика железная, ведь самая калорийная часть успешно покинула чебурек, да, и осталась на тарелке или салфетке. Так что можете смело выдыхать, расслаблять ваши там ремни безопасности чуть-чуть и радовать себя в этим воскресным днем без всякого чувства вины вот такими вот вкусняшками, например, чебуреками. С обычными пирожками, на мой взгляд, особенно теми, которые испекли в духовке, вообще спорить трудно. Они изначально выглядят максимально прилично, по-моему, да, невинно, ну, с точки зрения диетологов. Но давайте уберем в сторону всю эту вот эту прозу и доверимся зову нашего сердца и желудка, разумеется. На чьей стороне сегодня ваши гастрономические симпатии в этот прекрасный жаркий выходной у кого-то рабочий день. И наш ринг уже здесь открыт вовсю. 38-39, простите, минут. Пирожки против чебуреков. Пишите 054-20-70-800. И пока вы пишете, если у вас есть, конечно, такая возможность, напомню, что именно золотистые чебуреки, а также пышные пирожки с мясом и картофелем или яблоком. Вот это вот все можно приобрести по адресу Рюшон Лицеон Промзон Аромат Лиао, улица Бен Цви, 23. И все это в магазине кейтеринг при фабрике Мантис. Так что если я завела ваши вкусовые, скажем, что, настроение, вкусовое настроение, да, и прямо сейчас вам очень хочется золотистого чебурека, ну или пышного пирожка, то дорога вам в Рюшон Лицеон Промзон Аромат Лиагу на улицу Бен Цви, 23. Там есть своя собственная бесплатная парковка. Всю информацию, кстати, если вы имеете возможность посмотреть, можете дополнительно зайти в соцсети, написать просто «Фабрика Мантис» и посмотреть полное меню или дополнительную информацию. Все сделано вручную, приготовлено с душой. И если вам хочется сегодня настоящего вкуса, то, пожалуйста, в Мантис есть все. И золотистые чебуреки, и сочная самса, и домашние пельмени, и вареники, кюрзе и хинкали. Ну, а также сытный ароматный бахш, лагман и дюшпери. И если вы не знаете, что это такое, напишите мне где-нибудь, и я вам расскажу отдельно, что

0: готовит наваристый настоящий восточный плов. Так что ждут вас по адресу Дишон Лицеон, промзона Ромат Лиагу, улица Бенсви, 23. Приезжайте, покупайте, ешьте.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Ну а я, как и Жанна Агузарова, верю, что придет тот день, когда я сама поеду на улицу Бенсви, 23. И как? Куплю пирожков или чебурек. Я еще не решила.

0: Время летит очень быстро, прилетают ваши ватсапески. Не так много, как я ожидала, но я надеюсь, успею их прочитать и выяснить, что же любите вы больше, золотистые чебуреки или пышные пирожки. Буквально через несколько минут начну их зачитывать сразу же после выхода рекламного блока. Ну а пока вместе с вами и Жанной Газаровой.
1: Верю.
0: Прекрасная композиция, верно?

0: Реклама. Снова Вергунова.
1: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050 302 888 0.
3: Мебель да.

0: Макс, Ришон-Лицон, Лещанский 3. Жаркое лето в Центр-кар.
1: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
0: Центр-кар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
5: Реклама.
6: Снова
5: Вергунова.
7: Да, это я, вы находитесь на волне 89.1 FM. Перехожу к вашим ватсапескам. Маринка пишет: «Привет, Кать, Санна, чебуреки — это не дрожжевое тесто», и восклицательный знак прям, да, я их не люблю ни есть, ни делать. Иринка, ну, в общем-то, мы про тесто и не говорили, дрожжевое, не дрожжевое, какая разница. Был выбор чебуреки против пирожков. Итак, вас я записываю в столбик, который по пирожкам, наверное, да, я даже не знаю. Ни то, ни сё, ни чебуреков, ни про пирожков не написано. Иринка, напишите, пожалуйста, если не чебуреки, то пирожки. Выбор такой. Добрый день, а где беляши делись? Слон с Днепра спрашивает. Про беляши будет в другой программе. Это отдельная запретная пока зона. А дальше у меня прилетает. Здесь много фотографий красивых домашних пирожков. Человек не подписался. Видимо, это, судя по всему, его пирожки. Между прочим, у нас одинаковое полотенчико. Никому не говорите. Но на фоточке я прям вижу. Откуда у вас это? У меня оно из оттуда. Не отсюда. Я его здесь не покупала. Быстренько пишите мне, человек, который Борис, пожалуйста, который предпочитает пирожки, напишите мне, откуда у вас вот это полотенечко, и оставим это между собой. Так, записываю Бориса в столбик, где пирожки. Привет, я выбираю чебурек на улице, присесть и наслаждаться, пока он горячий. Съесть его, пока поджаривается второй. Серж, отлично, у нас уже 1-1. Смотрите, как здорово. И сержант, я прям ждала, когда сержант появится. Непростой выбор, пишет сержант, но, наверное, все-таки пирожки, но тоже жареные. Хотя часто готовлю дома и чебуреки. Вот в прошлый шаббат были сержант, это значит, ваши чебуреки пахли на весь город наш славный. Пишу вас в пирожки все-таки, да, раз вы выбор... Да, на пирожки. Итак, сержант отправляется в пирожки. Дальше. Неделя без новостей по телевидению и радио. Ура! Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Кузя нам пишет. Здравствуйте, Кузя. Как же ж так? Вы жили без нас целую неделю. А я думаю, чего же и кого же мне не хватает? Пишет, были в отпуске, вели паразитический образ жизни. Класс. Ну, тогда ладно. Тогда вам прощается. Хорошо, что вернулись. И отлично, что вы отдохнули. Вели тот образ жизни, который вам нравится. Так, Валентин пишет. На Советской напротив гастронома Зубрёнок была пирожковая. Пирожки с рисом 5 копеек. Пирожки с ливером 10 копеек. Мне казалось, что нет ничего на свете вкуснее. Валентин, ну не грустите. Можно же сделать и дома. А сейчас, пишет Валентин, я ничего не ем такого, потому что нельзя. Ну, что же делать? Ну, хотя бы повоспоминать-то можно. можно. МИИ тоже пишет, это мои пельмени. Класс, красивая фотка с пельмешками, обалдеть. Молодцы, ребят, ну вы просто меня удивляете и поражаете. Каждый раз я все время удивляюсь и с новой какой-то, подхожу с новой стороны к нашим слушателям, которые присылают особенно свои домашние фотографии вот этих вот пирожков. Борис спрашивает, с какой начинкой предпочитаете? Борис, с любой начинкой, но это дело не в этом. Вы мне, Борис, скажите, откуда у вас такое полотенечко? Я ж теперь не отстану, потому что у меня тоже такое, мне теперь интересно, где вы добыли? Мне достали оттуда, а вы? Дринька тоже с нами здесь, пишет, всем привет, обожаю пирожки, особенно пирожки со шпиком и тмином. Ух ты! Всем удачной недели, желает нам Дринька. Смотрите, пирожки-то у нас как-то побеждают. Так, человек не подписался. Здрасте, Катя Санна, того и другого, и можно без хлеба. И что мне с вами делать теперь? А, это Михаил из Ришина, по-моему, да? И туда, и сюда. Ну, давайте запишем и туда, и сюда. Все равно пирожки у нас побеждают, прям лидируют. И следующая композиция тоже уже здесь готова, прям как те самые пирожки.
4: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Ну,

Да простит меня классная композиция и прекрасные слова «рам-пам-пам», но у нас тут полетели ватсапесочки. Я не могу пройти. Ну, во-первых, спасибо, сержант, за видео. Пишет, ну, коль пошла такая пьянка, моя работа. И подмигивает, а там шедевры. Ребята, я считаю, что нужно делать какую-то массовую вечеринку, заказывать сержанта на мастер-класс. Пусть нас всех обучает. А мы послушаем, посмотрим. Я буду комментировать, разумеется. Саша пишет, добрый день, чебуреки рулят.

Ну что, друзья, наш аппетитный воскресный марафон, к сожалению, подходит к своему завершению. Пришло время подводить итоги. Пирожки-то у нас все-таки выигрывают. Вспоминали сегодня и вокзальное детство, и бабушкины секреты, и правила безопасного укуса под углом 45 градусов. Запомнили это? Лайфхак. Вывод один: наша аудитория знает толк в настоящих искренних удовольствиях. И это безумно радует. Ну, конечно же, не важно, что вы выбираете сегодня. Чебурек или любимый горячий пирожок. Мне глаза ее нравятся. Главное, не забывайте, ешьте с удовольствием, зажмуривайтесь обязательно от счастья, произносите вот это долгое, длинное Ну и спасибо всем, кто активно голосовал, шутил и делился своими любимыми фотками в нашем эфире. Как от пламя все плавится. С вами была Екатерина Вергунова. Мы встречаемся вновь в 16 часов, но уже в четверг в программе «Снова Вергунова». Проведите эту неделю классно, и в четверг мне об этом расскажете. Что приготовили, куда ходили, чем занимались. Всем пока!

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Абалонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мебель DAX. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
0: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Бойцы Мистер Вим и Шабак задержали активистов Хамаса. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бойцы подразделения псевдоарабов пограничной полиции МАГАФ при координации Шабака минувшей ночью провели операцию в лагерях палестинских беженцев Аскар и Рас-Аляйн в Шхеме, в зоне ответственности бригады Шамрон, для задержания двух подозреваемых активистов Хамаса. В ходе операции силы одновременно прибыли к двум объектам, блокировали комплексы, вошли в здание и задержали обоих подозреваемых без чрезвычайных происшествий. Одновременно еще одна группа бойцов МАГАФ действовала по дополнительному адресу в Шхеме, где был задержан подозреваемый в хранение оружия и взрывных устройств. Во время обыска были изъяты боеприпасы и различные средства, используемые для изготовления взрывных устройств. Трое задержанных переданы для дальнейшего допроса Шабаку. Правительство сегодня единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гедеона Саара о признании геноцида армян. На заседании правительства Саар заявил: «Никогда не поздно поступить правильно». В резолюции говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признает геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях. Несмотря на обширную и однозначную историческую документацию, геноцид армян по сей день остается объектом кампании отрицания. На сегодняшний день 32 страны признали геноцид армян. Решение правительства Израиля будет вынесено на утверждение Кнессета. Координатор правительственной деятельности на территориях сообщил об открытии нового медицинского центра Объединенных Арабских Эмиратов на севере сектора Газа. Центр был открыт на прошлой неделе при полном сотрудничестве с Израилем. Отмечается, что центр будет оказывать необходимую медицинскую помощь гражданскому населению Газы и сможет принимать до 500 пациентов в день. Это второй медцентр, открытый Объединенными Арабскими Эмиратами в секторе Газа при координации с КОГАТ. Он пополнил список из десятков действующих в секторе полевых госпиталей, клиник и медицинских центров. После четырехмесячного перерыва терминал номер один аэропорта Бен-Гурион вновь начал работу. С сегодняшнего дня терминал обслуживает внутренние рейсы «Аркея» и «Исраэра» в аэропорт Рамон, а уже с 1 июля отсюда возобновятся и международные вылеты. В числе направлений – Ларнака, Тбилиси, Батуми, Родос, Салоники, Баку и другие популярные направления. Открытие терминала позволит снизить нагрузку на терминал номер три в разгар летнего сезона. Министерство сельского хозяйства опубликовало для общественного обсуждения условия тендера на беспошлинный импорт 400 тонн меда в преддверии Рош-Ашана. Как сообщает Давар, эта мера призвана снизить цены на мед перед праздником. Импорт будет разрешен изо всех стран, членов Всемирной торговой организации. Как и в предыдущие годы, объем квоты для каждого участника будет зависеть от цены, по которой он обязуется продавать мед. Чем ниже предложенная цена, тем большую квоту получит импортер или торговая сеть. Импортный мед будет продаваться в упаковках объема до 1,5 килограмма. На полках магазинов он должен сопровождаться хорошо заметной информацией о цене. И о погоде, как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного повысится, жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 32, в Тель-Авиве 22-32, в Хайфе 21-28, в Бершеве 19-35, в Эйлате 27-41 градус. Это были новости, оставайтесь на первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

хочу, не буду, даже не надо. Не надо начинать рабочую неделю. Нет, нет, нет, давайте вернемся опять в выходные. Ну как же так происходит, что выходные пролетают просто незаметно, а рабочая неделя вот только начинается? Ну что это такое? Это несправедливо. Или же давайте, как я уже говорила на прошлой неделе, хотя бы 4-дневную рабочую неделю введем. Все, 4 дня поработали и хватит. Посреди недели можно сделать выходную. Какой вторник работать? Зачем? Кому это надо? Давайте больше отдыхать. Ну да ладно, не получится у нас это, скорее всего, сделать, по крайней мере, ближайшие лет 100. Даже не знаю. Ну, поживем, увидим. Хотя 100 лет жить, а у нас же говорят всем всегда до 120. Ну вот, пожалуйста, кто-нибудь да доживет так точно. Дорогие друзья, приветствую вас на волне Первого радио. 17.07 в стране. Это значит, что 6-я передача начинается. И что нас ожидает? А сегодня с вами поболтаем, послушаем музыку. А вот, например, в 17.30 у нас еще... 18.30 у нас еще и рубрика «Культурный антракт» от Ладлены пришли, из которой мы узнаем, какие интересные события, спектакли, выставки происходят на этой неделе в Израиле, что можно посмотреть и куда сходить. Хотя куда нам сходить, мы и так знаем. Домой! Домой нам нужно идти. Вот куда. Мы платим за квартиру, и в этой квартире нужно находиться как можно больше. А то что она простаивает впустую, в конце концов? Ну что ж, давайте начинать в хорошем настроении этот вечер вместе с «Прекрасная далёка». Именно так называется песня от Леонида Руденко, которую мы сейчас услышим. Погнали! Погнали!

Ку-ку. И снова здрасте всем, кто поймал нашу волну. Итак, как всегда, приступаем к нашей сегодняшней теме. И первое, что я делаю, это задаю вам вопрос. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько хрупкая наша реальность? Как-то глубоко пошла, да? Нет, не стоит. Давайте попробуем. Ведь иногда нам кажется, что масштабные исторические события, великие открытия или глобальные катастрофы — это результат долгих, тщательно спланированных процессов. Но на самом-то деле миром правят случайности. Хотя мастер Угвей говорил, случайности не случайны. В науке есть прекрасный термин — эффект бабочки. И он описывает феномен, когда незначительное, едва заметное действие в одном конце планеты может вызвать колоссальный хаос или грандиозный триумф в совершенно другом. Взмах крыла крошечного насекомого запускает цепочку событий, способную породить торнадо за тысячи километров. Все мы знаем это высказывание, не правда ли? Так что сегодня предлагаю поговорить именно о таких моментах. Мы разберем невероятные, курьезные и порой пугающие истории, когда копеечная деталь, забытый ключ, каприз погоды или обычная человеческая лень полностью переписывали сценарий, по которому живет человечество. Так что давайте мы с вами начнем. И, пожалуй, об этой истории слышали все. Не знаю, правдива ли она на 1000%, потому что есть разные версии, но давайте я все-таки ее расскажу. Хотя вроде ее подтвердили, но в то же время не подтвердили, там что-то мутное. Короче, в целом, я проверила результаты, говорят, что так оно и было. Когда легендарный лайнер «Титаник», да, мы туда отправляемся, когда он отправился в свое первое и последнее плавание, на его борту находилось самое передовое оборудование того времени. Однако в самый последний момент руководство компании решило заменить второго помощника капитана на более опытного офицера. Предыдущий сотрудник Дэвид Блэр покидал корабль в спешке и случайно унес в кармане маленький ключ. Этот невзрачный кусочек металла отпирал специальный сейф в вороньем гнезде, где хранились мощные бинокли для вперед смотрящих. В итоге матросы на мачте остались без оптических приборов и были вынуждены полагаться исключительно на собственное зрение в кромешной тьме атлантической ночи. И огромный айсберг был замечен слишком поздно, когда маневрировать такой махиной было уже практически невозможно. Если бы Блэр не забыл выложить ключ, трагедия с огромной долей вероятности удалось бы избежать, и одна маленькая забывчивость стоила сотен жизней и навсегда изменила правила морских перевозок. Но, знаете, мне просто интересно, а почему они не взломали все-таки этот шкафчик? Неужели на борту не нашлось хотя бы одной отвертки или лома, чтобы взломать шкафчик и достать те самые бинокли? Ну да, действительно, история об этом умалчивает. Ну что же, давайте сейчас послушаем музыку, а потом буду рассказывать еще какие-нибудь интересные истории.

0: Шестая передача. Белая
1: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
0: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
12: Оболонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама. Шестая передача.

0: А признайся здесь честно, есть ли среди наших радиослушателей люди, у которых на кухне сейчас в раковине лежит немытая посуда? И знаете, можете сразу, в принципе, не говорить, что типа себя чувствуете виноватым из-за этого или плохо каким-то образом. Возможно, вы меняете судьбу человечества, как это сделал в свое время Александр Флеминг. Да, он был гениальным ученым, но при этом отличался редкой неряшливостью в своей лаборатории. В сентябре 1928 года он уехал в отпуск, оставив на рабочем столе гору немытых чашек Петри с культурами опасных бактерий стафилококка. Пока исследователя не было, в помещении произошло редкое совпадение температурных условий и влажности, и через приоткрытое окно в лаборатории залетели споры редкого плесневого гриба из соседней комнаты, где изучали образцы для аллергиков. Вернувшись, Флеминг заметил, что вокруг одного из очагов плесени все бактерии стафилококка были полностью уничтожены. Этот феномен заставил его изолировать вещество, которое мы сегодня знаем как пенициллин, первый в мире эффективный антибиотик. До этого открытия даже банальная царапина от розы или легкая ангина могли стать смертельным приговором для человека. Чистоплотность Флеминга могла бы оставить человечество без главного медицинского прорыва 20 века, так что, ребята, иногда ваша лень, иногда ваша нечистоплотность может спасать миллионы жизней.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира, ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания, накопительный фонд Керин и Штальмут с первого дня, учет стажа для водителей общественного транспорта, компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле, а также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, мы с вами продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие по волнам Первого радио 89.1 FM. И сегодня говорим о об эффекте бабочки. И знаете, неправильный поворот водителя и начало Первой мировой войны. Вот какая есть легенда, хотя вроде говорят, что тоже правдивая история. Летом 1914 года в Сараево приехал эрцог Франц Фердинанд, на которого местная радикальная группировка готовила покушение. Первая попытка заговорщиков провалилась, брошенная в кортеж бомба врезалась в другой машине. И эрцог остался невредим. И после официального приема Франц Фердинанд решил изменить планы, навестить раненых офицеров в госпитале. Однако его шофер Леопольд Лойка не был предупрежден об изменении маршрута и по привычке свернул на старую улицу. Когда ему крикнули, что он едет не туда, Лойка резко затормозил прямо возле магазина, где в этот момент совершенно случайно покупал сэндвич один из заговорщиков Гаврила Принцип. Парень не поверил своим глазам, когда прямо перед ним остановился автомобиль с его главной целью. Он вытащил пистолет и сделал два роковых выстрела, которые послужили поводом для начала Первой мировой войны. И эта геополитическая катастрофа, унесшая миллионы жизней, произошла из-за одного неверного поворота руля. По крайней мере, так гласит легенда. Ну что ж, дорогие друзья, а мы продолжаем. Living my best life. Живем мою лучшую жизнь. Джесси Джей поет нам. Ну а мы с ней соглашаемся, конечно же. Это лучшая жизнь.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
7: Center Car Azul.
8: 03-558-5458.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазине.

0: Аполлоне. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Мебель ДАКС. Ришон Ли Цион, Лещанский 3.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
4: Реклама.
5: Шестая передача.

что же, продолжим. И о чем мы сейчас поговорим? О том, что дождь может испортить просто все планы. Да, это, понятное дело, происходит и сейчас, но переместимся во времена Наполеона. Битва при Ватерлоо стала финальной точкой в грандиозной эпохе Наполеона Бонапарта. Но ее исход определила природа. Ну, в какой-то степени, давайте, не на 100%, но в какой-то степени. Император был известен своей тактикой стремительных артиллерийских ударов, для которых требовалось быстро перемещать пушки по полю. Однако в ночь перед решающим сражением на Бельгию обрушился аномальный затяжной проливной дождь. Почва превратилась в густую вязкую грязь, в которой тяжелые орудия моментально увязали по самой оси. Наполеону пришлось отложить атаку на несколько часов, чтобы земля хотя бы немного подсохла на утреннем солнце. И эта задержка оказалась фатальной. Французская армия не успела разбить войска Веллингтона до того, как к ним на помощь подоспел прусский корпус Блюхера. Если бы небо над Ватерлоо оставалось ясным, карта современной Европы могла бы выглядеть совершенно иначе. Хотя, кто знает. Ну что ж, будем продолжать наше увлекательное путешествие. Давайте, а если вы знаете какие-то интересные истории, когда просто случился эффект бабочки, когда какая-то малейшая деталь просто смогла...

подходит к завершению. Первый час шестой передачи. Передвигаемся во второй в этот вечер воскресенья 28 июня. Господи, уже 28 июня. С ума сойти, как быстро летит время. Но, надеюсь, время до выходных пролетит тоже быстро. И эта неделя будет у вас кайфовой. На работе не сильно будет запара. Погода будет нас радовать. Но, слушайте, в Европе даже жарче, чем у нас сейчас. Так что, что нам жаловаться? На самом деле, знаете, говорят в новостях, что это среднесезонное. А я как-то вспоминаю, что, в принципе, это такое довольно тьфу-тьфу-тьфу. Пока прохладное лето. Посмотрим, конечно, июль и август нам принесут. Ну, до них еще дожить надо. Ну что же, а давайте доживем хотя бы до второго часа шестой передачи, которая наступит буквально через несколько минуточек. Ну, а 18.00 выпуск новостей.

0: Шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 50 четырех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
8: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ли Цион. Бен Цви, 23.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Мебель Дакс. Ришон Ли Цион, Лещанский 3.
13: Жаркое лето в Center Car.
14: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
13: Center Car Azur.
14: Дерех Ашива 9.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Можно еще ниже.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
19: Пельмени?
20: Да.
19: Вареники?
20: О, да.
19: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
21: Шеф Абухари, шеф Абухари.
19: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
21: Шеф Абухари.
19: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
22: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
3: Реклама.
23: Первое радио. Новости.
24: Цаль готов к возобновлению операции в Ливане в случае нарушения перемирия. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Начальник генерального штаба ЦАЛЕ генерал-лейтенант Яль Замир посетил командный пункт Северного военного округа и расположение 36-й дивизии вместе с командующим округом генерал-майором Ури Гордином и другими командирами. Замир провел оценку ситуации и заявил в ходе совещания с командирами бригад. Соглашение, заключенное с правительством Ливана, историческое и значительное. Условия для его подписания созданы оперативной мощью ЦАЛЕ и военными успехами, которых мы достигли в последние месяцы. Мы будем соблюдать соглашение и работать для его успеха. «Хизбалла разгромлена и не может оправиться от ран, а ее боевики заперты под землей», — добавил глава генштаба. «ЦАЛЬ сохраняет оперативный контроль и высокую готовность нанести к нанесению смертоносных ударов в случае нарушения прекращения огня». Всего за 12 часов в арабском секторе Израиля были убиты 5 человек, все пятеро – мужчины. В Холоне около полудня в результате взрыва автомобиля погиб Мустафа Абулисан из Яффа. Незадолго до этого в Калансуа в упор расстреляли автомобиль, в котором находились 40-летние Аднан Ганем и Галеб Абурас. В Яффа утром взорвался автомобиль, в результате взрыва погиб 40-летний Иад Гараб, а его 6-летний сын был ранен. В Тайбе ночью был застрелен Бакар Фатхи Нусират, выходивший со свадебного торжества, и еще один человек. Человек получил ранение. По данным организации «Инициатива Авраама», с начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 142 человека. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Представители организации «Инициатива Авраама» обвиняют правительство и лично министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в бездействии. Речь идет о чрезвычайной ситуации национального масштаба, а правительство молчит, подчеркивают они. Председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боас Бисмут опубликовал текст законопроекта, предусматривающего отмену ареста ультраортодоксов, уклоняющихся от призыва в армию. На этой неделе комиссия проведет 3 заседания по обсуждению законопроекта, сообщает новостная служба КАН. В письме министру обороны Исраэлю Кацу и секретарю правительства Йоси Фуксу автор законопроекта указал, что продолжение арестов ультрарелигиозных дезертиров может нанести ущерб усилиям по призыву и сократить число реально поступающих на службу. Он утверждает, что практика судебного преследования, на которой настаивал Багац, лишь отталкивает молодых ультраортодоксов от службы. Ранее Йоси Фукс указал, что уголовное преследование может быть прекращено в отношении тех, кто доказал, что является учащимся ешивы, и изучение Торы является их основным занятием, и оставить существующие процедуры в отношении харедим, которые не учатся в ешивах. Он предложил ввести эффективный контроль за посещаемостью. Министерство энергетики сообщило, что в ночь на среду, 1 июля, будут обновлены цены на виды топлива, находящиеся под государственным контролем. Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании снизится на 32 горы и составит 7 шекелей и 48 огород. В Эйлате, где цена не включает НДС, бензин подешевеет на 27 огород до 6 шекелей 34 огород за литр. Надбавка за полное обслуживание останется без изменений 25 огород за литр, в Эйлате 21. На Агара. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 32, в Тель-Авиве 22-32, в Хайфе 21-28, в Бершеве 19-35, в Эйлате 27-41 градус. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Шестая передача на Первом радио.

18.07 в стране, вы на волне Первого радио 89.1 FM, с вами я, Алина Дарк, и вечер на шестой передаче продолжается. Да, сидим с вами, болтаем, говорим об эффекте бабочки, когда какое-то событие влечет за собой интересные последствия, будь то катастрофические, будь то наоборот классные. Ну что, давайте продолжать музыкально-развлекательное путешествие, ну а в 18.30 мы с вами услышим рубрику «Культурный антракт» от Владлены Прешель, из которой узнаем, какие интересные события происходят на этой неделе в Израиле. Если я скажу вам «чай», о какой стране вы подумаете? Подумали? Ну, возможно, это Турция, возможно, это Китай, возможно, это что-то другое, но сейчас поговорим о Великобритании. Да-да, сегодня чаепитие считается самой фундаментальной, нерушимой и узнаваемой традицией британской культуры. Однако до 17 века англичане предпочитали пить исключительно эль или кофе, а о чае имели весьма смутное представление. Все изменилось из-за вспышки малярии в Южной Европе, разносимой обычными болотными комарами. Португальская принцесса Екатерина Браганская с детства росла в регионе, где для укрепления здоровья традиционно пили настой китайских чайных листьев. Когда она вышла замуж за английского короля Карла II, она привезла с собой в Лондон целый сундук этого редкого сухого листа. Королевский двор, стремясь подражать новой королеве, моментально перенял эту привычку и превратил чай в символ аристократизма и роскоши, без активности португальских комаров, заставивших местных жителей искать лечебные отвары. Англия могла бы никогда не стать главной чайной державой мира. Вот так-то, чтобы вы знали. А да? Казалось бы, всего-навсего одна принцесса, одна королева, а все изменилось так, что теперь все там пьют чай. Ну и, конечно же, не только, но и крепкие напитки они тоже любят. А чрезмерное употребление вредит вашему здоровью, как мы помним. Ну что ж, давайте прямо сейчас послушаем мы Машу Шейха, почему бы и нет, «Проводник», так называется песня. Погнали!

Среди своего человека. Держи меня, не дай мне упасть. Держи меня, ты моя страсть. Ты моя боль, ты моя сила. Где тебя носила? Держи меня, не дай мне упасть. Держи меня.

А бывает такое, что хочется спать на работе, и вы действительно прикрываете глаза на пару мгновений и такие... Я уверена, что парочку раз у кого-нибудь в жизни до этого и происходило. А вот в конце 19 века на одной из крупных железнодорожных станций в США дежурил молодой телеграфист, который безумно устал после двойной смены. И ближе к полуночи он ненадолго задремал и пропустил важный сигнал о том, что навстречу друг другу по одному пути движутся два поезда. Проснувшись от резкого стука, он осознал свою ошибку, но менять сигнальные огни уже было слишком поздно. И в панике он выбежал на платформу и изо всех сил закричал проезжавшему мимо машинисту, размахивая ручным красным фонарем. И машинист первого состава успел применить экстренное торможение буквально за 100 метров до лобового столба. Столкновение со встречным поездом. И самое удивительное, что среди пассажиров одного из поездов находился будущий выдающийся инженер, который позже изобрел автоматическую систему блокировки путей. Этот короткий сон оператора привел к созданию технологий, которые до сих пор обеспечивают безопасность на железных дорогах по всему миру.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Гана Лешева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
3: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Мебель Дакс, Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Реклама.
1: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира, ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания, накопительный фонд Керин и Штальмут с первого дня, учет стажа для водителей общественного транспорта, компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле, а также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Культурный антракт.
1: Да-да, наступило то самое время, когда в воскресенье мы с вами слушаем «Культурный антракт», и Владлена Прешли уже с нами на связи. Влада, привет!
2: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с «Ночи пожирателей рекламы». Это международный фестиваль, который создан французским коллекционером Жаном Мари Бурсико. Шоу покорило миллионы зрителей по всему миру, стало символом энергии, креативности, культурного удовольствия. Что там будет? В течение нескольких часов вы погрузитесь в лучшие работы из разных стран и эпох. Это не просто какая-то реклама, ну, привычная, да, которая идет по телевизору, да, а это шедевральная, прекрасная реклама. То есть это как короткометражки, которые вы можете смотреть один за одним, и отобраны они со всего мира. То есть это лучшая реклама со всего мира. Это такие яркие, смелые, вдохновляющие арт-объекты и мини-фильмы. В программе фотозона с красной дорожкой, профессиональный фотограф, диджей и показ лучших роликов из последней коллекции «Ночи пожирателей». Пожирателей рекламы. Хайфа 16 июля, Матнас Адар, Тель-Авив 20 июля, культурный центр Анис. Да, все, два показа будет. Следующее. «Алиса в стране чудес» — это спектакль Анатолия Вайсмана при участии Израильского филармонического оркестра. Это сочетание различных форм искусства на одной сцене, постановка для всей семьи, для детей, которые умеют безоговорочно верить в невозможное, и для взрослых, которые помнят, что мир гораздо шире привычной логики и правил. Театр, музыка, анимация, визуальный образ — все это соединяется на сцене, где реальность и воображение постоянно меняются местами. Камерный состав Израильского филармонического оркестра вплетает в историю Льюиса Кэрролла музыку великих композиторов Чайковского, Грига, Дворжика, Мендельсона и других выдающихся авторов в исполнении лучших музыкантов Израиля. Тель-Авив, 24 июля, Гейхала Тарбут. Будет два представления в 10:00 и в 12:30. Это пятница. Следующее. Выставка «Balloon Wonderland» — это волшебное королевство из 700 тысяч воздушных шаров. Это одна из крупнейших в мире выставок воздушных инсталляций и самая масштабная из когда-либо проходивших в Израиле. Экспозиция разместилась на площади около 2000 квадратных метров и объединила десятки захватывающих дух гигантских композиций и воздушных скульптур. Кроме того, если вы придете туда, вас ждут интерактивные зоны, огромный лабиринт, а еще творческая мастерская для детей, ну и, возможно, для родителей, где на специальном мастер-классе вы сможете создать собственные воздушные фигуры. Выставка проходит в комплексе «Арена» в Герцлии на втором этаже. Следующее, 3 июля, пройдет закрытый исторический ужин «Как пили мушкетеры» от известного шеф-повара Марка Това. А за вина и идеальные сочетания будет отвечать сомелье Эйнат Кляйн. В этот вечер пришедшие перенесутся во Францию Александра Дюма, великого писателя, гурмана и автора знаменитого большого кулинарного словаря. Что вас ждет? 7 исторических курсов, вдохновленных кулинарным наследием Дюма, от закусок до десертов, вина из тех регионов, которые любил сам писатель, его современники и герои его произведений, камерная атмосфера частной резиденции без официоза и суеты, где можно не только попробовать интересные блюда, но и провести вечер в хорошей компании. Ромата Шарон, 3 июля. Записаться можно в соцсетях повара Марка Това. Следующее. Совсем скоро Израильский симфонический оркестр решил амбиционной израильской оперы. Израильская опера заканчивает сезон большой монографической программой, целиком посвященной Иоганнесу Брамсу. Маэстро Дан Эттингер и пианист Алексей Володин представят два монументальных сочинения немецкого романтика, второй фортепианный концерт и четвертую симфонию. Гейхала Тарбут, Ришон Лицион, 2 июля. Следующее — балет «Кармина Бурана 2» на музыку Карла Орфа в исполнении Камеа Дэнс Кампани в хореографии Тамира Гринца состоится 4 июля в оперном театре Тель-Авива и 12 июля в Кирьят-Моцкине в зале Гейхала Театрон. Это спектакль невероятной эмоциональной силы, сочетающий выразительность танца, яркую визуальную эстетику, современное прочтение знаменитого произведения Карла Орфа. И в центре постановки человеческое тело, его желание, уязвимость, чувственность и даже эротическое напряжение. Следующее. Игорю Губерману 90. И в это сложно поверить. Но не поверить нельзя, потому что это так. Творчество Игоря Мироновича вот уже не одно десятилетие, я думаю, вы со мной согласитесь, вызывает у читателей неизменный восторг. Причем у читателей разного возраста. Лет от 20, скажем, да, до бесконечности. И в этот вечер Игорь Миронович прочтет свои лучшие гарики, написанные им более чем за 60 лет. Батьям 16 июля аудиториум. Нетания 23 июля. Аудиториум, 22 сентября Ашдот Матнас Дюны Ют, Лот 22 октября Матнас Ганей Авив. Следующие легендарные рок-хиты с оркестром, концерт при свече сотен свечей состоится тоже совсем скоро. В этот вечер за сотнями мерцающих свечей живут легенды рока. Оркестр исполнит бессмертные хиты Queen, AC/DC, Deep Purple, System of a Down, Metallica, Rammstein и многие другие. Культовые группы прозвучат так, как вы еще их не слышали, в оркестровой аранжировке. И они обретут особую глубину от триумфальных гимнов Europe до мятежных аккордов Нирвана. Тель-Авив, 8 июля, Центр музыки Тель-Авив-Яфа. Ну и напоследок напомню о новом стендапе Руслана Белого. Это концерт «Immigracias». Это остроумное пронзительное исследование собственного места в стремительно меняющемся мире. В новом шоу «Immigracias» артист размышляет о том, откуда мы родом, куда движемся и кем становимся на этом пути. Тель-Авив 1 июля Бейта Хаяль, Ашдот 2 июля Матнас Дюна Ют, Хайфа 8 июля Аудиториум. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада. Хорошего вечера.
2: Спасибо и вам.
0: Культурный антракт. Шестая передача на Первом радио. Ask yourself.

0: передача. Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
0: Реклама. Жаркое лето в Центр Кар.
6: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
0: Центр Кар Азур.
6: Вторых Ашива 9.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
0: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
15: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
16: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
0: Реклама.
17: Шестая передача в эфире. Продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие. Говорим сегодня об эффекте бабочки. Что ж такого интересного изобрели, либо случилось просто по случайности? Французский химик Эдуард Бренедуктус работал в своей лаборатории над созданием новых видов жидких клеев и лаков. В процессе работы он случайно уронил со стола на твердый пол стеклянную колбу, в которой находился раствор нитроцеллюлозы. Ученый приготовился собирать осколки, но, к его великому удивлению, колба сохранила свою форму, лишь покрывшись мелкой сеткой трещин. Раствор испарился, оставив на внутренних стенках тончайшую, прозрачную, но невероятно прочную полимерную пленку, удерживающую стекло от разрушения. И тот самый изобретатель сразу понял коммерческую и практическую ценность этого случайного происшествия. Вскоре он запатентовал технологию трехслойного безопасного стекла, известно нам сегодня как триплекс. Эта небрежность ученого спасла миллионы водителей от тяжких травм при автомобильных авариях. Вот так-то и изобрели то самое автомобильное стекло. Оказалось,

Ну и еще одну бонусную историю расскажу в конце этого часа, так же выйти. Летом 1816 года группа молодых английских интеллектуалов, включая Мэри Шелли и лорда Байрона, отправилась на отдых к живописному Женевскому озеру. Они рассчитывали на долгие прогулки, катание на лодках и солнечные ванны. Но у природы были другие планы. Из-за извержения далекого вулкана Тамбора в Индонезии это лето вошло в историю как год без леда. Небо заволокли тучи, непрерывно шли холодные дожди, и, оказавшись заперти в четырех стенах старой виллы, компания откровенно скучала и искала любые способы развлечься. Лорд Байрон предложил устроить творческий конкурс. Каждый должен был написать самую жуткую и пугающую историю, какую только сможет придумать. Именно в эти мрачные дождливые дни Мэри Шелли сочинила набросок романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Если бы на улице светило яркое швейцарское солнце, мировая литература и кинематограф никогда бы не обрели своего главного готического монстра Франкенштейна, представьте себе. Ну а на этом будем завершать второй час шестой передачи на волне Первой радио и переходить в третий. Через несколько минут услышим выпуск новостей, узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Ну а вы оставайтесь с нами, чтобы услышать еще больше увлекательных историй.

0: Шестая передача. Элая
1: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
0: Реклама.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Альталивелла – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альталивелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Жаркое лето в Center Car.
17: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
16: Center Car Azur.
17: Дерех Ашива 9.
18: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
19: 7 клинических исследований доказали. Бикюрейзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
0: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: Закон Бисмута на 90 дней замораживает судебное преследование дезертиров Харидим. Подробнее через несколько секунд. В 19:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Законопроект о приостановке уголовного преследования объявленных уклонистами учащихся ИШИФ, опубликованный ранее председателем парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боазом Бисмутом, распространяется только на учащихся, которые проводят в ИШИФе не менее 45 часов в неделю или в Калеле не менее 40 часов в неделю. Одновременно им будет запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой работой вне учебного заведения. Как сообщает ИНН, с момента вступления закона в силу и в течение последующих 90 дней запрещается проводить аресты, расследования и любые другие меры уголовного преследования в отношении учащихся ИШИФ, объявленных уклоняющимися от призыва. При этом законопроект опирается на эффективные проверки посещаемости религиозных учебных заведений молодыми людьми призывного возраста, однако не обязывает регистрацию посещения ешивы или колеля при помощи отпечатка пальца. Основанием для приостановки уголовного преследования станут письменное заявление самого учащегося и официальное заверение главы ешивы. Законопроект также предусматривает создание системы государственного контроля. Уполномоченные инспекторы будут проводить проверки в ешивах один раз в 3 месяца и контролировать посещаемость. Если в ходе проверки выяснится, что 20% или более учащихся систематически отсутствуют, глава ишивы получит официальное предупреждение. При повторном выявлении такого нарушения учебное заведение будет исключено из списка признанных, однако сами учащиеся смогут продолжить обучение, перейдя в другую признанную ишиву. Бойцы спецподразделения полиции Гедунима в сотрудничестве с Шабаком задержали в лагере Балата боевика террористической группировки «Танзим», планировавшего теракт. Согласно сообщению пресс-служб полиции Шабака, операция была проведена накануне вечером в связи с поступлением информации о торговце оружием, намеревающемся в ближайшее время осуществить нападение на сотрудников сил безопасности или гражданских лиц. В силовых структурах подчеркивают, что речь шла о боевике, которому неоднократно удалось избежать ареста. Задержанный передан для дальнейшего расследования следователям Шабака. Постоянный представитель США в ООН Майк Уолтс заявил, что Вашингтон продолжит наносить удары по военной инфраструктуре в Тегеране, если тот будет угрожать судоходству в Ормузском проливе. В интервью Fox News Уолтс сказал, если иранский режим думает, будто президент Трамп будет сидеть сложа руки, пока Иран продолжает атаковать международное судоходство или наши базы, он глубоко ошибается. В Ликуде назначили дату праймерис. Законодательная комиссия Ликуда под председательством министра Хаима Каца по согласованию с лидером партии премьер-министром Бениамином Нетаньяху объявила, что внутрипартийные выборы пройдут 4 августа. Правила проведения внутрипартийного голосования должны быть опубликованы позднее на этой неделе. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, жарко и малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 32, в Тель-Авиве 22-32, в Хайфе 21-28, в Бершеве 19-35, в Эйлате 27-41 градус. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
8: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

19.07, практически 8 минут в Израиле. Вот теперь 8 минут. Да, как-то у меня так всегда попадает, что прям на конец минуты. Как так-то? Приветствую вас на волне Первого радио. С вами я, Алина Дарк. Шестая передача продолжается, а точнее начинается ее третий завершающий час. Ну, а через час вас будет ждать программа «Мужчины не плачут». Да-да-да-да-да, все как обычно по воскресеньям. Ну и что я хочу вам сказать? Продолжим, пожалуй, наш сегодняшний тему. Как вы заметили, от гороскопов мы уже фу-фу-фу отошли. Надоели они мне до чертиков. Можем, конечно, когда-нибудь к ним вернуться, но пока что не хочу и не буду. Буду с вами болтать о нашей сегодняшней теме, об эффекте бабочки, когда, казалось бы, какое-то незначительное событие приводит к грандиозным результатам, либо катастрофическим. Бывают два исхода. Бывает, ничего не происходит, ну и тогда нечего об этом говорить. А тут есть о чем поговорить. Вот, например, два английских фармацевта, Джон Ли и Перринс, в 1830-х годах получили заказ от местного лорда, вернувшегося из Индии, воссоздать рецепт традиционного восточного соуса. Они смешали множество ингредиентов – уксус, анчоусы, тамаринд, чеснок, специи. Но результат оказался настолько отвратительным и резким, что заказчик наотрез отказался его забирать. Аптекари расстроились, убрали баночку со странной жижей в самый дальний угол подвала и благополучно забыли о ней на целых 2 года. Во время генеральной уборки они наткнулись на старую тару и перед тем, как вылить содержимое в канаву, решили ради любопытства попробовать его еще раз. И за время долгого хранения смесь-то ферментировалась и обрела невероятный глубокий пикантный вкус и изысканный аромат. Так и появился знаменитый соус, который выговорить невозможно, а тот самый вустерширский соус, который сегодня является незаменимым ингредиентом коктейля «Кровавая Мэри» и салата «Цезарь». И брезгливость и лень аптекарей создали один из главных гастрономических брендов планеты. Вот такая вот история у этого соуса, представьте себе. Ну что, и вот такие вот интересные факты мы сегодня рассказываем, поэтому двигаемся дальше в ритме.

0: Реклама.
1: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира, ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания, накопительный фонд Керин и Штальмут с первого дня, учет стажа для водителей общественного транспорта, компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле, а также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Голосуем на 101-м километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
3: «Чёрток». Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
4: Жаркое лето в Center Car. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Center Car Azur. 03-558-5458.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
12: Шестая передача
13: продолжается. Получила я сообщение и хочу его прочитать. Пишет мне: «Привет, Алина. Мы с женой сейчас в отпуске на Кипре. И вот вечером после насыщенного дня отдыха и прогулок по городу слушаем вас и наслаждаемся. Прикольно. Так держать». Тахир Электро пишет: «А что это вы хвастаетесь? А, не, ну спасибо большое за сообщение, очень приятно. Ну, я тоже хочу в отпуск. Хорошо вам отдохнуть и классно провести время». Ну, а мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему «Эффекта бабочки». В конце 19 века скромная супружеская пара по фамилии Уилл Кокс приобрела большой участок земли в Калифорнии, планируя разбить там тихую ферму и выращивать инжир, абрикосы. Жена Уилкокса, вдохновленная поместьем своих знакомых на восточном побережье, решила назвать эту территорию красивым словом, что означает «подубовая роща». Это Голливуд, конечно же. Однако фермерский бизнес у супругов не пошел. Почва оказалась слишком сухой, а климат капризным. Потому они начали распродавать землю по частям. Спустя годы эти недорогие участки приметил независимые кинематографисты, бежавшие от штрафов Томаса Эдисона из Нью-Йорка. Калифорния привлекла их обилием бесплатного солнечного света, разнообразными пейзажами и дешевизной земли, распродаваемой самими Уилкоксами как раз. Если бы у пары фермеров получился идеальный абрикосовый сад, мировая столица киноиндустрии сейчас находилась бы в совершенно другом месте. Но судьба распорядилась иначе.

Ну что, продолжим. И вот тут радиослушатели желают всем хорошей недели и говорит всем добрый вечер. Да, действительно, всем нам просто замечательной недели, которая только-только началась. Эх, столько еще работы впереди. Ужас. А вот в 1950-х годах Рут Хендлер, соучредительница компании Mattel, внимательно наблюдала за тем, как ее маленькая дочурка Барбара играет со своими куклами. В то время практически все игрушки для девочек представляли собой пупсов-младенцев. О, да. Которых нужно было пеленать, кормить и укладывать спать. Рут заметила, что ее дочери это быстро надоедает. И она предпочитает вырезать из журналов бумажные фигурки взрослых женщин, придумывая для них взрослые роли. Модели, актрисы, бизнес-леди. Эта невинная детская забава натолкнула Рут на революционную мысль. Создать пластиковую трехмерную куклу с внешностью взрослой девушки. И несмотря на скептицизм мужчин-директоров, кукла Барби, названная в честь дочки, имела оглушительный успех во всем мире. И обычное детское воображение полностью перевернуло индустрию игрушек и создало новый культурный феномен. Но сейчас и фильмы есть, и все, что захотите, просто по поводу Барби, не правда ли? Вот такая вот история создания. Но сейчас логично было бы включить, наверное, позицию «I'm a Barbie girl», но, честно, я ее недавно ставила, и больше у меня пока нет желания. Так что слушаем просто хорошие песни.

0: Шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛЦИОН, Лещанский 3.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина.

Я надеюсь, что вы готовы к следующей истории, но она не такая уж и веселая, в принципе, потому что изобретение унесло много жизней, но каждая вещь имеет свою историю. В конце 19 века американский дантист Альфред Саутвик стал свидетелем трагического, но показательного несчастного случая в порту. Пожилой докер в состоянии опьянения случайно прикоснулся к оголенным проводам мощного электрического генератора и практически мгновенно погиб. Как показалось врачу, совершенно безболезненно. Саутвик, будучи стоматологом, привык работать с пациентами, сидящими в специальном регулируемом кресле. И, вернувшись в свой кабинет, он сопоставил эти два факта и подумал, что использование электрического тока в специальном кресле может стать гуманной альтернативой повешению. Он разработал чертежи и предложил эту идею правительству штата Нью-Йорк, которое как раз искало новый способ исполнения приговоров. Так, обычный визит портового рабочего к генератору привел к созданию самого известного и зловещего устройства в истории судебной системы США. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second, pack it up, I don't panic, batter up, who the baddest, it don't matter, cause we is your

Первое радио. Всегда с тобой.

друзья, шаг за шагом мы с вами убедились, что наш мир — это удивительное переплетение миллиардов мелких случайностей. Хотя случайности не случайны. Кто знает, возможно, прямо сейчас, пока вы слушали шестую передачу, ехали в машине или пили кофе, какое-то ваше мимолетное решение запустило совершенно новую цепочку событий. Телефонный звонок, на который вы ответили, или автобус, на который вы решили не садиться, могут круто изменить ваше завтра. Так что не бойтесь случайностей, ведь именно они делают нашу жизнь такой непредсказуемой, захватывающей и прекрасной. Ну и спасибо, что провели это время со мной. Встретимся с вами завтра, конечно же, на шестой передаче с 5, но до 7 завтра. Ведь завтра прямой ответ. А сегодня далее итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут». Я же всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
1: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
6: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
9: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
11: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
18: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
5: Жаркое лето в Center Car.
19: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
19: Дерех Ашива 9.
18: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
0: Реклама.
4: новости.
16: Ликвидирован боевик «Хизбаллы», в перестрелке с которым погиб Давид Хазуд. Закон Бисмута на 90 дней заморозит судебное преследование дезертиров «Харидим». Израиль официально признал геноцид армян. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о ликвидации боевика «Хизбаллы», в перестрелке с которым погиб 21-летний капитан Давид Хазуд. Как сообщалось ранее, около двух ночи боевая группа бригады «Галани» вошла в Дейр-Сириян на юге Ливана, где по бойцам был открыт огонь. Давид Хазуд погиб в перестрелке, еще один военнослужащий получил легкие ранения. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что в ходе интенсивного прочесывания местности силами армии боевик был обнаружен в одном из зданий неподалеку от места перестрелки и ликвидирован. Всего за 12 часов в арабском секторе Израиля были убиты 5 человек, все пятеро – мужчины. В Холоне около полудня в результате взрыва автомобиля погиб Мустафа Абулисан из Яффа. Незадолго до этого в Калансуа в упор расстреляли автомобиль, в котором находились 40-летние Аднан Ганем и Галеп Абурас. В Яффа утром взорвался автомобиль, в результате взрыва погиб 40-летний Иад Гараб, его 6-летний сын был ранен. В Тайбе ночью был застрелен Бакр Фатхин Усират, выходивший со свадебного торжества, еще один человек получил ранение. По данным организации «Инициатива Авраама», с начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 142 человека. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Представители организации обвиняют правительство и лично министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в бездействии. Законопроект о приостановке уголовного преследования объявленных уклонистами учащихся ИШИФ, опубликованный ранее председателем парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боазом Бисмутом, распространяется только на учащихся, которые проводят в ешиве не менее 45 часов в неделю или в кулеле не менее 40 часов в неделю. Одновременно им будет запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой работой вне учебного заведения. С момента вступления закона в силу и в течение последующих 90 дней запрещается проводить аресты, расследования и любые другие меры уголовного преследования в отношении учащихся ешиф, объявленных уклонистами. При этом законопроект опирается на эффективные проверки посещаемости религиозных учебных заведений молодыми людьми призывного возраста, однако не обязывает регистрацию посещения ешивы или кулеля при помощи отпечатка пальца. Основанием для приостановки уголовного преследования станут письменное заявление самого учащегося и официальное заверение главы ешивы. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил на заседании правительства, что не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению государства Израиль, и что Израиль относится к его словам очень серьезно. По словам премьера, история еврейского народа учит, когда кто-то говорит, что намерен уничтожить тебя, к этому следует относиться серьезно. Нетаньяху добавил, что обратит внимание американских друзей на угрозы Эрдогана. Речь о президенте Турции зашла на фоне сообщения о том, что США рассматривают возможность продать Анкаре истребители F-35 и передовые реактивные двигатели. Правительство сегодня единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гедеона Саара о признании геноцида армян. На заседании правительства Саар заявил: «Никогда не поздно поступить правильно». В резолюции говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признает геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях. Решение правительства Израиля будет вынесено на утверждение Кнессета. Министерство энергетики сообщило, что в ночь на среду, 1 июля, будут обновлены цены на виды топлива, находящиеся под государственным контролем. Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании снизится на 32 огары и составит 7 шекелей и 48 огород. В Эйлате, где цена не включает НДС, бензин подешевеет на 27 огород до 6 шекелей 34 огород за литр. Надбавка за полное обслуживание останется без изменений – 25 огород за литр, в Эйлате – 21 огород. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, жарко и малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 32, в Тель-Авиве 22-32, в Хайфе 21-28, в Бершеве 19-35, в Эйлате 27-41 градус. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
4: Фитинги, 50 фитинги, пенды, труба.
20: Утеплитель.
4: Гидроусилитель рулевого.
20: Струбина.
4: Сход-развал.
20: Дюбель-гвозди.
4: От гензель.
20: Гофрированная трубка.
4: Гофра.
20: Фарко.
4: Домкрат.
21: Мужчины не плачут.
2: Итак, воскресенье, и в этой студии, наконец-таки, двое. По воскресеньям в 8 вечера Александр Солнцев.
22: Здравствуйте. И еще кто-то приехал. Я не очень понимаю, кто это. Он мне кого-то напоминает.
2: Смотри.
22: Мне кажется, что мы даже когда-то были знакомы. Но кто, точно сказать не могу. Вроде бы вот это хе-хе-ха-ха и такой веселый.
2: Самса.
22: Вроде бы, да. А с другой стороны, посмотреть как-то... В общем, не, еще и загорел.
2: Это я вчера.
22: Не знаю, кто это. Не знаю.
2: Александр, верите ли вы в то, что все хорошее рано или поздно возвращается?
22: Смотри, дело в том, что...
2: И я не про себя.
22: Меня часто спрашивают, верю ли я. После «верите ли вы» я перестаю слушать, потому что все, что касается веры, это не мой конек. Вера Павловна, да. Все остальные веры, это не мое. Я ни во что не верю. Вот, а все ли хорошее заканчивается?
2: Возвращается.
22: Я перефразировал,
2: да.
22: Нет.
2: Все плохое заканчивается, а все хорошее возвращается.
22: Вообще нет. Дело в том, что все плохое заканчивается, и все хорошее тоже заканчивается.
2: Ну, чередуется, получается.
22: Не всегда. Ты знаешь, вот у меня есть знакомые, у которых все время все хорошо. А есть знакомые, у которых все, мягко скажем, не очень. Ну, я, правда, уже стараюсь с ними не общаться, чтобы не прилипло, знаешь.
2: Ну, вот-вот-вот, да. Это те, которые вот пробили дно, типа же, да, там еще одно дно, да?
22: А там одно дно, да. Да-да-да. В общем, о чем вопрос?
2: Короче, ты не веришь. Вот,
22: нет.
2: Все понятно.
22: Нет.
2: Ну, смотри, раз я все-таки вернулся, да?
22: Да, то стоит верить.
2: То
22: да?
2: стоит, наверное.
22: Не зря тут образок-то целовали, да? Как бы.
2: Ну, не молились и уже хорошо.
22: Так ты не можешь быть в этом уверен, Сава. Я на радио появляюсь 2 раза в неделю по вечерам и по субботам. В любом случае, здесь никогда никого нет.
2: Да.
22: Поэтому чем занимается наш коллектив в то время... пока меня нет, я тоже не могу знать. Вполне вероятно, что вот этот угол, где написано «Сава» и свечки стоят, может быть, это как раз то место, куда приходили ежедневно...
2: Паломники вот эти, да?
22: Половники, вилки, ложки и другие работники нашей радиостанции, да, чтобы как-то отдать тебе, не знаю, должное, если они, конечно, у тебя брали в долг.
2: Долги, да.
22: Ну и немножечко взмолиться.
2: Ой, да, весело. Ну, смотри, раз я вот все-таки вернулся из путешествия, да, я вот как бы по проторенной дороге, да, в Беларусь раз в год как минимум.
22: А вот раз если... в год на год.
2: На
22: да?
2: год, да. А вот если взглянуть шире, мир-то не заканчивается, да, на одном Израиле и на одной Беларуси.
22: Что ты говоришь?
2: Хотя вот перед тем, как я к этому перейду, я
22: Переходи,
2: хотел
22: аккуратно.
2: У тебя поинтересоваться. Вот я почему-то в Беларусь езжу, да, я считаю, что у меня все равно 2 дома. Вот дом здесь, в Израиле, это новый приобретенный дом, ну и дом по, скажем так, месту рождения, там, где родственники. Вот, поэтому я вот так для себя и решил, что это 2 дома.
22: А если, предположим, твои родственники возьмут и переедут куда-нибудь в Новую Зеландию, то у тебя появится 3-й дом? Или Белоруссия перестанет быть домом, и дом у тебя обретется в
2: Нет,
22: Новой Зеландии?
2: Нет, скорее всего, я люблю приобретать. Все хорошее должно увеличиваться. Не только возвращаться, но и увеличиваться.
22: Ты знаешь...
2: Как твои глаза вот сейчас, да?
22: Да, но в моей жизни были моменты, когда мне говорили, Саш, ну это уже слишком.
2: А, да, как ты имеешь в виду 3 дома слишком? Не надо увеличиваться,
22: Саша.
2: Не надо...
22: Да.
2: Ну я даже догадываюсь. И это вот эта Вера Павловна, да?
22: Нет.
2: Окей. Ну, там надо будет уже посмотреть, появится ли 3-й дом или нет. Вот для тебя понятие, да, вот ни одного дома, оно допустимо или нет?
22: Абсолютно. Дело в том, что, ну, как тебе сказать, я, наверное, в душе, или, как бы сказали специалисты...
2: В душе?
22: Специалисты научные бы сказали, что я в другой реинкарнации. Вот это был. Я, скорее всего, в душе, как тебе сказать, легкий кочевник. Объясню.
2: Класс.
22: Да, объясню. Дело в том, что я дом себе создаю всегда сам. Вот, допустим...
2: Не путаешь ли ты с уютом, извини?
22: Можно я договорю, и ты поймешь, что не путаю. Да.
2: Окей.
22: Значит, смотри.
2: Болтал.
22: Да. Дело в том, что вот когда я начинаю где-то жить, и мне там нравится... Нравится. Угу. Я вот это начинаю считать своим домом. Все очень просто. То есть, как бы, вот сейчас дом у меня там, где я проживаю на данный момент. До этого был у меня вот дом тут. До этого был дом тут. То есть у меня нет такого типа дом, это прописанное большими буквами место, куда ты возвращаешься к истокам. У меня что-то этого нету. Ну, не знаю. В моем ДНК
2: чисто территориально вот
22: это не написано.
2: По квартирному вопросу, скажем так, да? И где вот чаще всего живешь, там и дом.
22: Где чаще всего живу? Да, где чаще ночую, там и дом. Сава, конечно.
2: Она знает?
22: Она, да.
2: Или догадывается?
22: Я очень надеюсь, что
2: пока не выгоняла.
22: Но не слышит.
2: Но не слышит. Замечательно. Ладно, хорошо, сняли этот вопрос, возвращаясь к тому, с чего я начал. Вот, если про глобальность мир, да, в котором больше двух стран, чем Израиль и Беларусь, например, да. Вот ты какую бы из двух выбрал, Канаду, и отправился бы в Канаду или в Южноафриканскую республику, в ЮАР?
22: Ты знаешь, самое интересное, что в Канаду я не хочу, и в ЮАР меня тоже не тянет. У меня есть список стран, в которых я еще не был, хочу.
2: Мной выбрано не случайно.
22: А, да?
2: Потому что сегодня в 10 часов 1/16 финала чемпионата мира по футболу именно эти две страны играют. Я у тебя не спросил, за кого ты будешь болеть.
22: Сава, то, что ты мне сейчас сказал, для меня это просто набор букв какой-то. Я не понял. Я еще раз говорю, я не понимаю, как можно тратить на это время, сидеть и еще и смотреть на это. Я, скорее всего, где-то в 22:30 буду в VR принимать участие в реальном экшене с реальными людьми.
2: А, кстати, давай коснемся. Если ты вот...
22: Давай, коснемся.
2: Ты игрок. Ну, как игрок?
22: Шалун. То есть про Канаду и ЮАР тебя уже не интересует.
2: Скрещивать не будем, но коснемся.
22: Не надо.
2: Да. Так вот, ты играешь виртуальные, в частности, игры. Есть ли в твоем рационе игровом какие-то спортивные игры?
22: Нет.
2: Вообще?
22: Нет.
2: Ни гонок, там, я не знаю, на лыжах, например, слалом, да, спуститься.
22: Еще раз, смотри, я объясню свою позицию, может быть, пришло время. Дело в том, что все, в чем нет сюжета, мне неинтересно. В спортивных соревнованиях нет сюжета. Там нету начала, там нету какого-то сценария, там нету чего-то. Твоя задача сделать что-то либо быстрее всех, либо дальше всех, либо сильнее всех. Все, нет сюжета. Нету взаимодействия с персонажами. Кёрлинг не читается. Кёрлинг — это святое, не трогайте.
2: Так вот, играл ли ты в VR в кёрлинг?
22: На самом деле...
2: Это когда лень мыть полы, играйте в кёрлинг, да?
22: Это у меня пылесос, да, судя по всему, кёрлер. На самом деле у меня были попытки, и не только в VR, просто, я играл в компьютере, в некоторые спортивные штуки. В VR единственное, во что прикольно играть, и то прикольно со стороны наблюдать над тем, как кто-то играет, это как же его зовут? Вылетело из головы.
2: Что?
22: Мяч кидаешь и фишки сбиваешь.
2: Боулинг.
22: Боулинг. Почему хотел сказать бобслей? Я о чем-то о своем задумался. Да. Я помню, что бобслей это что-то про вчерашний день.
2: Бобслей тоже вылетают за пределы.
22: Вот. Боулинг, да. Боулинг прикольно. Почему? Потому что, человек же видит там все, да? А я же вижу со стороны человека, на котором просто этот очки надеты, и он там что-то руками там приседает. Прикольно, да. И то не такое вот себе. Вот. Поэтому в VR я все-таки люблю какие-то, где ты находишься, где-то что-то там происходит, куда-то надо попасть, что-то сделать, где-то нажать, кого-то убить,
2: убить, наверное.
22: Иногда надо.
2: Так лучше, может, спорт?
22: Вот в том-то и дело, что нет. Дело в том, что, смотри, сейчас объясню. Почему, например, многие любят смотреть фильмы ужасов? Для того, чтобы испытать те ощущения, которые...
2: Я понимаю.
22: Объясняю. Для того, чтобы... Я не говорю, что это хорошо или... объясняю. Для того, чтобы пережить некоторые ощущения, да, которые в жизни, слава богу, не приходится переживать, при этом оставшись на диване. Окей? То есть в относительной безопасности. Максимум описался. Это решаемый вопрос.
2: Смотря какое кино. В моменте, да.
22: Да. Вот. Например, почему я, например, люблю играть во всякие игры, особенно шутеры и так далее. Чтобы где-то, поворачиваться от пулек, там, прочувствовать некий адреналин. Я, например, люблю в тир ходить. Мне нравится, опять же, пейнтбол. Как бы кайф.
2: Вот это уже тоже ближе к спортивным. Тир — это спортивное увлечение.
22: Не, спортивный тир мне скучно. Не спортивный — не скучно. Пейнтбол вообще классно. Вот, когда, стреляешь шариками по людям.
2: Я отношу это все равно больше к спорту, не, игровому, ну, спорту.
22: Ну, давай так, это игровой бой, нежели,
2: но
22: игровой
2: равно,
22: спорт.
2: Но игровой.
22: Но опять же, если очки начать считать, можно и спорт. Ну, неважно. Короче, я хочу испытать некоторые ощущения, да, и при этом быть уверенным, что я останусь живым. Угу. То есть, знаешь, ну, пострелять, да, там
2: получается... Где есть возможность сохраниться.
22: Конечно.
2: И перезагрузиться.
22: Потом
2: да,
22: знаешь, такое... Угу. А, там все, там на тебя напали роботы, зомби, ты там все, снял очки, а ты дома погладил кису, ну, да, и выпил камбучу, ага, пошел спать. Да, да. Вот. А ради чего смотреть... Ну, в общем, короче, я этого не понимаю.
2: Ну, то есть... хорошо, точно так же, как да, я не понимаю, вот ты коснулся жанра ужасов, вот да, я все равно не понимаю.
22: Да.
2: Мне кажется, это люди, которым не достает вот
22: скорее
2: это
22: всего,
2: в жизни, да,
22: скорее
2: эмоции.
22: Всего,
2: нам с тобой эмоций хватает. Например,
22: не, я тоже
2: да,
22: ужастики, ну, люблю. Я люблю ужастики определенные. Мне тоже хватает.
2: Подстегнуть
22: всякого,
2: свой адреналин тем или иным образом никому не помешает. Да?
22: Наверное.
2: Но переходить на ужасы, опять же, если вам нравятся ужасы, на здоровье, как говорится. Да? Вот, но вот я лучше посмотрю в тот же футбол, как ты говоришь, да, как ты не хотел говорить.
22: Нет, я не хотел, я тебе сказал, что я в этом не разбираюсь.
2: Я вот серьезные какие-то соревнования, типа чемпионата мира, чемпионат Европы, там, Лига чемпионов, это я могу посмотреть. Я не фанатею, я уже не раз об этом объяснял.
22: То есть тебе
2: нравится... Регулярные какие-то матчи, чемпионаты стран, нет, это не мое. Я не бегаю на стадионы здесь, хотя у нас на радио, ты прекрасно знаешь, есть пара-тройка заядлых именно болельщиков, в том числе и футбольных, баскетбольных, да?
22: Да.
2: Вот, но я не отношу себя абсолютно к этому числу. И вот сейчас чемпионат мира начался, и я некоторые матчи смотрел с удовольствием. Они, по крайней мере, меня в правильном русле отвлекали, сам понимаешь.
22: Да, понимаешь. Вот. Или вот, например, есть люди, которые любят смотреть эротическое кино или проно, например.
2: Да, да, да, да.
22: Опять же, это почему? В основном, ну, всякое по, вот это проно смотрят в основном но для того, чтобы либо консумировать, что чаще, либо же
2: обучающе
22: просто посмотреть...
2: никто не отменял.
22: Да. Либо посмотреть на то, что в его жизни тоже или в ее жизни
2: нет,
22: никогда не будет.
2: Да, и помечтать, и пофантазировать.
22: Естественно,
2: а вдруг?
22: Точно так же, как ужастики. То есть испытать некоторые ощущения, которые можно испытать, сидя на диване, довольно безопасно,
2: просто...
22: а не находясь в небольшой комнате, где 28 веселых, широкоплечих, темнокожих мужчины
2: на белом
22: хотят
2: диване.
22: Тебя... хотят тебе сказать...
2: Хорошо выглядят, контрастируют просто, да.
22: Бери, да, вот как бы.
2: Так смотри, ну вот опять же, если сравнивать вот это оно, как ты говоришь, да, и...
22: Проно,
2: итальянское, и ужастики, то, конечно же, лучше, мне кажется, выбирать... Это ближе к жизни проно, чем ужасы.
22: Да, ну а с другой стороны...
2: Если бы ужасы были повсеместно в нашей жизни, а проно присутствует...
22: Я с тобой согласен и не согласен. Опять же, это, опять же, моя точка зрения.
2: Да.
22: Смотри, ближе к жизни, меня и так жизнь меня окружает каждый день. Я 24 часа в сутки живу, слава богу. Но, например, с зомби побороться в жизни я, слава богу, пока что не могу. Но стоит мне надеть VR, и они вокруг меня, понимаешь? И я такой тю-тю-тю, хорш! Вот это все.
2: Бный брак, пожалуйста, там их столько.
22: Я более политкорректен, чем ты, поэтому извини, дорогой. Не поддержу.
2: Можешь бороться как угодно. Так, ну ладно, да. Есть у нас на радио, опять же, не только футбольные фанаты, но и люди, которые больше в этом разбираются. Поэтому в политику лезть ни в коем случае не будем.
22: Да.
2: Да, так вот, если касаться путешествий, вот ЮАР и Канада тебе не близки абсолютно, как оказывается. Почему? Обосную. В Канаде от, скажем так, от жарких до суперхолодных мест присутствует,
22: объясню,
2: да, климат.
22: Объясню. Дело в том, что, как бы, ну, я пока не представляю, что в Канаде есть такого, ради чего я должен потратить свое время и деньги туда поехать. Тем более в Канаду это не 3 часа лету, то есть туда уж если лететь, то да. У меня там есть пару-тройка знакомых, но это не те люди, ради которых я, опять же, буду тратить кучу времени. А проехаться по лесам, так я этих лесов насмотрелся.
2: Городам... А, все, ты же с Карелии,
22: ну,
2: поэтому
22: как бы,
2: тебе лесной
22: типа,
2: природой не удивить. Да.
22: Ну, такое. Еще раз говорю, я лучше еще раз съезжу в Италию, потому что мне нравится, как там пахнет и как там все ужасно.
2: А ЮАР тогда почему?
22: А
2: ой,
22: там
2: ой, очень разнообразная страна.
22: Я знаю,
2: сам не был.
22: Я знаю,
2: недавно,
22: что ЮАР...
2: Недавно наблюдал, опять же, путешествия своих знакомых, которые достаточно... Но скрупулезно показали это все в своем инстаграме. И я, знаешь, я вот окунулся. Я смотрел...
22: Кто-то, видишь, ты мокрый.
2: Ну, рилс и красный загоревший, да. Это все оттуда, да? Вот, настолько разнообразная и интересная страна, что я вот как-то даже
22: вполне может быть,
2: загорелся.
22: Еще, да, тут еще вопрос, кому какой дизайн нравится. Мне, например, вот, допустим, вот когда приезжают какие-то знакомые, друзья, приятели, к тебе, например, да, куда ты их ведешь погулять, ну, перед тем, как ты их усаживаешь за стол, они забывают, чем приехали. Скорее всего, ты их везешь погулять по Яффе и в Иерусалим. Скорее всего.
2: Классик. Мертвое Классик. Море, да.
22: Ну, я имею в виду погулять, а не фигачить окей. полтора часа. Ага. Почему? Потому что тут как бы...
2: История.
22: Типа история, а тут типа, ну, вот колорит. Угу. А я не, мне не нравится, вот, как тебе сказать, вот этот восточный колорит. Мне нравится старая такая готическая классика. Угу. Поэтому мне визуально Италия, больше да. нравится Италия, Германия, Франция. Старая Франция. Угу. Вот, вот эти места, да. Еще мне нравится...
2: Чехия и Прага.
22: Чехия. Ну, как бы, ну, вообще, ну, и да, старая но... Европа. Угу. Плюс, опять же, мне нравятся, ну, скажем так, странные культуры. Угу. Поэтому я вот в Японию влюбился до невозможности. Да, да, да. Ага. А в ЮАР, блин,
2: Ты жару еще не очень любишь. Да. Вот, не знаю. Все, я понимаю теперь. Теперь складывается.
22: Теперь складывается.
2: Ну, окей, если путешествие удалось на 100%, да, то... ты кайфанул.
22: Да.
2: Вот получил вот этот, да, наслаждение, вот этот и адреналин, да. вот этот коктейль
22: да.
2: гормонов, с которым ты возвращаешься и понимаешь, что тебе надо, блин...
22: Срочно сдать анализ, да.
2: На гормон играй, да?
22: На гормон, да.
2: Вот, а ты понимаешь, что тебе-то надо и потрудиться, как бы. Хорошо, что у нас с тобой работа, к которой хочется возвращаться. А у некоторых не то, что работа, к которой не хочется возвращаться, некоторые, наверное, в принципе, и домой не хотят возвращаться от слова.
22: Эти пять радиослушателей, совсем. Которые слушают нашу программу сейчас, исключая Олю. Оля, да, молодец. Да, да. Как мы знаем, Оля, привет, кстати. Да, все пятеро сидят в машине и не хотят идти домой.
2: Не хотят идти домой.
22: То есть они такие, блин, так не хочется домой. А тут мы такие, они, ну вот послушаю этих
2: еще часов,
22: дураков.
2: Да, еще
22: И тогда пойду. Смотри.
2: Я вот не случайно, я закончу мысль, к чему я веду. Вот как, существуют ли способы, как вернуться к обычной повседневной жизни после безумно классного отдыха, отпуска, путешествия.
22: Да, но все эти способы незаконные. Поэтому...
2: И с собой их брать не надо через таможню, да.
22: Лучше их все оставлять там. На самом деле это отдых после отдыха, отпуск после отпуска, это такая тема. С одной стороны, чем мне так кажется, чем ярче ты отдыхал, чем больше ты там потратил, получил, да, и эмоции и так далее, может быть как раз возврат к рутине, в принципе, это тоже как бы эмоции, тоже контраст. И
2: но
22: это
2: только
22: окей.
2: Уже отрицательное получается.
22: А нет такого отрицательного или положительного.
2: У меня есть.
22: Ну, у тебя есть. Да. Нет, давай так, горе — это эмоция, отрицательная она или нет, анализы покажут, знаешь. Вот, значит, после активного такого
2: когда ты, да, вот
22: крутить
2: класс,
22: и вернуться, окей. Но... А иногда бывает отдых, ты приехал такой и весь на разочарование.
2: А я же акцент сделал, что после классного, суперски проведенного, да.
22: Да, вот. Так вот, но мне кажется, что после отдыха, после отпуска, в котором ты испытывал разочарование, нужно перед работой как раз больше отдохнуть, чтобы почувствовать себя отдохнувшим, а не типа вот ты устал, отдыхая, и опять на работу.
2: Нужен ли отпуск после отпуска?
22: И после плохого, да.
2: Но если ты в номере, тебе приходилось только убивать тараканов, а из салатов доставать червяков каких-нибудь, да, значит, ты во Вьетнаме или еще где-либо, да? Вот, но после такого отдыха может быть, да? Как, ну, я имею в виду, когда сервис тебя не устроил, когда на пляж же было не протолкнуться, например, когда на шопинг тебя повезли не туда, куда ты хотел, и вот это все складывается, конечно же, в негатив. И ты приходишь, и тому, кто тебе продал эту путевку, если ты, конечно, не дикарем и не сам заказывал где-нибудь, а даже если ты заказывал на сайте, ты тоже можешь возмутиться, и вот ты приходишь и начинаешь ругаться. Правильно?
22: У меня было как-то раз такое, расскажу, это об этом знают всего лишь два человека, теперь будут знать
2: ты
22: три.
2: Ты и турагент. Да?
22: Нет, я и не я. Значит, как-то раз ездил я в одну заграницу и решил поехать не один, решил романтизировать путешествие. Вот, и поехал, значит, не один я, а с поехал не один, короче. Вот, значит...
2: Все больше интриг.
22: Заселяемся.
2: А на чем поехал, тоже не скажешь.
22: На самолете.
2: На самолете.
22: Значит, у нас так много вариантов.
2: Не, ну вдруг
22: на пароме, это уже понятно куда.
2: На веслах.
22: Да. И вот, значит, приходим в гостиницу, заселяемся. И что-то, мне кажется, сразу в номере показалось подозрительным. Во-первых,
2: тихо,
22: как в раю.
2: Подозрительно тихо в номере, странно. Почему там никто не живет?
22: Да, небо над местечком. Не, как бы... Показалось странным, скажу что. Значит, та стена, у которой стояла кровать, она вся в мелком псифа.
2: Мне уже смешно, ну хорошо.
22: Что смешного?
2: Давай.
22: Стена, у которой стояла кровать, стала заливается хохотом. Что смешно?
2: Ну почему не посреди комнаты, удивился Александр?
22: Значит, стена в псифа... Ну то есть вот эти мелкие плиточки, знаешь, мелкие такие мозаичные плиточки, и они все переливаются. То есть вся стена переливается. Серьезно. Значит, со стороны, я такой думаю, нифига себе. Типа, я уже слышу, знаешь, намеки со стороны второго человека, типа, ты еще куда меня привел? Ага. Это что, у нас там шоу?
2: Это вот эти, которые по часам сдают.
22: Вот, то есть ты включаешь свет, все это преломляется тут же по всей... То есть что-то как-то все подозрительно, очень все весело. Думаю, ну ладно. Пошли гуляли, тра-та-та. Все, вечером...
2: У нас нет рекламы, извини.
22: У нас есть реклама, подождут.
2: Окей.
22: Значит, написано же после 20 минут.
2: А, ну все.
22: А сейчас 26. Да, ну это ж после.
2: Да.
22: Нормально. Значит, вечером мы возвращаемся. Обычно после первого дня отпуска я очень много гуляю. Ну, до бесконечности что-то. 25 тысяч шагов. Короче, вечером возвращаемся, без ног, значит, падаем. Вот. И где-то через час я просыпаюсь от того, что у меня такое ощущение, что прямо у меня над головой жарят яичницу, пекут пиццу и картофель вообще. Что-то такое. Я не понимаю, что происходит. Вот. И начинаю прислушиваться. И понимаю, что из стены идет запах такой вот кухни. Из стены идет запах кухни. Дальше мое, так сказать, исследование, расследование привело меня к следующему. Значит, в этом отеле шел ремонт. И вентиляционные шахты в некоторых этажах были перекрыты. Угу. И на моем этаже заканчивалась вентиляция, которая шла из кухни. И все, что в кухне готовилось,
2: шло к вам.
22: Шло к нам в номер. Это был Сава, трындец. То есть никакие переливающиеся
2: я уже
22: зайчики.
2: Подумал, что прямые лучи солнца, почему ты на мозаике сделал акцент, что нет, отражалось и тебе
22: в лицо. Я к тому, было все очень красиво и модно, но пахло постоянно, как будто ты сам картофель фри, который жарит сейчас.
2: Это вот все-таки минус или может быть плюс,
22: это
2: если
22: ужасно.
2: Вкусно пахнет?
22: Это не нет, я люблю, когда ничем не пахнет.
2: Но это
22: вообще
2: как показатель хорошего ресторана, когда ты туда заходишь и там не пахнет едой.
22: И я, конечно, это спустился вот вниз, говорю, так и так, и мне говорят, мы знаем, есть так. Я говорю, серьезно?
2: Да, и вы не предупреждаете.
22: Так, может быть, вы это... Ну, мы же не знали, может, вам понравится. Я говорю, нет, не нравится.
2: Это бонус, да, с их стороны.
22: Да, и на следующий день нас переселили. В общем, вот такое вот и было. Реклама сейчас небольшая, маленькая, и после этого продолжим. Так, мальчики и девочки, вопрос. После отдыха надо отдыхать перед работой или нет?
2: Да, и как вы восстанавливаетесь после отдыха? Перестраиваетесь, может быть, на повседневную жизнь.
22: Да, и что делать с переломом?
21: Реклама.
1: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
21: Реклама.
6: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
23: Чего ж тебе еще надо, собака?
21: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, 50 фитинги, на 50.
1: ПНД труба,
0: утеплитель,
1: гидроусилитель рулера,
0: дюбель гвозди,
1: сход развал,
0: дюбель гвозди,
1: отгазированная трубка,
0: гофра,
1: фарко,
0: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Не плачем мы и после песни
4: Причем
3: группы
4: Боне. Причем
3: вдвоем. Да, хурей, хурей, it's a holiday. Я так полагаю, что эта песня написана была ребятами, которые только вступают в отпуск, а не возвращаются,
4: выходят, да,
3: него.
4: Из него.
3: Да. Вот.
4: Ну, это вот всегда такое двоякое ощущение. Едешь в отпуск, радуешься, но... Последнее время я заметил за собой. Едешь в отпуск,
3: да.
4: И зная, что ты будешь из него возвращаться и грустить, ты начинаешь уже программировать себя в начале поездки почему-то вот на эту грусть. Вот мозг как-то отрабатывает, у меня, по крайней мере, но я стараюсь отбрасывать. Да?
3: Мне кажется, ты слишком много лирических песен слушаешь.
4: Вообще в отпуске не слушаю.
3: Нет, не в отпуске,
4: зачем?
3: Вообще по жизни.
4: По жизни? Не знаю.
3: Откуда может взяться грусть? Смотри, я, например, лично... Опять же, давай так, ты в какой момент ты начинаешь испытывать грусть? Вот, например, ты вот сейчас придешь домой, предположим. Сейчас ты приходишь домой, вы, естественно, поужинаете. А я знаю, что вы ужинаете чуть-чуть. Поэтому потом, когда еда перекроет доступ кислорода, у вас начнется такая, типа, а не полистать ли нам билеты куда-нибудь?
4: Да.
3: Окей? И вот вы листаете билеты, и вдруг выясняется, что на следующую неделю есть прекрасный диль на 4 дня, например, куда-нибудь, я не знаю, в Кёльн. Очень красивый город, кстати, рекомендую. Вот. И ты такой, опаньки, а поехали в Кёльн. И вот ты такой, поехали в Кёльн, и сразу начинаешь грустить. Вот в этот момент ты начинаешь грустить.
4: Нет,
3: когда ты начинаешь грустить?
4: Когда, например, садишься в самолет, да? Вот когда уже стартанул, грубо говоря, отдых. У тебя с какого момента он начинается?
3: Ой, вот ты хорошо, что ты спросил. Реально, у меня начинается с того момента, когда я сажусь в шаттл, который везет меня со стоянки в аэропорт.
4: А, ну окей. Да, в принципе, когда переходишь порог у дома уже с запакованным чемоданом, грубо говоря, переступаешь.
3: Нет,
4: ну
3: у меня,
4: да?
3: Когда я уже на территории аэропорта.
4: Аэропорт.
3: Я уже,
4: а, в аэроп... Ну или и перешагиваешь, вот... да, порог аэропорта.
3: Да.
4: Да, я, в принципе, это имел в виду, но чуть-чуть дальше заглянул. Окей. Когда уже прошел все проверки, тебя, грубо говоря, ничего не остановит.
3: А, нет.
4: Но если только в страну не пустят, там, с той стороны, всякое бывает, да? Вот, поэтому, ну, я начинаю вот в этот момент, плюс-минус уже, ну, мозг такой подает...
3: То есть в аэропорту ты грустишь, или когда тебя проверяют?
4: Ну, не совсем грустишь, мозг подает сигналы, чему ты радуешься, это скоро закончится. Вот такой
3: вот
4: подвох вот в этом заключается.
3: Ты тревожник.
4: Угу.
3: Это есть прям такое определение,
4: да.
3: Психологическое, тревожник. А знаешь, что такое тревожник? Это человек, который живет в будущем.
4: Возможно,
3: вот.
4: Да.
3: Ты, как и многие, да, живут в будущем, типа, вот, а вот это, вот это. Я стараюсь жить
4: просчитываешь, да, просчитываю наперед, да.
3: Я стараюсь жить, одно дело просчитываешь, а другое дело ты начинаешь переживать,
4: переживать
3: то, что будет.
4: Да. Ну, я
3: стараюсь жить настоящим.
4: И я не конкретно, я вот сейчас вспомнил, когда мы путешествовали в Италию, нормально, и возвращались, все ок. Я, наверное, конкретно про Беларусь понимаю, почему, что там все-таки меня связывают люди, да?
3: Да, понятно.
4: И это другое.
3: Когда связывают люди, это шибари называется.
4: Это все возвращаясь к проно, да? Так вот, я, наверное, грущу, когда уезжаю, когда улетаю по людям, да, не по самому процессу отдыха. Потом мы вот летали, да, в Дубай, да, с первым радио. Я тоже вспоминаю там...
3: И ты не успел по людям грустить, потому что люди летели обратно с тобой.
4: Да-да-да.
3: Ты такой, господи, я бы с удовольствием погрустил бы.
4: Останьтесь там.
3: Но вы же летите со мной обратно.
4: Да-да-да, это точно. Вот, поэтому...
3: Не, ну вот про Италию, принципе... подожди. Вы летали с женой в Италию.
4: Да.
3: Окей, вот ты, значит, вы приехали в аэропорт, чемоданы, вот это все.
4: Нет, там не было ничего подобного, что я сказал. Это конкретно у меня, я проанализировал быстренько все остальные путешествия, конкретно это связано, и нашел причину моментально.
3: Ты просто чат GPT какой-то.
4: Да, связано все-таки с людьми и с конкретной поездкой, с конкретным местом, которое, я сказал, является одним из моих двух домов.
3: Ну,
4: вот.
3: Да.
4: А так, в принципе, да, отправляясь на отдых, испытываешь исключительно вот этот кайф. Не, ну согласись, какая-то грустинка, наверное, присутствует, когда ты возвращаешься.
3: Не знаю, не знаю, мне трудно сказать. Ну, наверное, присутствует, опять же, у меня каждая поездка, она немножечко отличается от другой, то есть я иногда езжу один, иногда с разными людьми, иногда еду один, а там разные, ну, как бы по-разному всякое бывает. Вот, и, наверное, даже если я о чем-то грущу, то, наверное, это какое-то светлое воспоминание. Но вот я тебе могу сказать, о чем я грущу постоянно, находясь за границей. Так. У меня это реальная проблема.
4: По кошкам?
3: Нет. По кошкам я могу максимум скучать, но это бред. Ага. Я им так же нужен, как они мне. Они мне, чтобы погладить, я их, чтобы покормить. Ситуация вот такая. У меня есть определенная физиологическая особенность. Я очень быстро наедаюсь, даже небольшим количеством еды. И оно потом долго вот мне вот состоит в груди, не переваривается. А когда ты находишься за границей, хочется и этого попробовать, ну, и этого. Да. И тут ресторанчик манит, и тут кафе, а тут какие пирожные, а тут, смотри, какой-то стритфуд, и вот это вот все. А я уже не могу. То есть я позавтракал, допустим, чуть-чуть, и где-то до 5 вечера я реально не могу в себя ничего воткнуть. Ну, как бы это очень тяжело. И да, и у меня и по жизни так. Вот я позавтракал сегодня в 11, и вот поужинаю тоже в 11, наверное. Вот, и как бы я такой хожу, и я все вот это хочу, иногда себя заставляю даже что-то там взять и поесть, и к вечеру я просто чувствую себя надутым шаром, и мне вот реально тяжело. Вот это да, вот я грущу, что у меня долго все это самое, но есть таблеточки. Да.
4: Вот, я хотел сказать,
3: есть таблеточки.
4: Всякие мизимы и так далее.
3: Да, да, да. Но у них свои
4: побочки,
3: которые мне нравятся еще меньше. Поэтому...
4: Для этого есть еще другие таблеточки,
3: да.
4: Чтобы не было вот этих побочек от первых.
3: И в результате я буду постоянно на таблетках. Как бы. Я просто
4: помню, отдых.
3: Я помню, как мы с приятелем поехали первый раз в Грузию. Окей. Все же говорят: о, грузинская кухня. Я тебе хочу сказать, грузинская кухня, честно, никакая.
4: Ну, я понимаю, это не твое, потому что ты не любишь все жирное.
3: Это раз.
4: Вот.
3: Да.
4: Любая восточная кухня тебе меньше зайдет.
3: Отлично. Значит, о чем речь? Утром мы выходим из гостей. Ну, как утром? Как проснулись, да? Значит, в 10 это раннее утро для отпускника. Выходим из гостиницы, тут же видим какой-то подвальчик, спускаемся там. Что? Грузинское вино.
4: Да.
3: Причем из одной и той же бочки наливают, что ты скажешь.
4: Кстати, очень хорошим будет заменителем вот этих таблеточек, как мизим.
3: Вот нет.
4: Нет?
3: Да, причем я говорю, из одной и той же бочки наливают, что говоришь, кинесбарауль есть? Есть. Вот. А потом говоришь, сапирави есть? И все из одной бочки. Вот, значит, выпили по бокальчику. Окей? А бокальчик это 0,3 минимум вино. Да, оно прям... Вот, 0,3. Прошли два шага, и тут тебе просто лучшие хачапури по хачапурски. Окей?
4: Ага.
3: Значит, ты видел, ты был в Грузии?
4: Не, в Грузии нет.
3: Окей. Значит, размер нормального хачапури, который тебе приносит, это где-то твою голову. Примерно.
4: А, ну... Представляю, да.
3: Оно, разумеется, оно как бы аппетитное, все-таки масло, сыры, вот это карамелизированное тесто, оно же все, ну, ты не можешь остановиться.
4: Жарится же типа как во фритюре.
3: Короче, ты не можешь остановиться, это все вкусно очень. Ты, значит, наедаешься. То есть время 11, а дышать уже нечем. Окей, ладно, пошел дальше. Пошел, посмотрел сюда, понял, что делать нечего, но тут хопа, какая-нибудь шашлычная.
4: А, ну да, и понеслось дальше.
3: А ты ничего не можешь.
4: Не, я-то могу.
3: Ты да, я про себя.
4: Я тоже буду колобком, но я впихну.
3: Ты в этом смысле, ты прям молодец, да. И, короче, где-то к 3 часам дня ты понимаешь, что делать больше нечего, все. Все, отпуск закончился. Вот. Поэтому я как раз люблю те места, где можно, знаешь, долго пялиться в какую-нибудь архитектурную штуку, ну, знаешь, визуально отвлекаться.
4: А, от еды.
3: И от еды в том числе, да. Вот.
4: Ну, знакомая ситуация, потому что, вот, опять же, вспоминая поездку в Италию, я прежде всего хотел... это было первое мое путешествие в Италии, и, естественно, это пицца, это паста и все, что с этим связано, что типа родом из Италии.
3: Все на букву «П».
4: Все на букву «П».
3: Да.
4: Прекрасно, да?
3: Да.
4: Мне так казалось. Но попробовав не в одном месте, причем попробовав ту же пиццу, ту же пасту, я остался не в восторге, пока последний день мы не возвращались в гостиницу. Рядом с гостиницей у нас была, как нам показалось, забегаловка. Это оказался семейный бизнес, ресторанчик семейного типа, коих немало, на самом деле, в Италии. И вот такой совет, да, что лучше питаться не в каких-либо фирменных ресторанах или пафосных ресторанах, а вот в такого рода ресторанчиках семейных. Потому что когда они меня угостили, мы разнакомились, не зная языка, естественно, но, как ты говоришь, вот 03 делает волшебные вещи, и они меня угостили своей пастой. Вот то была паста. Вот там я кайфанул, вот на самом деле, а не в каком-либо... Мы были в ресторане, который... ну, сеть ресторанов одних наподобие... Вылетела из головы наподобие Мэриот, да, что-то такого. Мэриот это и был, Хилтон, хотел сказать, наподобие Хилтон, Мэриот это был. Ну вот, мы там обедали, заказывали равиоли, которые называются не равиоли, язык сломаешь, да. Ну, в принципе, если бы не соус, ничего сверхъестественного. Хотя вся фишка блюд соус. И в соусах и заключается.

0: я считаю, что это не совсем правильно. Опять же, это моя точка зрения. Угу. По одной простой причине. Вот, например, ну вот ты вот сейчас захочешь куда-нибудь пойти перекусить. Угу. Ты же не будешь искать какое-нибудь самое захудалое место, где никого нет.
1: Ну, не зная, конечно же, нет.
0: Нет,
1: не
0: я будет. Имею в виду у себя, вот в Батьяме. Ты
1: нет,
0: же пойдешь на место.
1: Я вообще руководствуюсь правилом, есть надо там, где есть люди.
0: Ну вот, вот именно, это... где есть хотя бы выжившие. Я тоже,
1: конечно.
0: Я тоже так считаю.
1: Они...
0: Да, поэтому ну, просто езди вкусно. А что, кстати, итальянцев, я тебе скажу, опять же, свою точку. Да что ж такое? Ну, у каждого свое. Когда я первый раз ездил в Италию, это было 11 лет тому назад, ага. Я когда вернулся, кому-то сказал, типа, я разочарован в итальянской кухне.
1: О, моя мне... подорода, извини.
0: Я,
1: извини.
0: Кстати, всем тут рассказывал. Да, ты... да. И тебе, кстати, ну, тоже
1: перед поездкой. Я почти чуть так и не остался с таким ощущением. Вот. Да.
0: И мне просто объяснили, мне человек, повар, кстати, ты его тоже знаешь, вот, он мне объяснил, говорит, Саш, все очень просто. Мы вот здесь, в Израиле, да, например, или там на территории там бывшего СНГ, где угодно, мы же не итальянцы. И для того, чтобы придать итальянскость блюду, здесь добавляется намного больше глутамата натрия и прочих специй, поэтому у тебя уже привычка, что итальянское блюдо должно
1: быть
0: вот
1: таким. Да.
0: А на самом деле оно мягкое и почти не имеет вкуса. То есть для итальянцев оно ок. Понимаешь? А для тебя ты приехал, и как будто бы тебе не досыпали соли,
1: а есть другой...
0: не дотерли сыра, да?
1: Да.
0: Не дорезали помидоров. Да.
1: Смотри,
0: не дали сдачи.
1: Опять же, вот вернувшись вот к моей поездке в Беларусь.
0: Да, видел
1: городе,
0: я твою историю.
1: Да, в городе
0: пошел
1: Гомеле
0: вон ты со
1: существует пиццерия. Которую я называю одной из лучших и лучше, чем то, что я пробовал в Италии.
0: Конечно.
1: Пицца.
0: Естественно.
1: По наполняемости и по сочности.
0: Естественно.
1: Я не говорю про вот эти добавки, как ты сказал, глютаматы.
0: Да.
1: Конечно, в любом там, в каком-нибудь беконе или еще чем-либо.
0: Везде
1: это будет, но наполняемость, вот пицца барбекю, для меня вот классический показатель.
0: Да.
1: В каждом заведении я беру именно барбекю,
0: да.
1: И я знаю ее вкус, какой мне нравится.
0: Да.
1: И вот там сочность, наполняемость, тонкость шкурки, теста, которое...
0: Спокойно, да.
1: Которое хрустящее, да.
0: Хрустящие шкурки. Не, я тебя понимаю.
1: Надо завязывать.
0: Но я думаю, что итальянцы вообще не могут понять, что такое пицца-барбекю, потому что у них есть маргарита, болонья и там еще две максимум. Так, значит, тебе пришло одно сообщение, я его прочитаю, уйдем на рекламу.
1: Давай.
0: Значит, Сава.
1: Да.
0: Пишет тебе Валентин.
1: Ага.
0: Ну, я мог остановиться на этом, но там есть продолжение.
1: Хорошо.
0: Сава, не зря мы с тобой земляки, пишет Валентин.
1: Так.
0: С годами этот порог грусти все ближе и ближе к началу отпуска.
1: Ну вот, да, значит, не один я такой. Вот с Валентином мы на одной волне. И я уверен, еще со множеством, и не только наших радиослушателей, а в принципе людей, которые, вот да, понимают, о чем была моя мысль. И я считаю, что это не то, что неплохо, а это даже хорошо и правильно.
0: Перефразируя известного поэта, хочется сказать следующее. Хувша никогда не бывает без грусти, но это прекраснее, чем грусть без хувши. Рекламы мы возвращаемся.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Чего ж тебе еще надо, собака?
4: Мужчины не плачут. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мебель ДАКС. Ришон Лицон. Лещанский 3.
4: Реклама.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
9: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
4: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, 50 ПНД труба.
1: Утеплитель.
0: Гидроусилитель руля.
1: Дюбель гвозди.
0: Сход развал.
1: Дюбель гвозди.
0: Газированная трубка.
1: Гофра.
0: Фарко.
1: Домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Александр, разрешите комплиментарно начать нашу завершающую часть программы.
4: Пожалуйста.
3: Уже 52 минуты, время пролетело для меня, по крайней мере, вот не то что на одном дыхании, а как будто только моргнул, да?
4: Потому что мы давно не виделись,
3: и да, так приятно поговорить с приятным человеком.
4: Да, не все разделяют твою точку зрения, обычно говорят, что я мерзкий, но я привык.
3: Они так глубоко, хорошо тебя не знают.
4: Вот именно. Поверхностно, понимаете, относится.
3: Да,
4: не,
3: да,
4: чтобы
3: да,
4: как-то узнать поглубже,
3: да, да,
4: попытаться,
3: да,
4: понять.
3: С разных сторон
4: простить,
3: да, рассмотреть.
4: Принять.
3: Да.
4: Слышишь?
3: Вот как вот с едой, да, некоторые и с музыкой. Многие же вещи, что касаемо еды и музыки, не с первого раза тебе заходят.
4: Это да.
3: Надо дать второй шанс.
4: Но не всегда. Ты знаешь,
3: хочешь
4: на эту тему поговорить?
3: Угу.
4: Значит, я считаю, опять же, вот, как раз интересна мне твоя точка зрения. Давай так. Предположим, тебя приводит в какое-то заведение, да, какое-то специализированное, не знаю, заведение там какой-нибудь адыгейской кухни.
3: Угу.
4: Окей, и говорит: Сава, значит, смотри, у нас есть фирменное блюдо, окей, томленая медвежатина, окей, в глазу лося. Выглядит, Сава, это странно, угу, но ты должен попробовать.
3: Ага.
4: Ты, значит, пробуешь и понимаешь, что это не только выглядит страшно, странно, но и на вкус так себе. А тебе говорят: Сав, ну, как бы не с первого раза всем заходит, надо еще парочку раз попробовать. Ты будешь пробовать томленого медведя в глазу лося еще раз?
3: А, да, скорее всего, да. Да.
4: Зачем?
3: Ну, я не знаю, иногда бывает тоже, вот, не распробовал. Если это будет без лука, то, конечно, я второй раз попробую.
4: Ну, медведь томленый без лука не бывает, но сейчас не об этом речь.
3: Я обязательно, да, и я вот, опять же, ты сказал, видел мои сторис, да, я многим блюдам в некоторых заведениях давал второй шанс, к сожалению, 50 на 50 получалось. Mm-hmm. Некоторые оправдали этот второй шанс, mm-hmm, а некоторые нет. И, кстати, если ты заговорил про медведя, я ел вот в одном из таких заведений пафосных города Гомеля оленину.
4: Mm-hmm.
3: Карпаччо из оленины, ну, просто великолепно, волшебно.
4: Вот, а я, например, еде второй шанс не даю по одной простой причине. Блюд, кухонь и вкусовых сочетаний
3: так много,
4: что тратить время на типа, я действительно, наверное, не понял, наверное, раскрытие этого умами вкуса на фоне кислоты бежевого лепестка, угу, зеленой лозы, нафиг надо, не зашло, попробовал что-то другое. С людьми хуже. Дела абсолютно. С людьми хуже, потому что и людям-то не хочется давать второй шанс. Но их не так много.
3: Да.
4: Ну, тех, кто остается с тобой в общении. Так-то людей много. Поэтому людям иногда даю.
3: Если бы я не давал второй шанс еде, я не говорю, что я всей еде даю второй шанс. Бывают такие вещи, когда ты попробовал и понимаешь, что здесь без шансов.
4: Мне вот интересно, рыба по-карельски, ты бы дал ей второй шанс?
3: Я не знаю, я не помню.
4: Значит, ловится рыба.
3: Сюрстрёминг вот этот.
4: Вот, нет, сюрстрёминг это селедка по-шведски.
3: Да,
4: рыба по-карельски, поскольку Карелия это тоже бывшая Скандинавия. Ну, как бы это рядом. Значит, ловится рыба, зарывается в землю.
3: А, я понимаю теперь.
4: Через месяц вытаскивается. И вот.
3: Да.
4: Ты бы дал ей второй шанс?
3: Ну, опять же, я очень люблю вот эти сыры, которые некоторые не то что попробовать, понюхать боятся, да, а я просто обожаю, и ты тоже, я знаю, очень любишь.
4: Далеко не все, но
3: Ну, большинство, да, сыров. Да. Я не знаю, может, какой-то мне тоже не зайдет, но в принципе, поэтому может быть, да, вот таким необычным, не самым популярным блюдом я бы дал второй шанс. Вот с твоей подачи я в прошлом году дал, я не знаю, какой шанс, но зефиру, например, да, который когда-то я...
4: Святое, осторожно.
3: Я его не любил. Он просто мне как-то вот... Он был мне непонятен, неинтересен, скорее всего. Вот когда ты сказал, привези ко мне вот...
4: Зефир, Сава такой, ты нормальный.
3: Привези мне, Сава, из-за моря цветочек аленький, и зефир сладенький.
4: Да.
3: Вот,
4: да.
3: Я тогда покупаю, думаю, а дай-ка и я заценю. И я вот попробовал, и реально, вот сейчас я понял, понял, в чем прелесть.
4: Ну, в таком случае, Сава, и я к нашим радиослушателям обращусь, как раз осталось полторы минуты. Значит, у меня есть новое для вас, для многих, я думаю, что и для тебя тоже, новое вкусовое сочетание. Попробуйте. Пробуйте один раз, не надо давать шансов. То есть, если зайдет, то вас потом будет не оторвать.
5: И выживешь, да?
4: Не оторвать. Если не зайдет, то не зайдет. Значит, вкусовое сочетание такое. Мягкий темный шоколад, не черный, не вот это 80%. Нет. Темный шоколад. А, это процентов 60.
3: А, 60.
4: 60-65, не больше. Потому что больше он уже горький. Значит, но мягкий он должен быть. Не твердый, а мягкий. Мягкий темный шоколад. Внимание.
5: С рыбой.
4: С черной икрой.
5: А, с черной икрой.
4: Просто попробуйте.
5: А красная? Они, в принципе, похожи.
4: Они вообще рядом не стояли. Они похожи, но нет. Вот, попробуйте и скажите, что я не хотел брать в рот. Это.
5: А почему? Мне наоборот
4: нравятся такие сочетания.
5: Ну, я
4: вообще в рот не хотел брать, а это тем более.
5: Сладкое, соленое.
4: Смотри, сладкое, соленое, да. Ну, шоколад с рыбой, это что-то такое.
5: Я сколько раз говорил уже, ты должен помнить. И, я тоже как-то решил поэкспериментировать. И печенка со сгущенкой. Во!
4: Ну, смотри, печенка со сгущенкой, наверное, я вряд ли буду пробовать. Ну, хотя не знаю.
5: Обалденно.
4: Может быть.
5: Типа как бутерброд. Вот если это говяжья печеночка, то тоненькие ломтики обжарены, и сверху чуть-чуть поливаешь сгущеночкой, как бутерброд.
4: Может
5: как канапешечку закидываешь.
4: Может быть, на поджаренном хлебе?
5: Ну, чуть-чуть. Я без хлеба. Ну, кстати, интересный
4: без
5: вариант.
4: Хлеба.
5: Да.
4: Печень со сгущенкой
5: без хлеба.
4: Хлеба.
5: Да.
4: Сава... Ва-банк ну, просто пошел.
5: Ты вообще-то черной икрой размазываешь всех.
4: Я не размазываю, я просто предлагаю. Я же не говорю, килограмм надо съесть. Просто чуть.
5: Да тут маленькая баночка стоит 700-800 шекелей.
4: А,
5: да?
4: Это не мои проблемы. Это не я цены называю. Извините, я-то что? Я-то что? Ты меня-то сразу.
5: Окей.
4: Я-то что? В общем, вот, попробуйте, может, вам понравится.
5: Так, ну, все, я так понимаю, мы закругляемся, сообщений там не осталось.
4: Осталось арбузы с селедкой вам... черной икры. То есть он хотел написать, а не черной икры, наверное.
5: Арбуз.
4: Но, как говорится, от возмущения не пропал.
5: Да.
4: Да, не пропал. Все, мальчики и девочки, мы, наверное, пойдем, потому что мы давно не виделись, но уже и пора и честь знать, как говорится.
5: Да, меня и суши ждут.
4: Вот.
5: Да, не черная, конечно, икра, но почему бы и нет.
4: Да, меня брюнет.
5: И еще раз всем огромное черное, да? Окей, хорошо. Меня просто жена. На то мы решили.
4: Да. Огромное как говорится, спасибо. Как говорится, да. Если жена делает тебя счастливой, то какая разница, чья это жена? Да. Ну так что.
5: Так вот и все, да. Каждый по-своему. Огромное всем спасибо за внимание. Я очень соскучился. Я говорил уже об этом в пятницу, но вот для слушателей и программы «Мужчины не плачут» скажу еще раз Александру спасибо,
4: да.
5: Я по тебе тоже очень
4: и
5: соскучился, было приятно пообщаться, и встречаемся уже в следующее воскресенье с новой темой. Сегодня непонятная какая была тема, больше, наверное, про путешествия и все, что с этим связано. Ну, а что будет в следующее воскресенье, подключайтесь и узнаете.
4: Пока-пока.
6: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
7: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной w.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Лучшая музыка.
3: 89.1.

0: черный смокинг,
1: золотой Rolex,
0: серебристый Bentley,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Первое. Не пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: בטלה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: Первое радио вещает 16 часов.
3: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Это круто! Это здорово!
2: Всегда с тобой!

0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско. 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброго утра, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.